0: чат и имо. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
1: Заблокировали Инстаграм.
2: Да, в России, да.
1: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
2: У тебя тоже заблокировали, что
1: ли? А как еще?
0: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из 3 букв.
1: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
2: Ну, я за них получаю деньги-то.
1: Магическим образом, как я играю в Roblox.
0: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
3: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
0: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Roblox постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений. Messenger Max на устройствах Apple.
4: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компания Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
0: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
5: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
0: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
6: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
7: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Roblox тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
8: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения. Решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Ну, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
7: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
7: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
9: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
7: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
9: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте. Потому что кому лучше-то будет, да? От любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
7: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные есть и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости такое решение было принято?
9: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Возможно, например, это какой-то, опять же, там переговор, что не настолько мы плохие. Помните тоже на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
7: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, что-то было в стиле «Анаста за что?». Это же вроде бы наше заклинание.
9: Как вы видите, все наверное.
7: И у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, но все-таки есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка, любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государственным сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
11: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
12: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
10: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
13: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
10: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
11: Данная проблема носит плавающий характер и связано с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
10: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
7: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
8: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды под подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
7: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Кульмаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
9: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот, а те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот, а получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на проценты ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают такие все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
7: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одну с другим состыковать?
9: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да, их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые, бы, ну, которые ну, должны быть обеспечены безопасность. Ну, там банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, ну... Ну, как бы я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
7: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
9: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 2023 году. И в 2024 году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 2024 года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 2024 года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, на я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... ну, сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет как бы слежка. SORM – это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SORM-а, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, SORM тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, сувереном в этом будет в смысле монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
7: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
9: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось часов. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
7: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси. Высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020 в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
3: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
5: Да.
3: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
5: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают, от патронов, заканчивая лыжами.
3: Как это возможно? Почему это стало возможно?
5: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
3: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
5: Да,
3: вас тренирует польский тренер сейчас.
5: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
3: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
6: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали также, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Но, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушные, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский. То есть, и, ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только, надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
3: Это можно назвать вашей инициативой или это придумал кто-то еще?
6: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах, вот, единственная, которая, потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они, это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну, и, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну, вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Но мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10. Это надо 5-10 лет работать.
3: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
6: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
3: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
6: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
3: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документ оформить, чтобы выступать за Беларусь?
6: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот тоже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она представляет Беларусь, потому что единственная белоруска, все-таки она еще белоруска, ну, гражданство она не сменила, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
3: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
6: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопане все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
3: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
6: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые, вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
3: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
5: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчук. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
3: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
5: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
3: И как вам в биатлоне после лыж?
5: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
3: Объясните.
5: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, у меня сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
3: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
6: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки, только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонно. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
3: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
5: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я на самом деле за них очень рада.
3: Сергей, а вы?
6: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны с какими-нибудь силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
3: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
6: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или невыступления – это уже лежит на федерации, но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2. Кто высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать вот, свою позицию. Это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого, как, что несешь своими выступлениями. Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
3: А почему, как вы думаете, вообще для спортсменов, в принципе, так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
6: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого-многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
3: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
6: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Белоруссии. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратить. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
3: Дарья, а с каким отношением, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
5: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что я и мой отец все-таки не молчим на эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я тут ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
3: Через месяц Олимпиада в Милане, это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор, это одна из ваших целей на этот сезон?
5: Была. Сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
3: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
6: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там и 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
3: Это решение МОК или решение IBU?
6: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
3: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
5: Изначально.

0: сезоне тоже.
1: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
2: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии, и попала вот эту топ-10, которая бегает в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира, и, надеюсь, еще после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло, это надо поучаствовать в Холменколе.
0: Этап Кубка мира, да, по биатлону.
2: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
0: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
2: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали этого решения, когда переехали в Польшу, я уже тут, мы. Ну, то есть это, еще раз повторю, в зимних видах спорта мало того, что ты получаешь даже, может, кто-то статус беженца, но это надо соответствовать еще каким-то критериям, соответственно, бегать, иметь хорошие результаты, но быть конкурентоспособным, что я считаю, что Дарья, в принципе, конкурентоспособна, пускай еще не топ-30, но уже, по крайней мере, она может бегать и показывать, что не только можно готовиться там в системе, а не вешать нос, не вешать руки, то есть выдержать этот вот прессию, это выдержать это давление, а потом ты можешь, когда попадаешь вот этот вот в пул тренировок, ты можешь все показать, наверстать. И я бы советовал людям все-таки верить в себя. И в общем-то, надежда умирает последней.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарья, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге, и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
3: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции.

0: традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона в Праге Андрей Шарый. К столетию со дня рождения польского режиссера Анджея Вайды в издательстве «Историческая экспертиза» вышла книга Ивана Беляева «Что пепел скрыл от нас». Это своего рода путеводитель по признанному шедевру мирового кино, снятому в 1958 году по мотивам одноименной повести писателя Ежи Анджеевского фильму «Пепел и алмаз». Сюжетная линия повести картины такова. В 1945 году боец антикоммунистического подполья и бывший солдат армии Краевой Мацак Хелминский получает приказ ликвидировать коммунистического партийного секретаря Стефана Щуку. У Хелминского, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, возникают сомнения в правильности выбранного пути, но в конце концов он выполняет приказ и в финале фильма погибает сам. «Пепел и алмаз» – философская история о трагических судьбах разделенной страны и партизан некоммунистического сопротивления, не без проблем получил разрешение на прокат в Польше, на международных кинофестивалях показывался вне конкурса, а в СССР демонстрировался, как говорится, только на малом экране. Картина Вайды, одного из ведущих европейских режиссеров второй половины 20 века, стала культовой во многих странах еще и потому, что фигура ее главных героев, Мацака и объекта его стремительной и тоже трагической любви Кристины, удивительно точно попали в архетип Джеймса Дина, важный для многих поколений молодежи бунтарский образ экзистенциального одиночки и уязвимого нонконформиста. «Что пепел скрыл от нас» – вторая книга вологодского журналиста Ивана Беляева, много лет сотрудничавшего с «Радио Свобода» и живущего сейчас в Польше. В 2020 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его работу «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Беседу с Иваном Беляевым я начал с вопроса о том, почему в центре его творческого интереса оказался именно Анджей Вайда и именно «Пепел и алмаз».
4: Конечно, всегда сложно говорить о вкусах, будь то литература, музыка или кино. И, наверное, разные люди могут дать совершенно разные ответы на вопрос, какие фильмы для них являются наиболее важными и наиболее интересными. Но я хорошо помню, что когда смотрел «Пепел и алмаз» первый раз, это было много лет назад, у меня было примерно такое же ощущение, как у создателей самого «Пепла и алмаза», от того момента, когда они посмотрели первый раз фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Оператор Ежи Вуйчик рассказывал, что для него это было прикосновением к магии кино. Я помню, что для меня, и когда я смотрел фильм первый раз, и потом, когда я его пересматривал, было ощущение, что в нем буквально сходится все, что необходимо. Сюжет, вот этот исторический контекст очень важный и напряженный, то, как этот фильм снят, манера съемки, монтаж, освещение, актерская игра. И потом, год за годом, можно даже сказать, десятилетие за десятилетием, я действительно к этому фильму возвращался, и по сей день он, мне кажется, одним из наиболее удачных в истории кино. Он просто показывает, что такое кино и каким оно может быть.
3: Вы не один придерживаетесь такой точки зрения о «Пепле и алмазе», как и вообще о творчестве Вайды написаны километры книг. И перед любым писателем, перед любым автором стоит такая задача: что нового вы можете сказать о произведении, о котором уже столько сказано? Вы нашли ответ на этот вопрос?
4: Я думаю, что и да, и нет. В каком-то смысле я находился примерно в той же ситуации, что работая над биографией Вацлава Гавела несколько лет назад, потому что всегда нужно отдавать себе отчет, что ты работаешь с фактическим материалом, и этих фактов ты заново не придумаешь и не переоткроешь. Я видел свою роль здесь как, скорее, посредника между культурами и разными информационными пластами. Мне казалось, что я должен, во-первых, внимательно, может быть, кадр за кадром этот фильм пересмотреть, внимательно погрузиться в тот материал о фильме, который существует, в первую очередь, на польском языке и в польском культурном пространстве. В дневники Вайды, в его интервью, в критику фильма, в разбор отдельных эпизодов и так далее, а потом постараться эту информацию понятно и компактно упаковать для заинтересованного читателя. В этой работе попадались какие-то мои собственные наблюдения, параллели и догадки. Я старался ими делиться, но всегда пытался в тексте показать так, чтобы читатель это видел максимально прозрачно. Что является задумкой Вайды, о которой он рассказывал сам? Что является наблюдением критиков и каким-то местом общим в киноведении? А что является уже моей собственной интерпретацией?
3: Вайда снял больше 20 фильмов, работал в кино едва ли не полвека, больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, Иван, на основании изучения биографии Вайды, обстоятельств его карьеры, стиля, вы только сейчас об этом говорили, как вы считаете, какое место в творчестве Вайды вообще занимает «Пепел и алмаз»? Это главный его фильм или это один из важных просто фильмов для него?
4: Можно назвать этот фильм главным. Вайда записывает в дневниках где-то в конце 70-х или начале 80-х свой разговор с венгерскими кинематографистами. И один из них говорит ему, что польское кино не выйдет из тупика, пока кто-то не снимет фильм, который опровергнет и развенчает «Пепел и алмаз». И Вайда, записывая этот разговор, делает приписку: «Ну, тогда я за тебя спокоен». В его творчестве был еще один важный взлет. Это годы 70-е. Не случайно, например, фильм «Земля обетованная» польскими кинокритиками уже второй раз признается наиболее выдающимся фильмом в истории польского кино. И почти тогда же появляется фильм «Человек из мрамора», который вместе с еще несколькими картинами других режиссеров закладывает вот это очень специфично польское движение кино морального беспокойства. Может быть, наиболее интересная и глубокая попытка социального анализа вот этой социалистической действительности, причем изнутри нее самой. Трудно говорить о том, что его творчество всегда сохраняется на одном уровне. Сам он был перфекционистом и практически о каждом своем фильме в дневниках отзывался уже с разочарованием. Писал о том, что нет, я не смог сделать этого, я не смог добиться того же эффекта. Очень часто возвращался эмоционально именно к «Пеплу и алмазу», сравнивал игру актеров в фильмах игрой Збигнева Цибульского, работу операторов и монтажистов с работой его коллег в «Пепле и алмазе», даже работу тех людей, которые были его мозгом, штабом, можно сказать, на съемках, потому что в создании образов фильма «Канал», фильма «Пепел и алмаз» большой вклад внесли другие режиссеры. Хотел сказать, более молодые, на самом деле нет. Примерно ровесники Вайды, только чуть позже ставшие на самостоятельный путь. И уже много-много лет спустя он пишет после фильма «Перстенек с орлом в короне». Он пишет: «Мне не хватило разговоров об этом фильме с такими людьми, как Казимир Куц или Януш Моргенштерн». Да, или просто главный, или один из важнейших наряду со взлетом 70-х годов.
3: Спрошу Ивана о том, как вы работали над книгой. Мне очень симпатична ее такая довольно сложная трехмерная структура. Это описание, собственно, происходящего в кадре, объясняю тем нашим слушателям, которые еще не читали книгу. Это широкое описание контекста, не только кинематографического, но и общественно-политического, что важно, поскольку там есть много деталей, которые понятны только из Польши, понятны только про Польшу тем, кто хорошо в этом разбирается. и это нужно объяснять, а также довольно обширный фотографический ряд. Я воспринял его как отдельную такую линию повествования. Не знаю, вкладывали ли вы в эту отдельность в приработке над концепцией книги, но я прочел именно так это. Причем речь идет не только о фотографиях из «Пепла и алмаза», но вообще о картинках, связанных с Польшей и польским кино. И как вы придумали все это?
4: Интересно, что вы говорите о трехмерности, я об этом не задумывался. Я думал скорее о двуплановости структуры книги. Когда я работал над ней, то эта работа сильно отличалась от написания книги «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Потому что тогда я на протяжении довольно долгого времени собирал материалы, делал выписки и так далее. Но потом мне все равно пришлось пойти от рождения Гавела к его смерти, так скажем. Здесь я долго не представлял себе, как книга эта может выглядеть, как разложить в правильном порядке действительно события внутри экрана, которые нужно каким-то образом пересказать, прокомментировать, объяснить, и все, что сопутствовало появлению фильма за его кадром. И можно сказать, что я работал таким скульпторским методом, постепенно отсекая все ненужное из большого объема той информации, которую тоже собрал в своих записных книжках. В какой-то момент я понял, как должна выглядеть эта книга структурно. И так появилось это чередование планов. У каждой главы, кроме номера, есть подзаголовок «В кадре за кадром». И мне показалось, что таким образом удерживается тот ритм рассказа, и читатель не теряется, с одной стороны, в событиях кинематографических, а с другой стороны, в том историческом комментарии, которым я пытаюсь заниматься. Что касается изображений, то в любом случае мы говорим о кино, как об искусстве визуальном. Не показать совсем ничего было бы невозможно. С другой стороны, взять очень много было бы тоже сложно, потому что это так или иначе охраняемый контент. И, например, сделать отдельную большую вкладку с кадрами в хорошем разрешении, в большом качестве было бы невозможно. Было важно показать, кроме каких-то важных по смыслу кусочков, еще связь фильма с киноискусством этой эпохи. Этот фильм, и что, опять же, было для меня очень важно, погружен, с одной стороны, в кинематографический контекст. Он появляется на некой вершине развития сразу нескольких кинонаправлений, в первую очередь итальянского неореализма, который тогда, наверное, был самой влиятельной школой в европейском кино, и польской киношколы, которая много взяла для себя от итальянского неореализма, французской новой волны. И таким образом, вот стоя на достижениях этих школ, этих направлений, Вайда влиял непосредственно на развитие польского и европейского кино того же времени. Это чисто кинематографическая история, но есть история историческая, история политическая. Как эта тема послевоенного сопротивления, так называемых проклятых солдат, как она появлялась в кинематографе, как изображались эти люди, а как изображались еще и партизаны непосредственно во время войны, когда они противостояли не новому режиму, а еще нацистской оккупации. Сколько здесь общего? И что в этих изображениях, в этих портретах отличается друг от друга?
3: В истории мирового кино, как считают многие, и я в том числе, фильм «Пепел и алмаз» вошел одним из своих главных контрапунктов. Это философским разговором, сценой философского разговора главного героя Мацека и только что ставшей его любовницей Кристины в полуразрушенной бомбежкой костеле. Девушка читает стихотворную надпись на церковной стене. Это стихи Циприана Норвида о человеческом предназначении: уйти в землю пепла или блеснуть алмазом. Вы подробно останавливаетесь на разных переводах этих строф, приближая философию Норвида и Вайды к русскоязычной аудитории. Вы об этом уже удачно сказали в начале нашей беседы. Как вы понимаете смысл их послания? Зачем потребовалась Вайде эта сцена?
5: Смотри, какое интересное надгробие. О, что-то написано. Когда сгоришь, что станется с тобою? Уйдешь ли дымом в небо голубое? Золой ли станешь мертвой на ветру? Что своего оставишь ты в миру? Чем вспомнить нам тебя в юдоле ранней? Зачем ты в мир пришел? Пришел. А дальше не могу разобрать, ничего не видно.
6: Стихи Норвида. Что пепел скрыл от нас? А вдруг из пепла нам блеснет алмаз? Блеснет со дна своею чистой гранью.
5: Хорошо. А вдруг из пепла нам блеснет алмаз?
7: Я думаю, что эта сцена, кстати, очень сильно отличающаяся от появления стихотворения в романе, работает на несколько авторских целей. Во-первых, сам этот разрушенный тёл был очень необходим Вайде. Это была одна из главных его визуальных идей, и это одно из немногих мест фильма, не построенных в павильоне, потому что почти весь фильм — это просто съемки в студии, ресторан, гостиница, все, что мы видим, это не больше, чем студия во Вроцлаве. Но этот костел существует на самом деле и действительно был разрушен во время войны. И мне кажется, что таким образом Вайда помещает нас в такое пограничное пространство. С одной стороны, сакральное, с другой стороны, пространство, над которым война, насилие надругались, разрушили его. Там есть этот очень выразительный образ висящего вниз головой распятого Христа. И вот в это пограничное пространство Вайда помещает своих героев, которые сами находятся в таком же пограничном состоянии, проживая вместе вот эту ночь, после которой они расстанутся навсегда. Что касается Норвида и пепла и алмаза, то это действительно очень удачный поэтический образ, который будоражил критиков и читателей после выхода романа Андреевского и точно так же будоражил критиков и зрителей после выхода фильма. И в какой-то момент просто не было рецензии, которая не обыгрывала бы название фильма, не пыталась бы внутри текста поставить этот вопрос, что имеет в виду Андреевский, что имеет в виду Вайда под пеплом и алмазом. И по большому счету, мне кажется, что какого-то итогового ответа, под которым можно было бы спокойно подписаться и сказать «да, вот это так», его просто нет. Можно говорить о том, что это образ мимолетности, образ хрупкости того, что нас окружает, образ того, что что-то важное скрыто за неважным, и мы не замечаем этого важного. Но тогда мы переходим на следующий виток этих же рассуждений. Если есть что-то важное и неважное, то что, например? Потому что, например, герой Збигнева Цибульского – солдат подполья, который выполняет приказ. И можно в какой-то момент подумать, но не оказывается ли, например, что его присяга подпольщика, его необходимость убить вот этого партийного секретаря, может быть, тогда это пепел? А алмаз – это его любовь к девушке, с которой он познакомился в гостинице, или, может быть, то будущее, которое он мог бы прожить, если бы не пошел на это убийство. И эта интерпретация, кстати говоря, принесла Вайде большое количество нареканий со стороны кругов, если можно так сказать, патриотических. С другой стороны, была совсем другая интерпретация, что на самом деле алмаз – это вообще может быть сам секретарь Щука, которого мальчик убивает. Сейчас, наверное, это уже звучит странно. Мне кажется, мало кто воспримет это именно так. Но я эту версию сейчас привожу только для того, чтобы показать, что споры и разговоры об этом тогда были очень ожесточенными. И для людей, которые ценят этот фильм, не закончились по сей день.
3: У микрофона в Праге Андрей Шара из студии «Радио Свобода». Я беседую с живущим в Польше журналистом и литератором Иваном Беляевым, автором только что вышедшей книги «Что пепел скрыл от нас». Это рассказ о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, главная сюжетная линия фильма – это трагическая судьба партизан послевоенного подполья, выступавших за независимость Польши. Воспринята эта лента была неоднозначно, да и сейчас они спорят. Вайду критиковали как те, кто придерживался коммунистической идеологии, так и годы спустя консервативные публицисты. Они обвиняли режиссера в фальсификации истории и сохранении пропагандистского характера литературного оригинала. Вы согласны с ними? Есть доля пропаганды в этом фильме, на ваш взгляд?
7: В этом фильме есть не столько доля сознательной пропаганды, сколько, тем не менее, совпадение его пафоса и содержания с мейнстримной идеологией того времени. Потому что в конце 40-х, в начале 50-х бойцы вот этого антисоветского подполья показывались в польском кино исключительно как бандиты и дегенераты. Какого-то момента, ну, можно сказать, с 56-го года, когда сменилась власть, началась своего рода оттепель, в определенном смысле Польша дистанцировалась культурно от Советского Союза, появилась необходимость построения чуть более объемной картины этого процесса, придания этим людям более человеческого, что ли, облика, попытки понять их мотивацию. И, конечно, «Пепел и алмаз» является кульминацией этого процесса. То есть ни один другой фильм не вдохнул так называемых «Проклятых солдат» такой эмоциональной глубины и такой сложности, как это сделал Вайда. Но надо сказать, что в «Пепле и алмазе», тем не менее, отчетливо видно, что эти люди честные, искренние, преданные своему слову, любящие свою страну, борются, тем не менее, за проигранное дело, которое ни к чему их не ведет. А те люди, против которых они выступают, хотя среди них есть карьеристы, есть люди низкие морально, тем не менее, именно эти люди так или иначе отвечают за то, что будет с Польшей в ближайшие десятилетия. Вайда много размышлял о том, какую роль сыграла или должна была сыграть интеллигенция в послевоенной Польше, все-таки приходил к выводу, что то сотрудничество с социалистическим режимом, на которое пошли многие известные писатели, режиссеры, архитекторы, которые отстраивали Варшаву после войны, было неизбежным и полезным. То есть люди в конечном счете, несмотря на этот идеологический прессинг, который временами усиливался, а временами ослабевал, тем не менее, имели возможность строить ту культуру и строить то общество, которое во многом было, здесь сложно подобрать слова, не настолько плохим. Это было общество, которое имело на своем счету определенные экономические, культурные достижения, и многие из них сохранились по сей день. Вошли в ткань общественной жизни, и поляки любят и ценят их до сих пор. И хотя современное польское государство, конечно же, всесторонне дистанцируется от Польской Народной Республики, эта же Польская Народная Республика во многом все равно существует внутри организма и современного польского государства, и современного польского общества.
3: Анджей Вайда не раз был героем программы «Радио Свобода». Я покопался в архивах русской службы. И вот фрагмент из беседы корреспондента «Радио Свобода» в Польше Алексея Дзиковицкого с режиссером Анджеем Вайдой. Это запись 2006 года. Вайда размышляет о своем творчестве как раз в контексте политических перемен в Польше.
8: Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным. Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам, А к полякам я прежде всего и обращался. Если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же. В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат подобного фильма.
9: В Польше ситуация была нечто иная, часто и поведеть, потому что от самого начала...
8: В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций. Когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. Снова процитирую письмо Стивена Спилберга к членам Американской киноакадемии. Любители кино считают Анджея Вайду одним из наиболее выдающихся режиссеров в истории кино. Творцом, который многократно обращал внимание мира на европейское кино. Стараясь показать наиболее благородные порывы и наиболее мрачные уголки европейской души, он заставлял нас всех подумать над собственной человечностью.
3: Говорил Анджей Вайда. Это запись из интервью Алексея Дзиковицкого, корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве 2006 года. Я продолжаю беседу с Иваном Беляевым, журналистом, литератором и автором книги о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, как вам кажется, Вайда этим фильмом все, что хотел сказать, сказал, или лента все-таки полна недосказанностей?
7: Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что всегда в любом фильме есть то, что мы видим на экране, есть огромное количество материала, отброшенного уже на монтажном столе, есть многое из того, что в этот фильм не вошло, будучи вычеркнутым из сценария или отброшенным при обсуждении. Я все-таки думаю о том, что в этом фильме Вайда и его соавторы смогли достичь, наверное, максимума вот такой конденсации, уплотнения действия, сюжета и смысла в тех 100 минутах, которые продолжается фильм. На мой взгляд, в нем почти нет лишних кадров и лишних образов. Все движет нас к той конечной цели, к той точке развязки. Наверное, для современного зрителя, воспитанного уже в кинематографе современном, с его техническими средствами и его приемами монтажа, конечно, «Пепел и алмаз» может показаться медлительным, я почти уверен в этом. Но если все-таки оценивать его для своего времени, это невероятно динамичный фильм, очень сконцентрированный и не замедляющийся ни на секунду. Поэтому я думаю, что если в нем есть недосказанность, то это недосказанность чисто философская, неизбежное у любого глубокого фильма и вообще у любого шедевра, будь то кино или литература.
3: Для меня были очень полезными страницы вашей книги, где вы разъясняете или обращаете внимание на способ работы камеры, способ съемок, которым пользовался Анджей Вайда. Действительно, это помогает понять и динамику развития персонажа, динамику развития сюжета этого фильма. И уже ближе к завершению нашей беседы напомню, что книга ваша называется «Что пепел скрыл от вас». Иван, что пепел скрыл от нас всех?
7: Напомню, что здесь речь идет о небольшом литературном курьезе, потому что для переозвучки фильма на студии имени Горького был сделан отдельный маленький перевод фрагмента стихотворения. И сложно сказать, почему, ведь на самом деле стихотворение давно уже было переведено и напечатано в Советском Союзе, и для дубляжа можно было взять имеющийся текст. Но так или иначе, не совсем точный перевод прозвучал в кадре. С одной стороны, я помню свой собственный такой эмоциональный импринтинг, потому что с тех пор я много раз пересматривал фильм на польском языке, но первый раз я смотрел его с дубляжом киностудии имени Горького. И эта фраза всегда была у меня как заготовка для названия с того самого момента, когда я решился взяться за комментарий к фильму. И здесь я бы сказал о том, что история, время создают большое количество вещей наносных, которые иногда искажают наш взгляд на прошедшие события, на их важность, на их ценность. И иногда нам необходимо закопаться в то, что нанесло этим ветром историю, чтобы разобраться, если не в сути этих событий, то хотя бы в их причинах, хотя бы в их контексте, хотя бы в тех обстоятельствах, которые их окружали. И вот тогда за этим пеплом перед нами может открыться алмаз.
3: Иван Беляев, журналист и литератор, живущий в Польше, рассказывал о своей книге, посвященной фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавал Андрей Шарый, режиссер программы Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
10: Каким вам представляется будущее России?
11: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
12: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
13: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
14: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода». Читаю новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%. Поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство. Но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах. А вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно. То есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
16: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет, с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование, или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, После принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого gerrymandering, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический gerrymandering, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый gerrymandering, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей каким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
15: Простите, да. Можно я ворвусь, уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть gerrymandering'ом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым gerrymandering'ом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот, как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
16: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, будут, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
15: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
16: Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим gerrymandering и расовым, и что одно запрещено Конституцией, законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический gerrymandering и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пристань хочет заниматься политическим gerrymandering, очень часто у них есть стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического gerrymandering.
15: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65-го года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
16: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в южных штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцев штатской прессы, ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или имеют, должны иметь меньше прав, чем белые. Это, ну, дискриминация может возникать в джерримендеринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендеринга. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым джерримендерингом, чтобы способствовать политическому джерримендерингу.
15: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное, обоснование голосования в Соединенных Штатах? Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
16: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституции, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому Я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного дня, избирательного дня.
15: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, есть, на самом деле, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждение запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
16: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его, полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но, конечно, с другой стороны, это

0: Потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и Штаты, и Конгресс? Вот почему... Отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело. Какая логика Конституции?
1: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе и в Белом доме такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
0: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
1: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
0: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
1: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами,
8: все зависит от
7: воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас

0: России. В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 21:30 вечера на средних волнах.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: Пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака – 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект в несколько раз, увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
3: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту – территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности, на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
6: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками. Allow me here to underline
7: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
6: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, Росатом заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
8: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
6: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
3: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
9: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
3: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
9: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, Понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
3: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, ситуации боевых действий, каких-то войны?
9: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
3: А раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
9: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
3: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
9: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. Те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
3: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
10: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
11: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
10: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
12: Но и случай выдворения меня там просто-напросто убьют.
10: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
12: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
3: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
12: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
3: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
12: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
3: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
12: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова, это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, получится, то есть придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будут некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому, где-то к 2007 году, или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть на тот момент, и он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины, и постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию, и стало, это стало нормализоваться, то есть, а что, вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что «А почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете». И любая критика, любое недовольство и его проявление – это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
3: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
12: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть ему всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
3: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
12: Конечно, это обязательно.
3: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
12: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам, вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же, это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
3: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
12: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он их потерял, я не думаю, что Андар когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной против семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
3: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
6: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
13: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась «Макса». А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
6: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
14: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
6: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщества «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей «Макс» перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
3: – Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
15: Добрый день.
3: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
15: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
3: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
15: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение. Проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать. Но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
3: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
15: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователя ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможности эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность

0: Мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов это Макси наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
1: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но, тем не менее, люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно – заведите отдельный Максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там, в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
0: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
1: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
12: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
1: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
0: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
2: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
0: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Макс, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
3: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
4: Заблокировали Instagram?
5: Да, в России, да.
4: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
5: У тебя тоже заблокировали, что
4: ли? А как еще?
3: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
4: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
5: Ну, я за них получаю деньги-то.
4: Магическим образом. Как я играю в Roblox.
3: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека, и хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
6: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости, просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
3: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
7: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компания Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
3: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
8: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
3: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
2: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
0: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
1: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев. Потому что впереди так называемые выборы, почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Ну, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
0: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
9: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
0: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
9: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, а хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
0: Но империя нанесла свои ответные удары. Ну и так, продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные есть и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
9: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
0: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверняка, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы, это же вроде бы наше заклинание.
9: Как вы не думаете, это, наверное.
0: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий, в конце концов грядут парламентские выборы, и вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история, это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государственным сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
11: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
12: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
10: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
13: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
10: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничение попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Bagit и TimeWeb.
11: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
10: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
0: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
1: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И очень, и он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
0: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN?
9: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин learning, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на процент ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении, это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
0: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
9: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
0: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
9: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 2023 году. И в 2024 году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 2024 года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 2024 года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете на «Я подключусь через Google», и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет как бы слежка. SORM – это система оперативно-розыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SORM-а, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, SORM тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
0: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
9: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их, там, по-моему, сократилось часов. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
0: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью биатлонистки Дарьи Давидович и ее отца, в прошлом известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Из самых популярных видов спорта на Кубке мира по биатлону впервые за последние почти 4 года выступила спортсменка из Беларуси. Но представляла она не сборную своей страны. В биатлоне впервые появилась команда беженцев. Первую гонку под флагом команды беженцев в немецком Оберхофе провела Дарья Давидович, дочь известного белорусского лыжника Сергея Давидовича, который участвовал в 6 Олимпиадах. На играх в Сочи он занял 5-е место в лыжном марафоне на 50 километров. Этот путь от эмиграции до участия в международных соревнованиях Дарья Давидович прошла после вынужденного отъезда из Беларуси в Польшу. В 2020 году Сергей Давидович подписал письмо спортсменов за честные выборы в Беларуси, высказывался против насилия силовиков во время протестов, начавшихся в начале августа 2020 в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал действующий президент Александр Лукашенко. Давидович тогда поддерживал политзаключенных и защищал исторический бело-красно-белый флаг, под которым неоднократно выступал за Беларусь в 90-х. В ответ спортивные функционеры Лукашенко тогда начали блокировать его подопечным доступ к соревнованиям, а в 2021 году Белорусская федерация лыжных гонок на год отстранила от соревнований лыжниц Дарью Давидович и Светлану Андреюк. Светлана Андреюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в том, что она сторонница оппозиции. Причиной отстранения тогда 17-летней Дарьи Давидович, по ее словам, стала гражданская позиция ее отца и тренера Сергея Давидовича. Сергей закончил спортивную карьеру в 2018 году, но стал тренером, так как является победителем этапа Кубка мира и единственным лыжником в истории, который принимал участие в 7 Олимпийских играх с 1994 по 2018 годы, а также в 12 чемпионатах мира подряд. Во время своих первых Олимпийских игр в 1994 году, год, когда Александр Лукашенко занял президентский пост, спортсмен выступал под бело-красно-белым флагом. А позже, когда Генпрокуратура Беларуси заявила, что готовит пакет документов, чтобы объявить флаг экстремистским, сделал заявление. «Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским, значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады? Рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» Конец цитаты. Александр Лукашенко называл бело-красно-белый флаг фашистской символикой, поскольку он использовался на оккупированных территориях Беларуси во время Великой Отечественной войны, хотя президент принимал под этим флагом присягу. В итоге семья Давидович покинула Беларусь, а Дарья стала заниматься биатлоном и тренироваться с резервной сборной Польши. В этом сезоне она выступала на втором по значимости биатлонном турнире – Кубке IBU на этапе Кубка мира в Оберхофе. В спринте она заняла 68-е место. Спортсмены из России и Беларуси отстранены от соревнований с весны 2022 года из-за вторжения России в Украину. Международный союз биатлонистов не допускает к соревнованиям спортсменов из этих двух стран, даже как нейтральных атлетов. В правилах организации нет такого статуса. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров поговорил с Сергеем и Дарьей Давидович об олимпийских перспективах, эмиграции из Беларуси после поддержки протестов и помощи от двукратной олимпийской чемпионки Юстины Ковальчик.
3: Сергей, вы в Польше, а вы, Дарья, в Германии, в Рупольдинге на этапе Кубка мира, верно?
5: Да.
3: Я хотел вас спросить, с кем вы в Германии тренируетесь? Кто вам лыжи готовит? Кто вообще с вами еще работает в команде?
5: Я тренируюсь полностью с польской сборной. Лыжи мне подготавливает также польская сборная. Они полностью во всем меня поддерживают, помогают от патронов, заканчивая лыжами.
3: Как это возможно? Почему это стало возможно?
5: Ну, скорее всего, во-первых, из-за доброты, я думаю. Потому что они неравнодушны все-таки к моей ситуации, к ситуации многих людей.
3: То есть, ну, расскажите подробнее. То есть вы буквально живете с польской командой.
5: Да,
3: вас тренирует польский тренер сейчас.
5: Меня тренирует польский тренер Бартек Станик. Но сейчас я нахожусь с польской сборной командой женской, потому что они ездят по этапам Кубка мира. Живу с ними, тренируюсь с ними, все делаю с ними. Так что в основном я считаю себя частью их команды полностью. Угу. И они тоже.
3: Сергей, вот следующий вопрос я вам хотел задать. Это исключительная ситуация, что в правилах Международного союза биатлонистов в принципе появился пункт, который упоминает беженцев. Это как произошло и какое участие в этом вы принимали?
6: Ну, это трудная была работа. То есть это не только моя. Там было, люди работали так же, которые покинули Беларусь, вынуждены были эмигрировать. То есть это команда. То есть единственное, конечно же, мы одни бы не справились. То есть, но в том году это было, в том году изменены правила и дополнены такой пунктик в IBU. Это я считаю, что Международный олимпийский комитет продвинул эту вот поправку уже, что люди, которые вынуждены покинули и имеют статус беженца, могли бы тоже участвовать в соревнованиях. Ну, в принципе, благодаря МОК, благодаря поддержке людей, которые здесь неравнодушны, адвокаты, и плюс переходный кабинет в этом же поучаствовал белорусский, то есть и... Ну, в общем-то, это большая работа была. От нас было только... Надо было 3 года продержаться, тренироваться и не опустить руки.
3: Это можно назвать вашей инициативой? Или это придумал кто-то еще?
6: Ну, наверное, просто мы так в зимних видах вот единственное, которое... Потому что было 2 команды, которые выступали на Олимпийских играх, 2 команды беженцев. Это МОК, они... Это их была инициатива, чтобы люди, которые покинули страну, могли выступать. То есть на нашем вот примере, когда ты уезжаешь, ты подвисаешь, ты как бы находишься между небом и землей, ты не можешь иметь никаких финансирования, никаких стипендий, ничего, потому что мы никто, в принципе. Ну и И, наверное, на нашем примере на летнем было 2 команды беженцев, на зимнем, ну вот Дарья, наверное, это одна, и я думаю, что, скорее всего, и последняя. Ну, мне так кажется, потому что открывал я лист, кто участвовал в Олимпийских играх в Париже, то все-таки это страны, которые с азиатских. В основном зимние виды, они все-таки в Европе культивируются. А биатлон, это лыжи, это тем более, это очень трудно. И нельзя просто так выйти, даже проехать 5 километров и 10, это надо 5-10 лет работы.
3: В правилах написано, что действительно участвовать в соревнованиях от команды беженцев могут те, кто получил статус беженца от страны или управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Получается, что вот в вашем случае у Дарьи эти документы есть?
6: Ну, у нас у всех есть. Мы после того, как покинули страну, мы подали на беженцев, нам одобрили. Там вся наша семья, да.
3: Угу. Сейчас, вот с тех пор, как вы уехали, кто-то из чиновников Лукашенко с вами пытался как-то связаться? Не знаю, сейчас какую-то реакцию вы получили после новостей от так называемого официального Минска?
6: Ну, нет. Это было так наоборот. Одно время Дарья все-таки мечтала выступать за Беларусь, но обратной связи не было с людьми, которые там находятся, то есть абсолютно.
3: То есть уже будучи в эмиграции, вы как-то пытались документы оформить, чтобы выступать за Беларусь?
6: Ну нет, не выступать, просто Дарью уже вот на год отстранили, потом и все-таки Дарья еще, когда была молодая, наивная, она думала, что все-таки... Что-то можно в этой стране поменять. Я, к сожалению, думаю, что на данный момент нет. И тогда было от Дарьи это исходило, и Дарья все-таки хотела выступать за Беларусь, но не было обратной связи абсолютно. Поэтому и вот тоже потом вот так вот сложилось, что Дарья все-таки выступает сейчас. В принципе, выступает она... представляет Беларусь, потому что единственная белоруска, все-таки она еще белоруска, гражданство она не сменяла, но она сама скажет, то есть пока она выступает, поэтому как есть, так есть. То есть мы сейчас между небом и землей. Она, я как бы на месте работаю.
3: Вы тренируетесь сейчас в Польше?
6: Да, я работаю в школе спортивной, аналог нашего интерната спортивного. То есть наш Закопанный все-таки это столица зимней Польши. У нас 6 видов зимних культивируются здесь. И я как тренер биатлона, да, уже 3 года работаю здесь.
3: К вам обоим вопрос. Почему именно вы приняли решение именно выступать вот под этим флагом команды беженцев? Это, ну, действительно какой-то знаковый момент. Но почему Дарья не могла выступать, например, за Польшу, учитывая, что именно польская команда помогает со всем?
6: Ну, я скажу как тренер, как человек, который в эти больше посвящен в эти все нюансы. То есть невозможно 17-летней девочке приехать и попросить гражданство, чтобы ее приняли, потому что уровень подготовки на тот момент был еще совсем слабый. Много людей, которые, вот, например, на примере Марии Жодик, которая приехала в Польшу, завоевала единственную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике за Польшу. Она сменила гражданство 2 года назад, и ей дали гражданство быстро. Но она приехала уже состоявшимся спортсменом. Она уже имела результаты лучше в Польше и результаты на уровне чемпионата мира. Мы приехали, 17-летняя девочка, которая 3 года тренировалась сама практически, то есть ну, работала между тренировками, зарабатывала все-таки какие-то карманные деньги. То есть, ну, это так вот выглядело, такой любительский спорт. Если бы, конечно, здесь не было меня, не было школы, которая поддерживает, не было людей, которые знают меня, которые приняли нас, то, естественно, бы Даша не продержалась бы 3 года. То есть, ну, благодаря ее силе воли, в принципе, силе воли моей, семье нашей, то есть мы продержались 3 года, ну и выдержали вот это давление, и она, в принципе, влилась вот в соревнования в том году. Первый раз она поехала на соревнования в том году, в это же время, в декабре. Ну и за 6 месяцев, благодаря стипендии, которую МОК дал ей как спортсменке, она вот смогла выезжать уже на соревнования и проводить полноценную подготовку. Я считаю, за 6 месяцев она сделала очень большой шаг вперед и не затерялась на первом своем дебюте Кубка мира.
3: Правда ли, что вот на всем этом пути и во всем этом вам помогала каким-то образом Юстина Ковальчик? Я зрителям поясню, что это 2-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, как раз польская.
5: Да, да, помогала, это правда. Как только мы приехали в Польшу, она связалась со мной через Инстаграм и спросила меня, не хочу ли я начать заново, только попробовать себя в биатлоне. Я, недолго думая, согласилась, и мы переехали в Закопане. Я начала там тренироваться, мне помогли устроиться в школу, нам помогали найти жилье. Все это благодаря Юстине Ковальчук. Если бы она со мной не связалась, думаю, сейчас бы меня тут не было.
3: Как это выглядело? Она написала вам и, ну, предложила буквально что?
5: Буквально предложила заниматься биатлоном, потому что на тот момент она работала в Польской Федерации биатлона и видела во мне, наверное, потенциал.
3: И как вам в биатлоне после лыж?
5: Очень нравится. Больше, чем в лыжах. Тут не так скучно.
3: Объясните.
5: В лыжах более монотонная работа. Там все-таки ты постоянно должен кататься на лыжах. А в биатлоне все-таки есть какое-то разнообразие. Ты приедешь, постреляешь. Стрельба, конечно, мне сейчас не очень хорошо идет, но думаю, со временем все станет лучше.
3: Сергей, вы не относитесь с ревностью к словам про то, что в биатлоне интереснее?
6: Ну, нет. Я начал понимать людей, которые интересовались биатлоном все-таки. И на данный момент, хотите верьте, хотите нет, 3 года я не смотрю лыжные гонки. Только биатлон. То есть, ну, правда, немножко лыжные гонки монотонные. Не знаю, поменяют они и утратят интерес. Но биатлон на данный момент, конечно, гораздо интереснее.
3: Как вы оба относитесь вот сейчас к тому, что белорусские и российские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях?
5: У меня осталось много хороших друзей в Беларуси, которые занимаются до сих пор лыжными гонками. И они могут выступать только под нейтральным флагом, как нейтральные атлетки. Но я говорю исключительно за лыжные гонки сейчас. Недавно Аня Мачехина, моя хорошая подруга, выступала на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. И я, на самом деле, очень рада за нее, что все-таки что-то меняется в этой ситуации. исключительно очень хорошая девочка. Поэтому я на самом деле за них очень рада.
3: Сергей, а вы?
6: Ну, у меня немножко другое отношение. Но наши ребята, все-таки, если сравнивать белорусских, вот кто получил статус и кто выступает, они никак не связаны ни с какими не силовыми структурами. То есть, то в России, конечно же, это практически все они как-то связаны с силовыми структурами. И я не слышал ни одного человека, который бы выступил против вот этой агрессии, которую Россия развязала против войны в Украине, ни в лыжах, ни в биатлоне. Поэтому я категорически против.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Сергей и Дарья Давидович отвечают на вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
3: Как вам кажется, вообще спортсмены, они могли бы, они должны ли вообще выражать, не знаю, политическую позицию, позицию о войнах, которые идут, вот когда одна страна нападает на другую? Я, конечно, конкретно про вторжение России в Украину.
6: И мне кажется, что мы все-таки спорт – это тоже самая часть жизни, да, и ты должен высказываться так или иначе. То есть другое дело уже откуп на разрешение выступления или не выступления, это уже лежит на федерации. Но все-таки ты должен как-то высказаться. В отличие, например, белорусских спортсменов от российских, там, наверное, вообще единицы, вообще даже я не помню, там может 1-2, кто высказался. То есть в Беларуси их гораздо больше было выскажешь. И я считаю, что, наверное, мы свой долг должны как-то высказывать, вот, свою позицию, это нормально. То есть, ну, просто не молчать. Или ты поддерживаешь, или не поддерживаешь. То выходит так, что ты какой-то глухонемой, ничего не вижу, ничего не слышу. Тренируешься, бегаешь. Для кого, как, что несешь своими выступлениями. Наверное, как-то вот с этой позиции ты должен все-таки быть каким-то живым человеком просто. И все, быть живым и откликаться на все вот эти вот вызовы, которые происходит.
3: А почему, как вы думаете, вообще для спортсмена в принципе так сложно, ну, вот, говорить что-то, что идет в противовес с курсом государства? Потому что, ну, как вы правильно говорите, таких спортсменов, кто осудил войну, таких спортсменов, как вы, кто уехал из Беларуси, просто, ну, будучи неспособным терпеть, не знаю, репрессии, несправедливость, таких людей буквально единицы.
6: В случае Дарьи и молодых спортсменов это можно понять, потому что если я отматывать пленку назад, когда мне было ее возраст, конечно же, многого не понимал, потому что ты очень много времени проводишь на сборах. Ну и как-то, ну, можно сказать, у тебя немножко в голове немножко другие приоритеты. То есть, ну вот люди, которые спортсмены состоявшиеся уже, которым уже там за 25-30, когда уже ты уже состоялся как личность, мне кажется, что ты уже должен иметь свое мнение. Вот и все.
3: Сергей, я еще вот хотел ваше мнение спросить. Александр Большунов, звезда российских лыж, он участвовал в концерте-митинге в Лужниках в поддержку вторжения в Украину. Вероника Степанова, ну, она открыто, по-моему, поддерживает войну. Елена Вяльбе откровенно говорила, что Россия должна бомбить Лондон. По-моему, про Лондон она говорила. Для российских лыж вот эта поддержка войны, такая прямая, по-вашему, это приговор?
6: Ну, не знаю. Все-таки все спортсмены, они так или иначе встроены в эту систему в России, в Беларуси. Потому что без них, вот на нашем примере, когда мы что-то попытались, как бы там, в правилах федерации прописано, что это не государственная организация, что любой может вступить в нее, бегать. Но когда мы попытались тогда пробовать заявляться на соревнования самим, ездить за свои деньги, то, естественно, нам все это прекратили. В России это исключено. В то же время я никак не поддерживаю их, что они там боятся того, что они просто не могут высказаться. Вот и все. То есть, конечно же, если они только выскажутся, им все перекроют кислород. Это однозначно. То есть, но это ничего по сравнению с тем, что происходит в Украине. Ну, вот так, мне кажется.
3: Дарья, а с каким отношением, не знаю, можно ли вообще говорить, что вы на соревнованиях сейчас, участвуя в Кубке мира, в Кубке IBU, вы с каким-то отношением сталкиваетесь? Не знаю, может быть, с украинской командой вам приходилось сейчас общаться?
5: С украинской командой общалась, на самом деле, только один раз. Год назад девочка ко мне подъехала и сказала, что очень благодарна за то, что Я и мой отец все-таки не молчим на эту тему, и что открыто говорим об этом, поблагодарила, мы с ней чуть-чуть поговорили, но в основном, на самом деле, я ни с кем не общаюсь, кроме польской команды. Не приходилось, потому что я немного стесняюсь, они, думаю, просто не знают, что я на русском говорю, поэтому пока что не особо ни с кем не знакома.
3: Через месяц Олимпиада в Милане, это вот сейчас, учитывая вообще весь наш разговор, это одна из ваших целей на этот сезон?
5: Была, сейчас, скорее всего, не получится в этом году выступить на Олимпийских играх. Не могу сказать точную причину, почему нет. Но я думаю, что, скорее всего, из-за документации и из-за того, что никто не был готов к тому, что я покажу какой-то результат в этом году.
3: Сергей, а тут вы можете, может быть, пояснить, что с точки зрения документов, что здесь?
6: Да, я могу пояснить. Дело в том, что на данный момент разыгрывается еще дополнительно 12 квот на Олимпийские игры среди биатлона для федераций, которые в прошлом году не имели рейтинга, то есть не попали в топ-25. Ну, это некоторые страны. Молдавия, Китай, могу ошибиться, перечислять. Разыгрывается дополнительно 12 квот в сумме вот этапов Кубка IBU и Кубка мира. 12 человек мужчин и 12 человек у женщин. Максимум 2 человека от страны, то есть которые не попали в рейтинг топ-25 прошлого сезона. И он есть официальный, как бы официальный на Википедии английской, там есть этот рейтинг, который обновляется все время после гонок. Их можно выполнить только на спринте или на индивидуальном беге. На данный момент Дарья 10-я в этом рейтинге, то есть она теоретически претендует на эти дополнительных 12 квот. Но имели мы как бы такой разговор летом, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, то на данный момент тогда еще была Дарья одна, команде, и они решили не выставлять команду беженцев на Олимпийских играх. То есть для нас как бы это было немножко таким шоком, потому что на прошлых Олимпийских играх было там и 24 человека, там и 18, а тут Дарья, она вроде бегает. Не знаю, как это будет выглядеть. Осталась одна гонка, спринт, которая будет идти в зачет на Кубке мира, и одна гонка на IBU, тоже спринт. И по сумме этих вот гонок будет, там берутся 3 лучшие гонки, делятся на 3, и свой личный рейтинг, получается, выходит. Вот Дарья на данный момент 10-я в этом рейтинге. Что будет по окончании этого, вот этих соревнований, когда будет официальный рейтинг, я не знаю. Это надо, скорее всего, спрашивать все-таки у Международного олимпийского комитета. Но Дарья борется, она идет 10-я в этих вот дополнительных wildcard. Ну, а как это будет выглядеть, подождем, увидим. Это буквально 2 дня, и будут оглашены вот эти вот дополнительные 12 квот.
3: Это решение МОК или решение IBU?
6: Не могу сказать до конца. Это все-таки идет совместная работа МОКа и IBU. И, скорее всего, они будут принимать вот решение.
3: У меня последний вопрос, наверное, к Дарье здесь. Если не Олимпиада, какими вы вообще видите свои цели, не знаю, на этот сезон и на следующий? К чему вы стремитесь сейчас? Что достижимо?
5: Изначально, когда сезон только начинался, в принципе, целей каких-то особо высоких я не ставила, потому что, как сказал мой отец, летом меня предупредили о том, что, скорее всего, на Олимпийские игры я не поеду, и частично я была к этому готова, поэтому я просто старалась сделать результат лучше, чем он был. Это произошло слишком быстро, и я не ожидала, что я вообще буду выступать на Кубке мира так скоро, и что это возможно. Поэтому пока что цель только одна – сделать результат лучше, чем он был, показать самой себе, своей семье, что все это было не зря, и просто бегать, выступать и поднимать кому-то настроение.
3: И в следующем сезоне тоже?
5: Да, в следующем сезоне тоже. Возможно, через 4 года на Олимпийские игры я все-таки поеду.
6: Да, я хотел бы добавить, что Дарья поехала на Кубок мира не от того, что она просто беженка, а она прошла, выполнила так называемую, прописанную в правилах, джокеры, десятка джокеров, которые могут через Кубок IBU пробиться на главный старт биатлона, то есть на Кубок мира. И она начинала сезон в IBU, и у нее была очень хорошая гонка, 11-я она была, она выполнила критерии, и попала вот эту топ-10, которая бегает в IBU, и поэтому она поехала туда. То есть не было такого, что она поехала туда бегать только потому, что она беженка. То есть, ну, такое дополнение. То есть она своими силами, своими результатами пробилась на Кубок мира, и, надеюсь, еще и после Олимпиады выступит еще в Осло, куда бы я советовал поехать, потому что Осло – это Осло, это Осло, это надо поучаствовать в Холминколе.
3: В этапе мира, да, по биатлону.
6: Да, да, это мои воспоминания, когда я бегал еще лыжником, лучшие такие старты мои на чемпионатах мира было. И вообще это такая атмосфера весной, это всегда супер.
3: Сергей, я последний вопрос вам задам. Вы тоже обмолвились об этом. Был ли кто-то, кто выразил вот некое негласное желание тоже, не знаю, присоединиться к этой команде беженцев, опять же, не под российским или белорусским флагом, а именно вот в этой команде, последовав вашему примеру?
6: Ну, это сложный вопрос, это сложная процедура получения статуса беженца. То есть это ж не просто так ты взял и что-то там сделал. То есть рассматривается это долго, это 6 месяцев мы ожидали эту

0: Надежда умирает последней.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я со своей стороны, Дарье, желаю успеха и попасть в пасюты в Рупольдинге и там, не знаю, дальше в новое место в Чехии на 6-м этапе Кубка мира. Спасибо вам большое за этот разговор.
2: Биатлонистка Дарья Давидович и ее отец, в прошлом известный белорусский лыжник Сергей Давидович, в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову рассказывали о команде беженцев в биатлоне и участии в Кубке мира. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой

0: Специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. Один год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года по подсчетам медиазоны по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – 8 раз. С 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
2: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
3: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
2: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, «Росатом» заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
4: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подуть. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью.
2: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
5: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
1: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
5: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно. Вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме, в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
5: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, и еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но, вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
5: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но, с другой стороны, вот, тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
5: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие, то есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. Те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова Практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
6: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
2: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
7: Но из случая выдворения меня там просто-напросто убьют.
2: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
8: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.
1: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
8: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
1: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
8: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
1: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
8: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, то есть, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом Чечни на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
8: Есть разные стадии, если их это можно назвать стадиями. Да, введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что-то смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые да, попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. Другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть ему всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят. Если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
8: Конечно, это обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
8: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти. Если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео. Его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
8: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, наша семья пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
2: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
9: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной, но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
2: Работают в Максе старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к Максу, но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
10: «У меня многое было завязано на Макс, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
2: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через Макс написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей Макс перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
11: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
11: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
11: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Mac становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователей ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможности эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
11: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами,

0: свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
1: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
12: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Андрей Шарой. К столетию со дня рождения польского режиссера Анджея Вайды в издательстве «Историческая экспертиза» вышла книга Ивана Беляева «Что пепел скрыл от нас». Это своего рода путеводитель по признанному шедевру мирового кино, снятому в 1958 году по мотивам одноименной повести писателя Ежи Анджеевского фильму «Пепел и алмаз». Сюжетная линия повести картины такова. В 1945 году боец антикоммунистического подполья и бывший солдат армии Краевой Мацак Хелминский получает приказ ликвидировать коммунистического партийного секретаря Стефана Щуку. У Хелминского, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, возникают сомнения в правильности выбранного пути, но в конце концов он выполняет приказ и в финале фильма погибает сам. «Пепел и алмаз» – философская история о трагических судьбах разделенной страны и партизан некоммунистического сопротивления, не без проблем получил разрешение на прокат в Польше, на международных кинофестивалях показывался вне конкурса, а в СССР демонстрировался, как говорится, только на малом экране. Картина Вайды, одного из ведущих европейских режиссеров второй половины XX века, стала культовой во многих странах еще и потому, что фигура ее главных героев, Мацака и объекта его стремительной и тоже трагической любви Кристины, удивительно точно попали в архетип Джеймса Дина, важный для многих поколений молодежи бунтарский образ экзистенциального одиночки и уязвимого нонконформиста. «Что пепел скрыл от нас» – вторая книга вологодского журналиста Ивана Беляева, много лет сотрудничавшего с «Радио Свобода» и живущего сейчас.

0: сейчас в Польше. В 2020 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его работу «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Беседу с Иваном Беляевым я начал с вопроса о том, почему в центре его творческого интереса оказался именно Анджей Вайда и именно «Пепел и алмаз».
1: Конечно, всегда сложно говорить о вкусах, будь то литература, музыка или кино. И, наверное, разные люди могут дать совершенно разные ответы на вопрос, какие фильмы для них являются наиболее важными и наиболее интересными. Но я хорошо помню, что когда смотрел «Пепел и алмаз» первый раз, это было много лет назад, у меня было примерно такое же ощущение, как у создателей самого «Пепла и алмаза», от того момента, когда они посмотрели первый раз фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Оператор Ежи Вуйчик рассказывал, что для него это было прикосновением к магии кино. Я помню, что для меня, и когда я смотрел фильм первый раз, и потом, когда я его пересматривал, было ощущение, что в нем буквально сходится все, что необходимо. Сюжет, вот этот исторический контекст очень важный и напряженный, то, как этот фильм снят, манера съемки, монтаж, освещение, актерская игра. И потом, год за годом, можно даже сказать, десятилетие за десятилетием, я действительно к этому фильму возвращался, и по сей день он, мне кажется, одним из наиболее удачных в истории кино. Он просто показывает, что такое кино и каким оно может быть.
0: Вы не один придерживаетесь такой точки зрения. О «Пепле и алмазе», как и вообще о творчестве Вайды, написаны километры книг. И перед любым писателем, перед любым автором стоит такая задача: что нового вы можете сказать о произведении, о котором уже столько сказано? Вы нашли ответ на этот вопрос?
1: Я думаю, что и да, и нет. В каком-то смысле я находился примерно в той же ситуации, что работая над биографией Вацлава Гавела несколько лет назад, потому что всегда нужно отдавать себе отчет, что ты работаешь с фактическим материалом, и этих фактов ты заново не придумаешь и не переоткроешь. Я видел свою роль здесь как, скорее, посредника между культурами и разными информационными пластами. Мне казалось, что я должен, во-первых, внимательно, может быть, кадр за кадром этот фильм пересмотреть, внимательно погрузиться в тот материал о фильме, который существует в первую очередь на польском языке и в польском культурном пространстве. В дневники Вайды, в его интервью, в критику фильма, в разбор отдельных эпизодов и так далее. А потом постараться эту информацию понятно и компактно упаковать для заинтересованного читателя. В этой работе попадались какие-то мои собственные наблюдения, параллели и догадки. Я старался ими делиться, но всегда пытался в тексте показать так, чтобы читатель это видел максимально прозрачно. Что является задумкой Вайды, о которой он рассказывал сам? Что является наблюдением критиков и каким-то местом общим в киноведении? А что является уже моей собственной интерпретацией?
0: Вайда снял больше 20 фильмов, работал в кино едва ли не полвека, больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, Иван, на основании изучения биографии Вайды, обстоятельств его карьеры, стиля, вы только сейчас об этом говорили, как вы считаете, какое место в творчестве Вайды вообще занимает «Пепел и алмаз»? Это главный его фильм или это один из важных просто фильмов для него?
1: Можно назвать этот фильм главным. Вайда записывает в дневниках где-то в конце 70-х или начале 80-х свой разговор с венгерскими кинематографистами. И один из них говорит ему, что польское кино не выйдет из тупика, пока кто-то не снимет фильм, который опровергнет и развенчает «Пепел и алмаз». И Вайда, записывая этот разговор, делает приписку: «Ну, тогда я за тебя спокоен». В его творчестве был еще один важный взлет. Это годы 70-е. Не случайно, например, фильм «Земля обетованная» польскими кинокритиками уже второй раз признается наиболее выдающимся фильмом в истории польского кино. И почти тогда же появляется фильм «Человек из мрамора», который вместе с еще несколькими картинами других режиссеров закладывает вот это очень специфично польское движение кино морального беспокойства. Может быть, наиболее интересная и глубокая попытка социального анализа вот этой социалистической действительности, причем изнутри нее самой. Трудно говорить о том, что его творчество всегда сохраняется на одном уровне. Сам он был перфекционистом и практически о каждом своем фильме в дневниках отзывался уже с разочарованием. Писал о том, что нет, я не смог сделать этого, я не смог добиться того же эффекта. Очень часто возвращался эмоционально именно к «Пеплу и алмазу», сравнивал игру актеров в фильмах игрой Збигнева Цибульского, работу операторов и монтажистов с работой его коллег в «Пепле и алмазе», даже работу тех людей, которые были его мозгом, штабом, можно сказать, на съемках, потому что в создании образов фильма «Канал», фильма «Пепел и алмаз» большой вклад внесли другие режиссеры. Хотел сказать, более молодые, на самом деле нет. Примерно ровесники Вайды, только чуть позже ставшие на самостоятельный путь. И уже много-много лет спустя он пишет после фильма «Перстенек с орлом в короне». Он говорит: «Мне не хватило разговоров об этом фильме с такими людьми, как Казимир Куц или Януш Моргенштерн». Да, или просто главный, или один из важнейших наряду со взлетом 70-х годов.
0: Спрошу Ивана о том, как вы работали над книгой. Мне очень симпатична ее такая довольно сложная трехмерная структура. Это описание собственно происходящего в кадре, объясняю тем нашим слушателям, которые еще не читали книгу. Это широкое описание контекста, не только кинематографического, но и общественно-политического, что важно, поскольку там есть много деталей, которые понятны только из Польши, понятны только про Польшу тем, кто хорошо в этом разбирается. И это нужно объяснять. А также довольно обширный фотографический ряд. Я воспринял его как отдельную такую линию повествования. Не знаю, вкладывали ли вы в эту отдельность, в переработку над концепцией книги, но я прочел именно так это. Причем речь идет не только о фотографиях из «Пепла и алмаза», но вообще о картинках, связанных с Польшей и польским кино. И как вы придумали все это?
1: Интересно, что вы говорите о трехмерности, я об этом не задумывался. Я думал скорее о двуплановости структуры книги. Когда я работал над ней, то эта работа сильно отличалась от написания книги Вацлава Гайла «Жизнь в истории». Потому что тогда я на протяжении довольно долгого времени собирал материалы, делал выписки и так далее. Но потом мне все равно пришлось пойти от рождения Гайла к его смерти, так скажем. Здесь я долго не представлял себе, как книга эта может выглядеть, как разложить в правильном порядке действительно события внутри экрана, которые нужно каким-то образом пересказать, прокомментировать, объяснить, и все, что сопутствовало появлению фильма за его кадром. И можно сказать, что я работал таким скульпторским методом, постепенно отсекая все ненужное из большого объема той информации, которую тоже собрал в своих записных книжках. В какой-то момент я понял, как должна выглядеть эта книга структурно. И так появилось это чередование планов. У каждой главы, кроме номера, есть подзаголовок «В кадре за кадром». И мне показалось, что таким образом удерживается тот ритм рассказа, и читатель не теряется, с одной стороны, в событиях кинематографических, а с другой стороны, в том историческом комментарии, которым я пытаюсь заниматься. Что касается изображений, то в любом случае мы говорим о кино, как об искусстве визуальном. Не показать совсем ничего было бы невозможно. С другой стороны, взять очень много было бы тоже сложно, потому что это так или иначе охраняемый контент. И, например, сделать отдельную большую вкладку с кадрами в хорошем разрешении, в большом качестве было бы невозможно. Было важно показать, кроме каких-то важных по смыслу кусочков, еще связь фильма с киноискусством этой эпохи. Этот фильм, и что опять же было для меня очень важно, погружен с одной стороны в кинематографический контекст. Он появляется на некой вершине развития сразу нескольких кинонаправлений, в первую очередь итальянского неореализма, который тогда, наверное, был самой влиятельной школой в европейском кино, и польской киношколы, которая много взяла для себя от итальянского неореализма, французской новой волны. И таким образом, вот стоя на достижениях этих школ, этих направлений, Вайда влиял непосредственно на развитие польского и европейского кино того же времени. Это чисто кинематографическая история, но есть история историческая, история политическая. Как эта тема послевоенного сопротивления, так называемых проклятых солдат, как она появлялась в кинематографе? Как изображались эти люди, а как изображались еще и партизаны непосредственно во время войны, когда они противостояли не новому режиму, а еще нацистской оккупации. Сколько здесь общего? И что в этих изображениях, в этих портретах отличается друг от друга.
0: В истории мирового кино, как считают многие, и я в том числе, фильм «Пепел и алмаз» вошел одним из своих главных контрапунктов. Это философским разговором, сценой философского разговора главного героя Мацека и только что ставшей его любовницей Кристины в полуразрушенной бомбежкой костеле. Девушка читает стихотворную надпись на церковной стене. Это стихи Циприана Норвида о человеческом предназначении – уйти в землю пеплом или блеснуть алмазом. Вы подробно останавливаетесь на разных переводах этих строф, приближая философию Норвида и Вайды к русскоязычной аудитории. Вы об этом уже удачно сказали в начале нашей беседы. Как вы понимаете смысл их послания? Зачем потребовалась Вайде эта сцена?
2: Смотри, какое интересное надгробие. О, что-то написано. Когда сгоришь, что станется с тобою? Уйдешь ли дымом в небо голубое? Золой ли станешь мертвой на ветру? Что своего оставишь ты в миру? Чем вспомнить нам тебя в юдоле ранней? Зачем ты в мир пришел? Пришел. А дальше не могу разобрать, ничего не видно.
3: Стихи Норвида. Что пепел скрыл от нас? А вдруг из пепла нам блеснет алмаз? Блеснет со дна своею чистой гранью.
2: Хорошо. А вдруг из пепла нам блеснет алмаз?
1: Я думаю, что эта сцена, кстати, очень сильно отличающаяся от появления стихотворения в романе, работает на несколько авторских целей. Во-первых, сам этот разрушенный тёл был очень необходим Вайде. Это была одна из главных его визуальных идей, и это одно из немногих мест фильма, не построенных в павильоне, потому что почти весь фильм – это просто съемки в студии, ресторан, гостиница, все, что мы видим, это не больше, чем студия во Вроцлаве. Но этот костел существует на самом деле и действительно был разрушен во время войны. И мне кажется, что таким образом Вайда помещает нас в такое пограничное пространство. С одной стороны, сакральное, с другой стороны, пространство, над которым война, насилие надругались, разрушили его. Там есть этот очень выразительный образ висящего вниз головой распятого Христа. И вот в это пограничное пространство Вайда помещает своих героев, которые сами находятся в таком же пограничном состоянии, проживая вместе вот эту ночь, после которой они расстанутся навсегда. Что касается Норвида и пепла и алмаза, то это действительно очень удачный поэтический образ, который будоражил критиков и читателей после выхода романа Андреевского, и точно так же будоражил критиков и зрителей после выхода фильма. И в какой-то момент просто не было рецензии, которая не обыгрывала бы название фильма, не пыталась бы внутри текста поставить этот вопрос, что имеет в виду Андреевский, что имеет в виду Вайда под пеплом и алмазом. И по большому счету, мне кажется, что какого-то итогового ответа, под которым можно было бы спокойно подписаться и сказать «да, вот это так», его просто нет. Можно говорить о том, что это образ мимолетности, образ хрупкости того, что нас окружает, образ того, что что-то важное скрыто за неважным, и мы не замечаем этого важного. Но тогда мы переходим на следующий виток этих же рассуждений. Если есть что-то важное и неважное, то что, например? Потому что, например, герой Збигнева Цибульского – солдат подполья, который выполняет приказ. И можно в какой-то момент подумать, но не оказывается ли, например, что его присяга подпольщика, его необходимость убить вот этого партийного секретаря, может быть, тогда это пепел? А алмаз – это его любовь к девушке, с которой он познакомился в гостинице, или, может быть, то будущее, которое он мог бы прожить, если бы не пошел на это убийство. И эта интерпретация, кстати говоря, принесла Вайде большое количество нареканий со стороны кругов, если можно так сказать, патриотических. С другой стороны, была совсем другая интерпретация, что На самом деле Алмаз – это вообще может быть сам секретарь Щука, которого мальчик убивает. Сейчас, наверное, это уже звучит странно. Мне кажется, мало кто воспримет это именно так. Но я эту версию сейчас привожу только для того, чтобы показать, что споры и разговоры об этом тогда были очень ожесточенными. И для людей, которые ценят этот фильм, не закончились по сей день.
0: У микрофона в Праге Андрей Шара из студии «Радио Свобода». Я беседую с живущим в Польше журналистом и литератором Иваном Беляевым, автором только что вышедшей книги «Что пепел скрыл от нас». Это рассказ о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, главная сюжетная линия фильма – это трагическая судьба партизан послевоенного подполья, выступавших за независимость Польши. Воспринята эта лента была неоднозначно, да и сейчас они спорят. Вайду критиковали как те, кто придерживался коммунистической идеологии, так и годы спустя консервативные публицисты. Они обвиняли режиссера в фальсификации истории и сохранении пропагандистского характера литературного оригинала. Вы согласны с ними? Есть доля пропаганды в этом фильме, на ваш взгляд?
1: В этом фильме есть не столько доля сознательной пропаганды, сколько, тем не менее, совпадение его пафоса и содержания с мейнстримной идеологией того времени. Потому что в конце 40-х, начале 50-х бойцы вот этого антисоветского подполья показывались в польском кино исключительно как бандиты и дегенераты. Какого-то момента, ну, можно сказать, с 56-го года, когда сменилась власть, началась своего рода оттепель, в определенном смысле Польша дистанцировалась культурно от Советского Союза, появилась необходимость построения чуть более объемной картины этого процесса, придания этим людям более человеческого, что ли, облика, попытки понять их мотивацию. И, конечно, «Пепел и алмаз» является кульминацией этого процесса. То есть ни один другой фильм не вдохнул так называемых «проклятых солдат» такой эмоциональной глубины и такой сложности, как это сделал Вайда. Но надо сказать, что в «Пепле и алмазе», тем не менее, отчетливо видно, что эти люди честные, искренние, преданные своему слову, любящие свою страну, борются, тем не менее, за проигранное дело, которое ни к чему их не ведет. А те люди, против которых они выступают, хотя среди них есть карьеристы, есть люди низкие морально, тем не менее, именно эти люди так или иначе отвечают за то, что будет с Польшей в ближайшие десятилетия. Вайда много размышлял о том, какую роль сыграла или должна была сыграть интеллигенция в послевоенной Польше, все-таки приходил к выводу, что то сотрудничество с социалистическим режимом, на которое пошли многие известные писатели, режиссеры, архитекторы, которые отстраивали Варшаву после войны, было неизбежным и полезным. То есть люди в конечном счете, несмотря на этот идеологический прессинг, который временами усиливался, а временами ослабевал, тем не менее, имели возможность строить ту культуру и строить то общество, которое во многом было, здесь сложно подобрать слова, не настолько плохим. Это было общество, которое имело на своем счету определенные экономические, культурные достижения, и многие из них сохранились по сей день. Вошли в ткань общественной жизни, и поляки любят и ценят их до сих пор. И хотя современное польское государство, конечно же, всесторонне дистанцируется от Польской Народной Республики, эта же Польская Народная Республика во многом все равно существует внутри организма и современного польского государства, и современного польского общества.
0: Анджей Вайда не раз был героем программы «Радио Свобода». Я покопался в архивах русской службы. И вот фрагмент из беседы корреспондента «Радио Свобода» в Польше Алексея Дзиковицкого с режиссером Анджеем Вайдой. Это запись 2006 года. Вайда размышляет о своем творчестве как раз в контексте политических перемен в Польше.
4: Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». В В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным. Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам. А к полякам я прежде всего и обращался. И если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же. В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат подобного фильма.
5: В Польше ситуация была нечто иная, часа и поведеть, потому что от самого начала...
4: В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций. Когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм. Снова процитирую письмо Стивена Спилберга к членам Американской киноакадемии. Любители кино считают Анджея Вайду одним из наиболее выдающихся режиссеров в истории кино. Творцом, который многократно обращал внимание мира на европейское кино. Стараясь показать наиболее благородные порывы и наиболее мрачные уголки европейской души, он заставлял нас всех подумать над собственной человечностью.
0: Говорил Анджей Вайда, это запись из интервью Алексея Дзиковицкого, корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве 2006 года. Я продолжаю беседу с Иваном Беляевым, журналистом, литератором и автором книги о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, как вам кажется, Вайда этим фильмом все, что хотел сказать, сказал, или лента все-таки полна недосказанностей?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что всегда в любом фильме есть то, что мы видим на экране, есть огромное количество материала, отброшенного уже на монтажном столе, есть многое из того, что в этот фильм не вошло, будучи вычеркнутым из сценария или отброшенным при обсуждении. Я все-таки думаю о том, что в этом фильме Вайда и его соавторы смогли достичь, наверное, максимума вот такой конденсации, уплотнения действия, сюжета и смысла в тех 100 минутах, которые продолжается фильм. На мой взгляд, в нем почти нет лишних кадров и лишних образов. Все движет нас к той конечной цели, к той точке развязки. Наверное, для современного зрителя, воспитанного уже в кинематографе современном, с его техническими средствами и его приемами монтажа. Конечно, «Пепел и алмаз» может показаться медлительным, я почти уверен в этом. Но если все-таки оценивать его для своего времени, это невероятно динамичный фильм, очень сконцентрированный и не замедляющийся ни на секунду. Поэтому я думаю, что если в нем есть недосказанность, то это недосказанность чисто философская, неизбежная у любого глубокого фильма и вообще у любого шедевра, будь то кино или литература.
0: Для меня были очень полезными страницы вашей книги, где вы разъясняете или обращаете внимание на способ работы камеры, способ съемок, которым пользовался Анджей Вайда. Действительно, это помогает понять и динамику развития персонажа, динамику развития сюжета этого фильма. И уже ближе к завершению нашей беседы напомню, что книга ваша называется «Что пепел скрыл от вас». Иван, что пепел скрыл от нас всех?
1: Напомню, что здесь речь идет о небольшом литературном курьезе, потому что для переозвучки фильма на студии имени Горького был сделан отдельный маленький перевод фрагмента стихотворения. И сложно сказать, почему, ведь на самом деле стихотворение давно уже было переведено и напечатано в Советском Союзе, и для дубляжа можно было взять имеющийся текст. Но так или иначе, не совсем точный перевод прозвучал в кадре. С одной стороны, я помню свой собственный такой эмоциональный импринтинг, потому что с тех пор я много раз пересматривал фильм на польском языке, но первый раз я смотрел его с дубляжом киностудии имени Горького. И эта фраза всегда была у меня как заготовка для названия с того самого момента, когда я решился взяться за комментарий к фильму. И здесь я бы сказал о том, что история, время создают большое количество вещей наносных, которые иногда искажают наш взгляд на прошедшие события, на их важность, на их ценность. И иногда нам необходимо закопаться в то, что нанесло этим ветром историю, чтобы разобраться, если не в сути этих событий, то хотя бы в их причинах, хотя бы в их контексте, хотя бы в тех обстоятельствах, которые их окружали. И вот тогда за этим пеплом перед нами может открыться алмаз.
0: Иван Беляев, журналист и литератор, живущий в Польше, рассказывал о своей книге, посвященной фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавал Андрей Шар и режиссер программы Илья Бабчинецкий. Всего доброго.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
8: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
9: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
10: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода». Читаю новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга – то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримендеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримендеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримендеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримендеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть в законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
12: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримендеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримендеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримендеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в Палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
11: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять, Суть того, что было принято Верховным судом.
12: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские лица не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
11: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
12: Да, консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический джерримандеринг и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримандерингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримандеринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримандеринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял, в решение в Калэй, теперь будет недостаточно предохранения против, против использования расы как методом политического джерримендринга.
11: И снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
12: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений. Что в данный момент, когда бывает расовый джерримендеринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в джерримендеринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палаты представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатское правительство занимается расовой дискриминацией в процессе джерримендеринга. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым джерримендерингом, чтобы способствовать политическому джерримендерингу.
11: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый, Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
12: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новое, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле, но у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного избирательного дня.
11: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте. И поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, на самом деле в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы, и в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
12: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатских правительств до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
11: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов, но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
12: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Ну, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering'а и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасная. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
11: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
12: Значит, у нас

0: федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
12: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
13: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
12: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
14: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
12: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
15: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее

0: Не запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
1: Заблокировали Инстаграм.
2: Да, в России, да.
1: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
2: У тебя тоже заблокировали, что ли?
1: А как еще?
0: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из 3 букв.
1: Что ты выкладываешь в Инстаграм, я не назову получать деньги.
2: Ну, я за них получаю деньги-то.
1: Магическим образом, как я играю в Roblox.
0: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
3: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
0: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь есть ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
4: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
0: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
5: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
0: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
6: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
7: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
8: Это временное отступление, сделано на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Ну, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
7: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
7: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот на это, про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
9: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
7: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
9: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
7: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Roblox. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
9: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками. Они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Возможно, например, это какой-то, опять же, там переговор, что не настолько мы плохие. Помните тоже на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
7: Мы видим с историей с удалением мессенджера Макс, это наверняка что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы это же вроде бы наше заклинание.
9: Как вы видите, все наверное.
7: Ну и у нас сегодня на самом деле еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня на этой неделе их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума. Во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий. В конце концов, грядут парламентские выборы. И вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история. Это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail или на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
11: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
12: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
10: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
13: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если бы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
10: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ, специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Bagit и TimeWeb.
11: Данная проблема носит плавающий характер и связано с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
10: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
7: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
8: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чужд всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И очень, и он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
7: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
9: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими machine learning, они используют машинное обучение в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на проценты ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот. И пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом, нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея, давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Муллы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
7: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная, но тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
9: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые бы, ну, которые, ну, должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
7: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
9: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет как бы слежка. SORM – это система оперативно-розыскных мероприятий, которую разрабатывает ФСБ. Но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. Естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SARMA, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. А напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия. И почему монополия плохо? Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация. Сувереном в этом будет, в смысле, монополист. И он сможет выставлять любые цены, любые условия договора и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
7: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
9: Да. Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
7: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. К столетию со дня рождения польского режиссера Анджея Вайды в издательстве «Историческая экспертиза» вышла книга Ивана Беляева «Что пепел скрыл от нас». Это своего рода путеводитель по признанному шедевру мирового кино, снятому в 1958 году по мотивам одноименной повести писателя Ежи Анджеевского фильму «Пепел и алмаз». Сюжетная линия повести картины такова. В 1945 году боец антикоммунистического подполья и бывший солдат армии Краевой Мацак Хелминский получает приказ ликвидировать коммунистического партийного секретаря Стефана Щуку. У Хелминского, роль которого исполняет Збигнев Цибульский, возникают сомнения в правильности выбранного пути, но в конце концов он выполняет приказ и в финале фильма погибает сам. «Пепел и алмаз» – философская история о трагических судьбах разделенной страны и партизан некоммунистического сопротивления, не без проблем получил разрешение на прокат в Польше, на международных кинофестивалях показывался вне конкурса, а в СССР демонстрировался, как говорится, только на малом экране. Картина Вайды, одного из ведущих европейских режиссеров второй половины XX века, стала культовой во многих странах еще и потому, что фигуры ее главных героев, Мацака и объекты его стремительной и тоже трагической любви Кристины, удивительно точно попали в архетип Джеймса Дина, важный для многих поколений молодежи бунтарский образ экзистенциального одиночки и уязвимого нонконформиста. «Что пепел скрыл от нас» – вторая книга вологодского журналиста Ивана Беляева, много лет сотрудничавшего с «Радио Свобода» и живущего сейчас в Польше. В 2020 году издательство «Новое литературное обозрение» выпустило его работу «Вацлав Гавел. Жизнь в истории». Беседу с Иваном Беляевым я начал с вопроса о том, почему в центре его творческого интереса оказался именно Анджей Вайда и именно «Пепел и алмаз».
10: Конечно, всегда сложно говорить о вкусах, будь то литература, музыка или кино. И, наверное, разные люди могут дать совершенно разные ответы на вопрос, какие фильмы для них являются наиболее важными и наиболее интересными. Но я хорошо помню, что когда смотрел «Пепел и алмаз» первый раз, это было много лет назад, у меня было примерно такое же ощущение, как у создателей самого «Пепла и алмаза», от того момента, когда они посмотрели первый раз фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Оператор Ежи Вуйчик рассказывал, что для него это было прикосновением к магии кино. Я помню, что для меня, и когда я смотрел фильм первый раз, и потом, когда я его пересматривал, было ощущение, что в нем буквально сходится все, что необходимо. Сюжет, вот этот исторический контекст очень важный и напряженный, то, как этот фильм снят, манера съемки, монтаж, освещение, актерская игра. И потом, год за годом, можно даже сказать, десятилетие за десятилетием, я действительно к этому фильму возвращался, и по сей день он, мне кажется, одним из наиболее удачных в истории кино. Он просто показывает, что такое кино и каким оно может быть.
9: Вы не один придерживаетесь такой точки зрения. О «Пепеле и алмазе», как и вообще о творчестве Вайды, написаны километры книг. И перед любым писателем, перед любым автором стоит такая задача: что нового вы можете сказать о произведении, о котором уже столько сказано? Вы нашли ответ на этот вопрос?
10: Я думаю, что и да, и нет. В каком-то смысле я находился примерно в той же ситуации, что работая над биографией Вацлава Гавела несколько лет назад, потому что всегда нужно отдавать себе отчет, что ты работаешь с фактическим материалом, и этих фактов ты заново не придумаешь и не переоткроешь. я видел свою роль здесь как скорее посредника между культурами и разными информационными пластами. Мне казалось, что я должен, во-первых, внимательно, может быть, кадр за кадром этот фильм пересмотреть, внимательно погрузиться в тот материал о фильме, который существует в первую очередь на польском языке и в польском культурном пространстве. В дневнике Вайды, в его интервью, в критику фильма, в разбор отдельных эпизодов и так далее, а потом постараться эту информацию понятно и компактно упаковать для заинтересованного читателя. В этой работе попадались какие-то мои собственные наблюдения, параллели и догадки. Я старался ими делиться, но всегда пытался в тексте показать так, чтобы читатель это видел максимально прозрачно. Что является задумкой Вайды, о которой он рассказывал сам? Что является наблюдением критиков и каким-то местом общим в киноведении? А что является уже моей собственной интерпретацией?
9: Вайда снял больше 20 фильмов, работал в кино едва ли не полвека, больше 40 лет. Скажите, пожалуйста, Иван, на основании изучения биографии Вайды, обстоятельств его карьеры, стиля, вы только сейчас об этом говорили, как вы считаете, какое место в творчестве Вайды вообще занимает «Пепел и алмаз»? Это главный его фильм или это один из важных просто фильмов для него?
10: Можно назвать этот фильм главным. Вайда записывает в дневниках где-то в конце 70-х или начале 80-х свой разговор с венгерскими кинематографистами. И один из них говорит ему, что польское кино не выйдет из тупика, пока кто-то не снимет фильм, который опровергнет и развенчает «Пепел и алмаз». И Вайда, записывая этот разговор, делает приписку. Ну, тогда я за себя спокоен. В его творчестве был еще один важный взлет. Это годы 70-е. Не случайно, например, фильм «Земля обетованная» польскими кинокритиками уже второй раз признается наиболее выдающимся фильмом в истории польского кино. И почти тогда же появляется фильм «Человек из мрамора», который вместе с еще несколькими картинами других режиссеров закладывает вот это очень специфично польское движение кино морального беспокойства. Может быть, наиболее интересная и глубокая попытка социального анализа вот этой социалистической действительности, причем изнутри нее самой. Трудно говорить о том, что его творчество всегда сохраняется на одном уровне. Сам он был перфекционистом и практически о каждом своем фильме в дневниках отзывался уже с разочарованием. Писал о том, что нет, я не смог сделать этого, я не смог добиться того же эффекта. Очень часто возвращался эмоционально именно к «Пеплу и алмазу», сравнивал игру актеров в фильмах игрой Збигнева Цибульского, работу операторов и монтажистов с работой его коллег в «Пепле и алмазе», даже работу тех людей, которые были его мозгом, штабом, можно сказать, на съемках, потому что в создании образов фильма «Канал», фильма «Пепел и алмаз» большой вклад внесли другие режиссеры. Хотел сказать, более молодые, на самом деле нет. Примерно ровесники Вайды, только чуть позже ставшие на самостоятельный путь. И уже много-много лет спустя он пишет после фильма «Перстенек с орлом в короне». Он пишет: «Мне не хватило разговоров об этом фильме с такими людьми, как Казимир Шкуц или Януш Моргенштерн». Да, или просто главный, или один из важнейших наряду со взлетом 70-х годов.
9: Спрошу Ивана о том, как вы работали над книгой. Мне очень симпатична ее такая довольно сложная трехмерная структура. Это описание, собственно, происходящего в кадре, объясняю тем нашим слушателям, которые еще не читали книгу. Это широкое описание контекста, не только кинематографического, но и общественно-политического, что важно, поскольку там есть много деталей, которые понятны только из Польши, понятны только про Польшу тем, кто хорошо в этом разбирается. И это нужно объяснять. А также довольно обширный фотографический ряд. Я воспринял его как отдельную такую линию повествования. Не знаю, вкладывали ли вы в эту отдельность, в приработку над концепцией книги, но я прочел именно так это. Причем речь идет не только о фотографиях из «Пепла и алмаза», но вообще о картинках, связанных с Польшей и польским кино. И как вы придумали все это?
10: Интересно, что вы говорите о трехмерности, я об этом не задумывался. Я думал скорее о двуплановости структуры книги. Когда я работал над ней, то эта работа сильно отличалась от написания книги Васлава Гаева «Жизнь в истории». Потому что тогда я на протяжении довольно долгого времени собирал материалы, делал выписки и так далее. Но потом мне все равно пришлось пойти от рождения Гавела к его смерти, так скажем. Здесь я долго не представлял себе, как книга эта может выглядеть, как разложить в правильном порядке действительно события внутри экрана, которые нужно каким-то образом пересказать, прокомментировать, объяснить, и все, что сопутствовало появлению фильма за его кадром. И можно сказать, что я работал таким скульпторским методом, постепенно отсекая все ненужное из большого объема той информации, которую тоже собрал в своих записных книжках. В какой-то момент я понял, как должна выглядеть эта книга структурно. И так появилось это чередование планов. У каждой главы, кроме номера, есть подзаголовок «В кадре за кадром». И мне показалось, что таким образом удерживается тот ритм рассказа, и читатель не теряется, с одной стороны, в событиях кинематографических, а с другой стороны, в том историческом комментарии, которым я пытаюсь заниматься. Что касается изображений, то в любом случае мы говорим о кино, как об искусстве визуальном. Не показать совсем ничего было бы невозможно. С другой стороны, взять очень много было бы тоже сложно, потому что это так или иначе охраняемый контент. И, например, сделать отдельную большую вкладку с кадрами в хорошем разрешении, в большом качестве было бы невозможно. Было важно показать, кроме каких-то важных по смыслу кусочков, еще связь фильма с киноискусством этой эпохи. Этот фильм, и что, опять же, было для меня очень важно, погружен, с одной стороны, в кинематографический контекст. Он появляется на некой вершине развития сразу нескольких кинонаправлений, в первую очередь итальянского неореализма, который тогда, наверное, был самой влиятельной школой в европейском кино, и польской киношколы, которая много взяла для себя от итальянского неореализма, французской новой волны. И таким образом, вот стоя на достижениях этих школ, этих направлений, Вайда влиял непосредственно на развитие польского и европейского кино того же времени. Это чисто кинематографическая история, но есть история историческая, история политическая. Как эта тема послевоенного сопротивления, так называемых проклятых солдат, как она появлялась в кинематографе, как изображались эти люди, а как изображались еще и партизаны непосредственно во время войны, когда они противостояли не новому режиму, а еще нацистской оккупации. Сколько здесь общего? И что в этих изображениях, в этих портретах отличается друг от друга?
9: В истории мирового кино, как считают многие, и я в том числе, фильм «Пепел и алмаз» вошел одним из своих главных контрапунктов. Это философским разговором, сценой философского разговора главного героя Мацека и только что ставшей его любовницей Кристины в полуразрушенной бомбежкой костеле. Девушка читает стихотворную надпись на церковной стене. Это стихи Циприана Норвида о человеческом предназначении: уйти в землю пепла или блеснуть алмазом. Вы подробно останавливаетесь на разных переводах этих строф, приближая философию Норвида и Вайды к русскоязычной аудитории. Вы об этом уже удачно сказали в начале нашей беседы. Как вы понимаете смысл их послания? Зачем потребовалась Вайде эта сцена?
3: Смотри, какое интересное надгробие. О, что-то написано. Когда сгоришь, что станется с тобою? Уйдешь ли дымом в небо голубое? Золой ли станешь мертвой на ветру? Что своего оставишь ты в миру? Чем вспомнить нам тебя в юдоле ранней? Зачем ты в мир пришел? Пришел. А дальше не могу разобрать, ничего не видно.
11: Стихи Норвида. Что пепел скрыл от нас? А вдруг из пепла нам блеснет алмаз? Блеснет со дна своею чистой гранью.
3: Хорошо. А вдруг из пепла нам блеснет алмаз?
10: Я думаю, что эта сцена, кстати, очень сильно отличающаяся от появления стихотворения в романе, работает на несколько авторских целей. Во-первых, сам этот разрушенный тёл был очень необходим Вайде. Это была одна из главных его визуальных идей, и это одно из немногих мест фильма, не построенных в павильоне, потому что почти весь фильм — это просто съемки в студии, ресторан, гостиница, все, что мы видим, это не больше, чем студия во Вроцлаве. Но этот костел существует на самом деле и действительно был разрушен во время войны. И мне кажется, что таким образом Вайда помещает нас в такое пограничное пространство. С одной стороны, сакральное, с другой стороны, пространство, над которым война, насилие надругались, разрушили его. Там есть этот очень выразительный образ висящего вниз головой распятого Христа. И вот в это пограничное пространство Вайда помещает своих героев, которые сами находятся в таком же пограничном состоянии, проживая вместе вот эту ночь, после которой они расстанутся навсегда. Что касается Норвида и пепла и алмаза, то это действительно очень удачный поэтический образ, который будоражил критиков и читателей после выхода романа Андреевского и точно так же будоражил критиков и зрителей после выхода фильма. И в какой-то момент просто не было рецензии, которая не обыгрывала бы название фильма, не пыталась бы внутри текста поставить этот вопрос. Что имеет в виду Андреевский, что имеет в виду Вайда под пеплом и алмазом? И по большому счету, мне кажется, что какого-то итогового ответа, под которым можно было бы спокойно подписаться и сказать «да, вот это так», его просто нет. Можно говорить о том, что это образ мимолетности, образ хрупкости того, что нас окружает, образ того, что что-то важное скрыто за неважным, и мы не замечаем этого важного. Но тогда мы переходим на следующий виток этих же рассуждений. Если есть что-то важное и неважное, то что, например? Потому что, например, герой Збигнева Цибульского – солдат подполья, который выполняет приказ. И можно в какой-то момент подумать, но не оказывается ли, например, что его присяга подпольщика, его необходимость убить вот этого партийного секретаря, может быть, тогда это пепел? А алмаз – это его любовь к девушке, с которой он познакомился в гостинице, или, может быть, то будущее, которое он мог бы прожить, если бы не пошел на это убийство. И эта интерпретация, кстати говоря, принесла в Вайде большое количество нареканий со стороны кругов, если можно так сказать, патриотических. С другой стороны, была совсем другая интерпретация, что на самом деле алмаз – это вообще может быть сам секретарь Щука, которого мальчик убивает. Сейчас, наверное, это уже звучит странно. Мне кажется, мало кто воспримет это именно так. Но я эту версию сейчас привожу только для того, чтобы показать, что споры и разговоры об этом тогда были очень ожесточенными. И для людей, которые ценят этот фильм, не закончились по сей день.
9: У микрофона в Праге Андрей Шара из студии «Радио Свобода». Я беседую с живущим в Польше журналистом и литератором Иваном Беляевым, автором только что вышедшей книги «Что пепел скрыл от нас». Это рассказ о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, главная сюжетная линия фильма – это трагическая судьба партизан послевоенного подполья, выступавших за независимость Польши. Воспринята эта лента была неоднозначно, да и сейчас они спорят. Вайду критиковали как те, кто придерживался коммунистической идеологии, так и годы спустя консервативные публицисты. Они обвиняли режиссера в фальсификации истории и сохранении пропагандистского характера литературного оригинала. Вы согласны с ними? Есть доля пропаганды в этом фильме, на ваш взгляд?
10: В этом фильме есть не столько доля сознательной пропаганды, сколько, тем не менее, совпадение его пафоса и содержания с мейнстримной идеологией того времени. Потому что в конце 40-х, в начале 50-х бойцы вот этого антисоветского подполья показывались в польском кино исключительно как бандиты и дегенераты. Какого-то момента, ну, можно сказать, с 56-го года, когда сменилась власть, началась своего рода оттепель, в определенном смысле Польша дистанцировалась культурно от Советского Союза, появилась необходимость построения чуть более объемной картины этого процесса, придания этим людям более человеческого, что ли, облика, попытки понять их мотивацию. И, конечно, «Пепел и алмаз» является кульминацией этого процесса. То есть ни один другой фильм не вдохнул так называемых «Проклятых солдат» такой эмоциональной глубины и такой сложности, как это сделал Вайда. Но надо сказать, что в «Пепле и алмазе», тем не менее, отчетливо видно, что эти люди честные, искренние, преданные своему слову, любящие свою страну, борются, тем не менее, за проигранные дела, которые ни к чему их не ведет. А те люди, против которых они выступают, хотя среди них есть карьеристы, есть люди низкие морально. Тем не менее, именно эти люди так или иначе отвечают за то, что будет с Польшей в ближайшие десятилетия. Вайда много размышлял о том, какую роль сыграла или должна была сыграть интеллигенция в послевоенной Польше. Все-таки приходил к выводу, что то сотрудничество с социалистическим режимом, на которое пошли многие известные писатели, режиссеры, архитекторы, которые отстраивали Варшаву после войны, было неизбежным и полезным. То есть люди в конечном счете, несмотря на этот идеологический прессинг, который временами усиливался, а временами ослабевал, тем не менее имели возможность строить ту культуру и строить то общество, которое во многом было, здесь сложно подобрать слова, не настолько плохим. Это было общество, которое имело на своем счету определенные экономические, культурные достижения, и многие из них сохранились по сей день. Вошли в ткань общественной жизни, и поляки любят и ценят их до сих пор. И хотя современное польское государство, конечно же, всесторонне дистанцируется от Польской Народной Республики, эта же Польская Народная Республика во многом все равно существует внутри организма и современного польского государства, и современного польского общества.
9: Анджей Вайда не раз был героем программы «Радио Свобода». Я покопался в архивах русской службы. И вот фрагмент из беседы корреспондента «Радио Свобода» в Польше Алексея Дзяковицкого с режиссером Анджеем Вайдой. Это запись 2006 года. Вайда размышляет о своем творчестве как раз в контексте политических перемен в Польше.
12: Когда Анджей Вайда получил награду Американской киноакадемии за заслуги для кинематографии, в рекомендательном письме членам Академии Стивен Спилберг написал: «Пример Анджея Вайды напоминает нам, создателям кино, о том, что иногда история неожиданно ставит нас перед испытаниями, требуя от имени зрителей поддержки их духа, показывая, что мы можем оказаться перед необходимостью рисковать карьерой, защищая свою честь и честь наших народов». В связи с этим я спросил у Анджея Вайды, должен ли, по его мнению, творец в широком смысле этого слова ввязываться в политическую борьбу в трудные для его отечества времена или оставаться нейтральным.
13: Заангажовать себя в каждом выпадку мусит, такая же и польская традиция, польские штуки.
12: Оставаться нейтральным в любом случае нельзя. Такова наша польская традиция, традиция польских творцов. К примеру, величайшие произведения польской литературы были написаны в эмиграции, в Париже. Там творили наши великие литераторы Мицкевич, Словацкий, Норвид. Они были эмигрантами и создавали произведения социального характера, которые тогда были нужны. Страна, которая в XIX веке не присутствовала на карте Европы, существовала все же в мыслях и надеждах поляков, и это нам помогло выстоять. Такова наша традиция. Что касается Польской Народной Республики, то там было два пути. Одни, и я ими восхищался и их понимал, выбирали путь сопротивления, одновременно обрекая, однако, себя на полное отсутствие в кинематографии, театре или на книжном рынке. Был и другой путь, путь тех, кто, используя даже те ограниченные возможности, старался что-то делать, действовать. Очень тяжело было соединить одно с другим. Вот, например, когда я снял фильм «Человек из мрамора», который никак не вписывался в рамки тогдашней цензуры, если бы я тогда подписывал какие-либо обращения или протесты, то это был бы самый лучший повод, чтобы картина никогда не вышла на экраны. Я считаю, что мне было что сказать этим фильмам полякам. А к полякам я прежде всего и обращался. Если я хотел разговаривать с польскими зрителями посредством моего кино, то вынужден был воздержаться от публичных высказываний, которые лишили бы меня возможности не только показывать свое кино, но и делать его так же. В Польской Народной Республике были не только созданы, но и выпущены на экраны ряд фильмов, в которых содержится не то что тонкая ирония, а откровенная сатира в адрес существовавшего тогда режима. Как это было возможно? Например, в Советском Союзе в то время трудно было представить массовый прокат подобного фильма.
13: В Польсce ситуация была нечто иная, часа и поверить, потому что от самого початку...
12: В Польше, надо признать, была несколько другая ситуация. С самого начала в Польше, с одной стороны, была оппозиция, но и по другой стороне также, я думаю, было много людей, которые как-то хотели помочь польской культуре. Так что были шансы что-то снять, которые то увеличивались, то уменьшались. Кто долго ждал, тот мог пропустить возможность. Я снимал много, и можно было использовать, например, смену первого секретаря или политических тенденций, когда удавалось снять и показать какой-то фильм. Случалось, что такой фильм годами лежал на полке. Например, сценарий «Человека из мрамора» ждал 12 лет, пока по нему можно было снять фильм.
13: Ним, тен сценарий можно было реализовать как фильм.
12: Снова процитирую письмо Стивена Спилберга к членам Американской киноакадемии. Любители кино считают Анджея Вайду одним из наиболее выдающихся режиссеров в истории кино. Творцом, который многократно обращал внимание мира на европейское кино. Стараясь показать наиболее благородные порывы и наиболее мрачные уголки европейской души, он заставлял нас всех подумать над собственной человечностью.
9: Говорил Анджей Вайда. Это запись из интервью Алексея Дзяковицкого, корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве 2006 года. Я продолжаю беседу с Иваном Беляевым, журналистом, литератором и автором книги о фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз». Иван, как вам кажется, Вайда этим фильмом все, что хотел сказать, сказал, или лента все-таки полна недосказанностей?
10: Сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что всегда в любом фильме есть то, что мы видим на экране, есть огромное количество материала, отброшенного уже на монтажном столе, и есть многое из того, что в этот фильм не вошло, будучи вычеркнутым из сценария или отброшенным при обсуждении. Я все-таки думаю о том, что в этом фильме Вайда и его соавторы смогли достичь, наверное, максимума вот такой конденсации, уплотнения действия, сюжета и смысла в тех 100 минутах, которые продолжается фильм. На мой взгляд, в нем почти нет лишних кадров и лишних образов. Все движет нас к той конечной цели, к той точке развязки. Наверное, для современного зрителя, воспитанного уже в кинематографе современном, с его техническими средствами и его приемами монтажа, конечно, «Пепел и алмаз» может показаться медлительным, я почти уверен в этом. Но если все-таки оценивать его для своего времени, это невероятно динамичный фильм, очень сконцентрированный и не замедляющийся ни на секунду. Поэтому я думаю, что если в нем есть недосказанность, то это недосказанность чисто философская, неизбежное у любого глубокого фильма и вообще у любого шедевра, будь то кино или литература.
9: Для меня были очень полезными страницы вашей книги, где вы разъясняете или обращаете внимание на способ работы камеры, способ съемок, которым пользовался Анджей Вайда. Действительно, это помогает понять и динамику развития персонажа, динамику развития сюжета этого фильма. И уже ближе к завершению нашей беседы напомню, что книга ваша называется «Что пепел скрыл от вас». Иван, что пепел скрыл от нас всех?
10: Напомню, что здесь речь идет о небольшом литературном курьезе, потому что для переозвучки фильма на студии имени Горького был сделан отдельный маленький перевод фрагмента стихотворения. И сложно сказать, почему, ведь на самом деле стихотворение давно уже было переведено и напечатано в Советском Союзе, и для дубляжа можно было взять имеющийся текст. Но так

0: причинах, хотя бы в их контексте, хотя бы в тех обстоятельствах, которые их окружали. И вот тогда, за этим пеплом, перед нами может открыться алмаз.
1: Иван Беляев, журналист и литератор, живущий в Польше, рассказывал о своей книге, посвященной фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз» в студии «Радио Свобода». Вопросы ему задавал Андрей Шар, режиссер программы Илья Бабчинецкий. Всего доброго.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Последний декадент». Передачу об Александре Тинякове подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 4 июля 98 года.
8: «Последний декадент».
9: Тинякова А.И. я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Володарского. Неоднократно в вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи.
10: Он явил в самой законченной форме тот тип российского интеллигента, замороченного идеей великорусского шовинизма, который оказался паразитно живуч, мерзок и опасен. И вместе с тем Тиняков один из самых своеобразных представителей серебряного века русской поэзии.
11: «Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне, судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я. В сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу, совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу».
8: Передачу о поэте Александре Тинякове, профессиональном нищем, арестованном ГПУ за антисоветскую агитацию в пивных, слушайте через 2 минуты после рекламы.
12: Экслибрис. Экслибрис «Свободы» еженедельно представляет новые тексты из России, зарубежья и наши переводы в рубрике «Впервые по-русски».

Слушайте литературное приложение к программе «Поверх барьеров» «Экслибрис». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10 ночи, 9.10 и 13.10. Время московское. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринин.

Радио «Свобода». У микрофона Алексей Цветков. Не ищите будущего на книжных развалах среди замшелой фантастики. Будущее уже наступило. Расстояния сведены к нулю, опоздания упразднены. Все средства вещания и общения сплавлены воедино во Всемирном дворце информации. Слушайте наш еженедельный репортаж из киберпространства, программу «Радио Свобода. Седьмой континент», посвященную интернету, всемирной компьютерной сети. Передача впервые выходит в эфир во вторник в 21:10 и повторяется в час.

0: 10 в ночь на среду, в 9:10 утра и 15:10. Время московское.
1: Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Марина Смирнова, у микрофона Дмитрий Волчек.

0: В июне в томском издательстве «Водолей» вышло собрание стихов Александра Тинякова. Впервые в этой книге собраны стихотворения одного из самых одиозных персонажей российской словесности. Впрочем, имя его, если и оставалось в памяти, то благодаря, пожалуй, лишь двум строчкам. «Любо мне плевку-плевочку по канавке грязной мчаться». Уроженец Орловской губернии, сын помещика, 18-летний Тинеков, дебютировал в «Альманахе Гриф» в 1904 году. Приехал в Москву, познакомился с Валерием Брюсовым, ставшим, по собственному признанию Тинякову, на долгие годы литературным учителем и предметом поклонения. Стихи он подписывал псевдонимом «Одинокий», выбранным в честь героя романа Стринберга. В 12 году в издательстве «Гриф» выходит его первая книга стихов «Навис Нигра» — эпигонский сборник, выдающий в авторе прилежного ученика Брюсова. Мемуаристы рассказывают анекдот о том, как пьяный Тинеков утверждал, что Брюсов ходит, как Христос, по водам. «Навис Нигра» была встречена доброжелательно, но Тинеков ожидал другого — славы или гонений. Владислав Ходосевич пишет: «Спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать одинокий не вынес. В душе он ожесточился». «Неудачники» — название статьи Владислава Ходосевича о Тинякове и других бездарных поэтах, мечтавших о славе Брюсова и Блока. «Я неудачник» — лейтмотив автохарактеристик самого Тинякова. В автобиографии 25 года он писал:
1: «Мать моя, Мария Лукинишна, не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена. Но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и в результате еще одна патриархальная русская семья оказалась подточена изнутри. Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь откомхозом. И была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники».
0: Согласимся ли мы сегодня с мнением современников Тинякова? Ведь почти все, за исключением Михаила Зощенко, считали его бездарным поэтом. Собрание стихотворений Александра Тинякова подготовил к печати крупнейший специалист по поэзии Серебряного века Николай Богомолов.
2: Николай Алексеевич, вы готовили собрание стихов Георгия Иванова, Ходосевича, Кузьмина, и сейчас взялись за такую одиозную фигуру, как Тинеков. Считаете ли вы, что он поэт недооцененный, что на самом деле, может быть, он, так сказать, совсем не на том месте, которое ему сейчас уготовано в истории литературы, находится, или были какие-то другие соображения?
3: Для меня, в общем, конечно, Тинеков поэт, который свою репутацию вполне заслужил. И к числу даже второго ряда русских поэтов вряд ли его можно отнести. Взялся я готовить его собрание стихотворений, потому что, ну, во-первых, для того же Георгия Иванова, для того же Ходосевича он был фигурой чрезвычайно существенной, о которой они писали неоднократно, писали, понимая, что он объясняет достаточно многое в русской литературе периода символизма различными своими чертами и своей поэзии, и, может быть, в первую очередь своим жизненным поведением. Ну, а во-вторых, потому что то, что он сделал, представляется мне чрезвычайно показательным. Даже те стихотворения, которых ни Ходосевич, ни Георгий Иванов не знали, ярко, очень выразительно очерчивают те возможности, которые приоткрывала эпоха для поэтов, готовых идти, готовых плыть по течению. И именно в качестве вот такого человека, который поясняет, к чему могла привести литература Серебряного века в своих крайних, в своих экстремальных проявлениях, мне Тинеков и был интересен. интересен, и поэтому я считал, что его книгу, пусть и небольшим сравнительно тиражом, нужно сделать достоянием сегодняшнего читателя.
2: Михаил Зощенко в своей книге «Перед восходом солнца» говорит о стихах Тинякова 20-х годов, как о стихах очень циничных, небывалых в русской литературе, но тем не менее очень талантливых. Вы не согласитесь с этим определением?
3: У него достаточно выразительные стихи. Они мне не близки как человеку. И, в общем, довольно трудно найти, я думаю, читателя, который бы мог идентифицировать себя с героем этих стихотворений или осмелился бы признаться себе в том, что чувства, присущие Тинякову и выраженные им в этих стихах, действительно с небывалой степенью, для того времени небывалой степенью откровенности, в какой-то степени являются и его собственными чувствами. Но именно вот этой своей выразительностью он и ценен. Ведь совсем не обязательно, с моей точки зрения, ценить поэта только потому, что он чувство доброй лирой пробуждает.
2: В 16-м году разразился скандал, надолго закрывший Тинякову путь в литературные салоны и редакции. Выяснилось, что он одновременно сотрудничал в двух газетах противоположного направления – в «Либеральной речи» и «Черносотенной земщине». После разоблачения последовавшего скандала и изгнания из обеих газет Тиняков уезжает в Орловскую губернию. Георгий Иванов в двух мемуарных очерках 30-х годов наделяет Тинякова демоническими чертами, намекая на его близость к Распутину, странно сочетающуюся с блестящей репутацией в академических кругах, а затем и на советскую карьеру. Его имя, пишет Иванов, сияло высоко, очень высоко на московском звездном небе, причем в непосредственной близости к блистательному солнцу ГПУ. Владислав Ходасевич утверждал, что Тиняков служил в ЧК, разбирал архив. Этому свидетельству Ходасевича, как правило, весьма точного мемуариста, есть веские основания не доверять. И вовсе уж фантастической кажется предложенная литературоведом Вадимом Крейдом версия, согласно которой Тиняков был виновником гибели Николая Гумилева. Хотя в самом деле у Тинякова есть стихотворение, написанное в июле 21 года, еще до ареста Гумилева, в котором в шутовской манере предсказана его смерть.
1: «Едут навстречу мне гробики полные, в каждом мертвец молодой. Сердцу от этого весело, радостно, словно березки весной. Вы околели, собаки несчастные, я же дышу и хожу, крышки над вами забиты тяжелые, я же на небо гляжу. Может, в тех гробиках гении разные, может, поэт Гумилев, я же презренный и всеми оплеванный, жив и здоров. Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь падалью полной червей, но пока жив, я ликую над трупами раньше умерших людей».

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова. Свидетельства о советской карьере Тинякова принадлежат людям в начале 20-х годов, покинувшим Россию. Нет, имя Тинякова на московском звездном небе не сияло. Он покинул столицу после скандала с земщиной, печатался в большевистских газетах «Казани» и «Орла», выпустил в провинциальных издательствах две книги критических статей «Пролетарская революция и буржуазная культура» и «Русская литература и революция». С возвращением в Петроград занимался сначала литературной подёнщиной, газетной работой, наконец издал на собственные средства два сборника стихов. Книги эти прошли незамеченными, хотя свидетельствовали о том, что из эпигона, символиста третьего эшелона, Тинякова превратился в поэта с самостоятельным голосом, своей темой. «Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я». Как определить эту тему? Михаил Зощенко пишет о цинизме, смердяковщине, небывалом человеческом падении автора этих строк, строк, которые Зощенко при этом называет талантливыми, почти гениальными. Тинякова находит свою тему не только в поэзии, выбирает он и уникальный в писательской среде стиль жизни. Известие, ставшее потрясением для литературных кругов. Тинякова в 26-м году становится профессиональным нищим. 4 года спустя он показал следователю в ГПУ.
1: «Очутившись в 26-м году без всякой работы, я ничего не мог придумать, как просить милостыню. Повесил на грудь плакат с надписью «Подайте на хлеб писателю, впавшему в нищету», и сел с ним на улице. Так как эта надпись вызывала различные вопросы и пересуды и могла вызвать репрессии со стороны милиции, то уже в 27-м году я плакат этот снял и с тех пор им не пользуюсь и стараюсь как можно меньше обращать на себя внимание. Признаю, что означенная надпись могла иметь косвенно агитационное значение, неприятное для советской власти, но сознательного намерения агитировать у меня никогда не было».
0: При обыске в квартире Тинякова среди прочих бумаг был конфискован дневник с декабря 29 по июль 30 года. Тетрадь этого дневника недавно разыскал петербургский литературовед Глеб Морев. Глеб, каким образом вам попал в руки дневник и уголовное дело Александра Тинякова?
2: Я работал в архиве бывшего КГБ, комментируя последний дневник Кузьмина по персоналиям, и запросил дело Тинякова, узнав, что он был репрессирован, соответственно, из комментария к другой книге, к записной книжке Евгения Шварца. И мне действительно пришел ответ, что у них находится уголовное дело на Тинякова, но выдать они его не могут, поскольку Александр Иванович Тиняков еще не реабилитирован, поскольку, видимо, всеми забыт и оставлен. Я подал прошение в прокуратуру о реабилитации. В течение месяца Тиняков был реабилитирован, и мне было выдано его уголовное дело, которому в качестве вещественного доказательства его вины в 30-м году был приложен его дневник и 2 стихотворения.
0: Таким образом, вы сами реабилитировали Александра Тинякова?
2: Можно сказать, что да.
0: Из сохранившейся в архиве ФСБ дневниковой тетради Александра Тинякова.
1: Петербург, 25 октября 29 года. Вчера был очень трудный день. Стоять на панели было мучительно, потому что болел зуб, мешала повязка на глазу и кровохарканье. Уже 3-й день. Ушел около 5 часов с 2 рублями 40 копейками. Плохо, плохо, очень плохо. Разбита морда и душа, и денег нету ни гроша. 9 декабря. Приближается 30-й год. 1 + 9 + 3 = 13. 3 таких года я пережил. 903-й, 12-й и 21-й. В каждом из них случались важные для меня происшествия. В 3-м году – начало моей литературной деятельности, личное знакомство с Брюсовым, Андреевым и другими писателями, оставление гимназии, первое сношение с женщиной, смерть деда Максима Александровича. В 12-м году – издание первой книги и переезд на жительство в Петербург. В 21-м году – вторичный переезд в Петербург и смерть отца и Александра Блока. 30-й год последний, дающий суммой своих цифр 13. Такой же год будет теперь лишь через 100 лет, 2029 год. Значит, 30-й год принесет мне ряд бедствий и несчастий, и последнее из них – смерть. Не так боюсь смерти, как физических мучений. Умру, вероятнее всего, в июле, как это мне предсказал в 10-м году Забнин. Вчера говорил жене, чтобы она после моей смерти сожгла все мои бумаги. 29 декабря. До какого позора достукался Горький? Какие-то сибирские литераторы-большевики обругали его за то, что он якобы реакционер. И вот ЦК большевиков издает постановление с нагоняем сибирякам, какого-то редактора снимает и так далее. А здешняя лицволочь Федин, Слонимский, Чумандрин и т.п. по своему холопскому обыкновению приветствуют мудрое решение ЦК и лишний раз проползает на брюхе перед бесстыжим Максимом. Позор, трижды позор. Все жду повестки из суда. 11 января. Сегодня вечером на Пантелеймоновской проходила мимо Форш. Побежал за ней, прося копейку, не дала. Ничего нет с собою и так далее. Очевидно, больше на случай знакомых мне надеяться нечего, и бумажки в руку я уже никогда не получу. 16 января. Недаром я на днях сочинил стишок. 930 год. Мне, наверное, принесет избавление от мучения, и в могилку лягу я без молитвенного пения, совершенно как свинья. 930 год грозит мне гибелью. Болят остатки верхнего зуба, и я охвачен почти таким же ужасом, как в 906 году в Москве, когда там умер Тароватый от гнойного менингита. 28 января. Мексика порвала сношения с совразбойниками. По этому поводу, конечно, демонстрация. Это всегда так. Как только дадут по морде компалачам, то они сейчас же посылают на улицы сов-дураков, и те ходят с красными флагами, играют «Интернационал» и поют: «Эх, чай пила, самоварничала, всю посуду перебила, накухарничала». Раз поют, значит, били. Били в Англии, и в Китае, в Афганистане, и в Германии, и в Польше, теперь в Мексике. Били, словом, во всех частях света. 4 февраля. Нынче на Пантелеймоновской видел Яшку Година. Он дал мне 3 копейки. Затем увидел Всеволода Вишневского, поздравил его с успехом первой конной. И он отвесил мне целых 60 копеек. Это правило. Чем не богаче становится писатель, тем жаднее. Примеры. Вячеслав Шишков, Лавренев и тот же Вишневский. Погода сегодня плохая, 3 градуса мороза, и с утра был сильный ветер. Сбор 3 рубля 44 копейки. Почти непрестанно тревожат мысли о смерти и воспоминания об умерших людях. Чаще всего вспоминаю Брюсова. Вот конец 3-го года. В книжных магазинах появился его сборник «Урби эт Орби». Как он, вероятно, и волновался, и радовался, и гордился. Книжка эта в белой с золотом обложке и сейчас еще цела. На поверхности земли существует. А автор уже 6-й год лежит под землей, в тесном гробу дотлевает. И никогда уже не появится на земле его фигура, не мелькнут полы его сюртука, не прозвучит его сиплый голос. Ну разве не призрак жизнь? Так зачем же она со всеми ее мучениями и надеждами? Зачем привязанность к ней таится в каждой капле крови, в каждой складке кожи, в каждой мысли и ощущении? Нужнее всего человеку победить в себе привязанность к жизни и уничтожить веру в ее реальность.

0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Мы продолжим передачу «Последний декадент» через 2 минуты после рекламы.
1: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
1: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: «Золотой запас свободы». «Последний декадент». Передачу об Александре Тинякове подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 4 июля 1998 года.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. «Последний декадент». Комментаторы собрания сочинений Георгия Иванова считают, что цинизм Тинякова, его жизнеделание под проклятого поэта, изначально бывшие наигранными, позже стали вполне искренними. Случаи, когда маска постепенно становится лицом? Никто, впрочем, не задавался вопросом, насколько искренним было нищенство Тинякова. Не было ли оно намеренным дурачеством, артистическим жестом, концептуальной акцией, говоря сегодняшним языком? Глеб Морев.
9: Карьеру Тинякова последовательно строил на нарушении конвенций. Он начал как эпигон символизма, причем он сам понимал свою вторичность по отношению к его учителю Брюсову, сам писал, что в свое время он принадлежал к фанатичной секте брюсовцев. И когда он, как бы утрируя брюсовские приемы, в смысле неконвенциональной тематики, воспевания антиэстетических феноменов, смерти и тому подобное, характерные темы для декадентства, когда он выпустил свою первую книгу, все обратили внимание на эти раздражающие, шокирующие стихи, но все одновременно заметили, что, несомненно, это эпигонство, и, как правильно написал Леонид Гумилев, что это один из авторов, раздавленных Брюсовым. Для Тинякова это была первая неудача, поскольку, несомненно, он делал ставку на некий внешний эффект своей литературной деятельности. Второй попыткой вот такого литературного скандала, который призван был поставить его фигуру в центре внимания, сообщить ей некий новый статус, был, по-моему, скандал 16-го года, когда Тиняков довольно неожиданно объявляет себя, публично объявляет себя антисемитом, печатает в одном из петербургских журналов «Исповедь антисемита», где признается, что был автором нескольких псевдонимных статеек периода процесса над Бейлисом в антисемитской газете «Земщина». Весь скандал, по-моему, был высосан из пальца совершенно, и нужен был Тинякову исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но и здесь, в 16-м году, он трагическим образом оказывается эпигоном Розанова. И, несомненно, как бы оказываясь в рядах литературных изгнанников, не приобретает того статуса, который приобрел Розанов, а опять же оказывается всеми оплеванным, изгнанным из литературных рядов, жалким подражателем. И лишь в 26-м году, по-моему, Тинякову удается действительно совершить жест, исполненный удивительно тонкой и точной авторефлексии и одновременно рефлексии социальной, социокультурной даже. Став на панель, протянув руку, как бы став нищим писателем, Тиняков тематизирует и собственную литературную неудачу, и, что гораздо важнее, неудачу, вообще говоря, всей русской литературы в Советской России. Что такое 26-й год для литературной ситуации в России? Это то время, когда, например, Борис Нахимбаум записывает в дневнике: «Нет литературы, никому она не нужна». И один из самиздатских, полусамиздатских московских литературных сборников открывается статьей о необязательности литературы. То есть не случайно именно в это время Эхенбаум подходит к формулировке своего вопроса «Как быть писателем», который станет центром его статьи «Литературный быт». Конечно, Тиняков своим жестом решает вот эту проблему поведение поэта, которое ставит Эхенбаум, проблему личности, судьбы поэта, проблему переплескивания литературы в жизнь. Его жест был ответом на этот вопрос, и поэтому таким же ответом, каким было и самоубийство Есенина, самоубийство Андрея Соболя как раз в это время. Спустя несколько лет Булгаков в письме правительству Советского Союза будет просить изменить его судьбу и очерчивать свои перспективы. Так, впереди у меня нищета, улица и гибель. Так вот, жест Тинякова 26-го года лишь реализовал эту метафору, как бы всеобщую и очень понятную для писателей-современников Тинякова. Отсюда реакция современников на поступок Тинякова, которую правильно было бы описать как шок.
0: Из дневника Павла Лукницкого о встрече Анны Ахматовой с Александром Тиняковым.
10: По дороге к Замятиным на Симеоновской увидела просящего милостыню Тинякова. Смутилась страшно, но подошла, поздоровалась. После 2-3 слов спросила: «Можно вам 20 копеек положить?» Тот ответил: «Можно». Анне Андреевне эта встреча была очень неприятна, было очень неловко.
0: То есть вы полагаете, Глеб, что это был сознательный, концептуальный, артистический жест, как бы мы сказали сегодня, хэппенинг?
9: Языком, да, действительно есть ряд свидетельств того, что это была совершенно сознательная акция. Как минимум два человека из знакомых Тинякова вспоминают о том, что он не раз говорил им, что работать сейчас вот в установке большевистской России невозможно. Один из его друзей подыскивал ему работу, от которой Тиняков отказывался, и этот человек написал в своих воспоминаниях о Тинякове: «Я дважды подыскивал ему подходящее занятие, и оба раза он отклонял мое предложение озлобленно и грубо. Он предпочел сделаться нищим». Тиняков не только сделался нищим, но, что важно, сделался нищим писателем, и настаивая на этой писательской своей идентичности. Табличка на его груди гласила: «Подайте писателю, павшему в нищету».
0: Он намеренно довел до финальной точки определение «неудачник», и в этом сказалась его верность заповедям символизма. Тинякова можно назвать последним декадентом советского Ленинграда. О магии личности Тинякова писатель Вардван Варжапетян.
11: Трудно ответить, почему литератор посвящает несколько лет жизни той или иной личности. В моей писательской судьбе такими личностями были Омар Хайям, Франсуа Вийон, Овидий, Григор Нарикоци. И Тиняков, естественно, ни с какого боку в этот ряд не ложится и не встает. Тем не менее, я отдал ему больше времени и больше, наверное, переживаний, чем каждому из перечисленных великих, величайших поэтов. Почему? Потому что этот человек поразил меня сочетанием таланта и цинизма. Я увидел личность в процессе какого-то чудовищного распада нравственного. И не зря же сам Тиняков один из разделов своей последней книги посвятил Карамазову. И не зря Зощенко назвал Тинякова смердяковым русской поэзии. Вот эта смердяковщина в Тинякове выражена такой силой отталкивающей, как ни в одном русском поэте, ну, из тех, кого я знаю.
0: Не думаете ли вы, что нищенство Тинякова, его антисемитизм и, так сказать, даже в значительной степени его поэтическая позиция были, выражаясь современным языком, типа хэппенинга, таким дурачеством, эпатажем?
11: Я думаю, что это начиналось как игра какая-то и как протест против советской власти, которая не оценила Иудиного нутра Тинякова, который предал все, что вообще он когда-то любил, всех дорогих ему людей из мира литературы, перед которыми он благоговел. Он всех их предал, продал с потрохами, всех их смешал с грязью. Племянница Тинякова мне рассказывала, когда он однажды пригласил их с матерью к нему в гости, а он часто сам приходил к своей двоюродной сестре, и та ему давала хлеб, какие-то куски, потому что он же нищенствовал. И вот когда они однажды нанесли ему ответный визит, он усадил их за стол, который, она говорит, я никогда в жизни не видела подобного великолепия. Это были какие-то там балыки, это была икра. То есть он просто издевался над властью, над людьми, которые подавали ему. В общем, над всем миром, над всем, что вообще в этом мире было светлого и порядочного.
0: Радио «Свобода» поверх барьеров. Последний декадент. Судьба поэта Александра Тинякова. Александр Тиняков из дневника 30-го года.
12: 25 марта. В Екатеринодаре крестьяне убили красного писаку Маклева, который загонял их в колхозы. Слава Богу и дай Боже, чтобы все эти гаденыши, красномордые писаки, лжеученые, докторишки и актеришки были перебиты. 28 марта. Прочитал Андреевский сборник. Каждая новая книга о нем только подтверждает мое давнее мнение, что Андреев был грубый, глухой и пошлый человек. Вечер сегодня на Литейном проспекте впервые за мою практику мне подал Кузьмин. 20 копеек. 15 апреля. Случилось два интересных литературных события в Москве. Там 9 апреля умер Иван Рукавишников, а 14 апреля застрелился Маяковский. Рукавишникова я знал давно и хорошо. Я и пьянствовал с ним в 13 году, и работал в 21 году. В последний раз мы виделись и пили в Москве у Евгения Сокола в 25 году. Мне жаль его, как неплохого и неглупого человека. Да и писал он, в общем, неплохо. Что касается Маяковского, то это потеря для советской власти. Некоторая потеря для компартии. Но литература и поэзия от этой дурацкой смерти не потеряли ничего, потому что Маяковский и был ничто. Удивляюсь, что в 16 году Александр Александрович Блок сказал мне, подавая «Облако в штанах», и взял Маяковского. Несколько слов об этих книгах, как о замечательных. «Топор, топор». И только топор. Вот мое определение Маяковского. 18 апреля. Все эти дни покупаю газеты со статьями о Маяковском. Шума много. Комхалуи бубнят и голосят вовсю, провозглашая Маяковского великим поэтом, великим борцом и так далее. Но из великого халуя не сделаешь ничего великого, сколько ни голоси. 2 мая. Вчера вечером Зощенко дал мне целковый. Должно быть, это последняя писательская подачка.
0: Михаил Зощенко из книги «Перед восходом солнца».
13: Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой. Низко кланялся всем, кто проходил мимо. Мне почему-то было совестно подойти к нему. Но он сам окликнул меня. Окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть? Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик. Он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Я не знаю его дальнейшей судьбы. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни.
0: Достоверно ли свидетельство Зощенко? Мнение Глеба Морева.
9: Тот портрет Тинякова, который остается со страниц известной повести Зощенко, конечно, есть такой мифологизированный конструкт, потому что все три составляющих этого портрета о том, что Тиняков потерял человеческий облик, о том, что он стоял с табличкой «Подайте бывшему писателю», и о том, что никто не знает его дальнейшей судьбы, все это, конечно, неправда, скажем так. потому что о человеческом облике Тинякова достаточно ярко говорит его дневник, который даже можно назвать литературным дневником как раз этого тяжелого для него времени, где видно, что этот человек совершенно не выпал из литературы, а живет чисто литературными интересами, читает всю актуальную литературную прессу, сборники и так далее. Второе, это именно настаивание на писательской идентичности. Более того, Тинников пишет не сохранившийся, не дошедший до нас сборник стихов «Песенки нищего». Таким образом, как бы этот опыт оказывается вставлен в контекст его литературной судьбы и осмыслен как бы, в категориях литературы. А третье, что исчезновение Тинякова после его ареста в августе 30-го года прекрасно все заметили. И тот же Зощенко осенью 30-го года начинает писать повесть «Мишель Синягин», в которой, по верному, но забытому замечанию Корнея Чуковского, несомненно, описана судьба Тинякова.
0: Александр Тиняков из дневника 30-го года.
12: 16 мая. 13 мая умер Нансен. Подростком я с увлечением читал его книгу о путешествии на Фраме. К сожалению, он помогал советской сволочи во время голода 21-го года. 19 мая. Нынче в Доме печати виделся с Безыменским, дал мне рубль. Халуй растолстел, встретил меня вежливо, но холодно. Рукопись к нему, конечно, не понесу. Дутая величина, липовый писатель, в общем, говно. 8 июня. 4 июня поссорился с женой и запил. Попал в милицию за агитацию в папиросной очереди. 15 июня. Тревожусь по поводу ответственности за агитацию. 19 июня 30 года. На днях купил сборник «Судьба Блока». Читал его с большим интересом. Там приведены две цитаты из моих воспоминаний о Блоке. «Папирос в городе нет, докуриваю те, которые запасла жена». А потом мучиться. 20 июня. На страну надвигается голод, быть может, величайший из всех, который когда-либо переживала Россия. Половину скота порезали во время колхозного беснования. Мяса почти нет и, конечно, не будет совсем, как и масла, молока, яиц. Рыбы и селедок из-за того же колхозного безумия не выловили и половины того, что надо. Нет ни овощей, ни ягод, ни фруктов, ни табаку. Во вчерашней вечерней газете появилась заметка о заготовке грибов. Но ведь и грибов, сукины дети, не соберут и не заготовят. Дров тоже нет и не будет. Будет голод, будет небывалый мор, и идиот Сталин будет справлять пир во время чумы. 11 июля. С 3 июля опять запьянствовал. В городе исчезают из обращения мелкие деньги, и это меня пугает. До панического ужаса доводит. Думаю, что быть мне без ничего. Мучусь и папиросным вопросом. Стояние на панели окончательно опостылило. Одним словом, я со всех сторон мученик и чувствую себя совсем плохо накануне гибели. 14 июля. Все последние дни были заняты 16-м съездом большевиков. Эти правые, конечно, тоже сволочи, но они все-таки понимают то, что надо же населению хоть что-нибудь жрать. Сталин же и его подручные обрекли на голодную смерть десятки миллионов людей и не поперхнулись. Им бы только самим лопать до отвала, распутничать, Калинин, и властвовать над всеми и всеми помыкать. Сегодня болит голова и пугает предстоящий день отсутствием у публики мелочи. Да и кроме того, по-видимому, начинают забирать нищих и отправлять их в трудовые колонии, то есть в могилы для живых. 24 июля. В городе голодовка и эпидемия брюшного тифа. Устал я до крайности.
0: Это последняя запись в дневнике. 27 августа 30 года Александр Тиняков был арестован ОГПУ. При обыске в его комнате изъято 42 тетради с рукописями и выписками из книг, переписка, книги Тинякова и 5 дневников. Из показаний арестованного на следствие.
12: Стихотворение «Размышления у инженерного замка» и мои другие стихотворения с антисоветской окраской я неоднократно читал в пивных вслух и у своих знакомых. В своих разговорах я иногда высказывал недовольство существующим строем и его политикой. В дополнение к моему показанию от 28 августа сего года о том, что я был и остаюсь монархистом, считаю необходимым указать, что мой монархизм чужд какой бы то ни было активности и практического применения иметь не может. Я более чем убежден, что советская власть не может быть свергнута, потому что нет силы, которая могла бы ее свергнуть, и нет организации, которая могла бы ее заменить. Поэтому работу и борьбу белогвардейских организаций, поскольку я знаю о ней из советских газет, я считаю глупой и вредной, а самих белогвардейцев ненавижу не менее, чем большевиков».
0: Следствием были допрошены знакомые Тинякова и его соседи по коммунальной квартире. Из показаний Пожарина Льва Израилевича, служащего гостехиздата.
14: Тинякова АИ я знаю с 1926 года. Встречался очень часто с ним в пивной на проспекте Володарского. Неоднократно в вышеуказанной пивной, где собирались книжники, Тиняков читал свои антисоветские стихи. В частности, он в 1928 году у меня получил 1 рубль за то, что прочел стихотворение «Размышления у инженерного замка». Это и другие антисоветские стихи Тиняков читал во всеуслышание. Неоднократно Тиняков вступал в споры с посетителями пивной, при этом его разговоры носили антисоветский характер.
0: К делу приобщено стихотворение Тинякова.
12: «Чичерин растерян, и Сталин печален, осталась от партии кучка развалин. Стеклова убрали, Зиновьев похерен, и троцкий мерзавец молчит лицемерен. И Крупская смотрит, нахохлившись чертом, и заняты все комсомолки абортом. И Ленин недвижно лежит в мавзолее, и чувствует Рыков веревку на шее».
0: Глеб Морев о последних годах жизни Тинякова.
9: Достаточно снисходительный, по-моему, приговор. Он был выслан на 3 года в лагерь Кемскую область. Но, судя вот по материалам дела, он был в лагере лишь 2 с небольшим года, потом был досрочно освобожден, но с прикреплением к месту ссылки, то есть просто находился в ссылке, и вернулся в Ленинград по истечении своего срока, что тоже довольно очень нетривиальный, насколько я понимаю, исход, где-то в конце 1933-го, в начале 1934 года. В июне 1934 года Кузьмин в своем последнем дневнике отмечает встречу с Тиняковым. Он пишет, что встретил на Невском Тинякова на костылях и Хармса. Интересное соседство. Хармс и Тиняков были знакомы и раньше, когда Тинякова выслали Хармсу в одну из записных книжек, без комментариев приводит по памяти одну из его четверостишей, и подписывает Александр Иванович Тиняков. Сейчас они вновь общаются, и соблазнительно думать, что когда Тиняков в августе 1934 года умер в Мариинской больнице на Литейном проспекте в Ленинграде, именно тогда был написан или закончен рассказ Хармса «Рыцарь», который представляется мне таким отчасти пародийным, отчасти серьезным некрологом этому человеку.
0: Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишен пенсии. Пришлось ему выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте Христа ради чреслами своими пострадавшему за Родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «Родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Однажды к нему подошли 2 человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму. На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и все только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но, несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 1928 году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу проспекта Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел: «На баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Но не успел он пропеть это и 2 раза, как был увезен в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Последний декадент». Продюсер Марина Смирнова, редактор Иван Толстой. Подготовил и вел программу Дмитрий Волчек.
8: Передача «Последний декадент» вышла в эфир 4 июля 1998 года.
15: Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
16: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
17: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. И тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
18: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
19: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: И в завершении выпуска наш лондонский автор Виктор Франк о Петре Бернгардовиче Струве. Эфир 15 февраля 70-го года.
21: На днях исполнилось 100 лет со дня рождения одного из самых замечательных русских людей нашего века – историка, экономиста, общественного деятеля, одного из вождей русского освободительного движения до революции, а после революции – непримиримого врага большевизма – Петра Бернгардовича Струве. Облику этого необычного человека посвящает свою еженедельную беседу из серии «По сути дела» наш комментатор Виктор Франк.
22: Как незаметно и легко мы обрастаем историей. С детских лет я привык видеть высокого, сутулого, небрежно одетого человека в пенсне с рыжей бородой, слышать его говор, слегка картавый, который переходил от запинок и заикания к страстной скороговорке, следить за обаятельной игрой его лица, отражавшего то полемический гнев, то иронию, то лучезарную приветливость. Я привык называть его дядей Петей, знал, что он мой крестный, и что он и мой отец – близкие друзья. Но, конечно, тогда, в детстве, я и не подозревал, что со мной разговаривает и шутит один из самых замечательных людей России в трагический период ее истории конца 19-го, первой половины 20-го века Петр Бернардович Струве. Только позднее, когда я уже был студентом и искал темы для моей дипломной работы, я начал понимать, какое счастье выпало на долю мне, еще не оперившемуся историку, что моим советником стал этот большой человек. Характерна для него была тема, которую он рекомендовал мне для моей диссертации. Биография русского государственного деятеля первой половины прошлого века графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, основателя современного русского Дальнего Востока. Выбор этой темы был не случайен. Во-первых, отец Петра Бернардовича молодым человеком служил у Муравьева в Иркутске, чиновником особых поручений. Но и помимо этой личной связи, Муравьев-Амурский привлекал к себе внимание историка Струве и иным. Это был просвещенный русский патриот, который на фоне николаевского произвола сумел основать в Сибири нечто вроде полусамостоятельной энклавы, в которой царил правопорядок. Вместе же с тем он был носителем цивилизации и цивилизации европейской на Дальнем Востоке, на фоне и сибирской дичи, и николаевских взяточников, и разлагающейся тогда Китайской империи. Вот эти два элемента, идея правопорядка и идея европейской цивилизации, определяли собой исторические интересы и политическую направленность Струве. Многие наши слушатели помнят его имя по учебникам истории партии, где он поминается как противник Ленина и как ренегат. И действительно, Ленин не скупился на бранные эпитеты, когда дело шло о Струве. В 90-х годах они были союзниками, пионерами марксизма в России. Они, между прочим, ровесники, оба 1870 года рождения. Но союз этот был делом случайным и приходящим. Мотивы и интересы Ленина и Струве были диаметрально противоположными. Ленин, как и Плеханов и другие ортодоксальные марксисты, веровал в марксизм как в какую-то религию. И хотя, когда пришло время, он, невзирая на теорию, силой приноровил Маркса к русским условиям, он принимал марксизм как какое-то откровение свыше. Струве же, человек гораздо более всесторонне образованный, приветствовал марксизм как блестящую гипотезу для своих экономических и политических изысканий и как силу, освобождавшую его и многих других людей того времени от провинциализма и узкого национализма народничества. Марксизм для него был прежде всего чем-то европейским, западным, а Запад был для Струве рассадником не только капитализма, но и прогресса и правопорядка. Для Ленина марксизм был отмычкой к захвату власти, к революции, а для Струве – интеллектуальным пособием для понимания действительности. Не мудрено, что после нескольких лет сотрудничества против воли они бесповоротно разошлись. Это не мешало Струве и его жене помогать Ленину и Крупской посылками книг, когда последние жили в ссылке в Шушинском, в Сибири, то есть много лет после разрыва. Только теперь, оглядываясь на историю России за последние три четверти века, начинаешь понимать значение такого человека, как Струве. Он начал марксистом, затем стал либералом, окончил на правой стороне политического спектра монархистом. Но менялся не он, менялась политическая обстановка. Он же оставался всегда верным самому себе и тому, что он считал исторически самым важным. И он оставался самим собой, не следуя окружавшей его среде, а вопреки ей. Всю свою жизнь он, выражаясь словами Алексея Константиновича Толстого, греб против течения. В 90-х годах молодым ученым он восстал одновременно и против закоснелого самодержавия и бюрократии, и против затхлого, выдохшегося народничества и стал марксистом. Когда же он на живом примере Ленина убедился, что марксизм, особенно в его русской, большевистской ипостаси, ведет не к свободе, а к беспардонной расправе со всеми инакомыслящими и к новому рабству, он стал либералом. А после Октябрьской революции, когда он воочию увидел, как сбываются его самые страшные предчувствия, и как старое самодержавие, которое уже начало было притворяться в нечто более приемлемое, заменялось несравненно более худшим самодержавием, самодержавием сначала толпы, а потом партийного аппарата, он стал идеологом белого движения. Но всегда и во всех своих политических воплощениях Струве оставался верным своим заветам, всегда отдавал приоритет двум началам – началу правопорядка и началу культуры. В эмиграции, а он был эмигрантом и при царском режиме до революции 1905 года, и при советском строе с 1920 года до своей смерти в оккупированном немцами Париже в 1944 году, Струве непрестанно занимался наукой, историей, которая для него не была чем-то академически отвлеченным, а жизненно связанным с политикой. Он оставил после себя незавершенный труд по истории России и огромное множество журнальных и газетных статей, характерное сочетание, иллюстрирующее широту его интеллектуального охвата, в которое входили и история, и текущая политика. Древнеримский оратор Катон говорил: «Дело победителей близко богам, но дело побежденных – Катону». Да, Петр Бернардович Струве оказался в стане побежденных. А столетия со дня рождения его союзника и врага, его сверстника Ленина, шумят все громкоговорители Советского Союза. А столетия со дня рождения Струве мало кто вспомнил. Но разве победа непременно означает моральное и интеллектуальное превосходство? Если сличить жизненные пути и моральные, и духовные облики этих двух людей, Ленина и Струве, то для меня, по меньшей мере, сомнения нет. Ленин был силой разрушительной, которая к величайшему горю России одержала верх. Струве же был силой созидательной, которая тоже к величайшему горю России потерпела поражение. Это исторический факт, которого нельзя оспаривать. Но когда я, молодым человеком, иногда осмеливался спорить с Петром Бернардовичем, он меня неоднократно осаживал словами: «Не занимайся фактопоклонством». Не будем же и мы фактопоклонниками. Воздадим должное большому человеку, мысли которого так нужны теперешней России. Ведь ленинские мысли давно уже выветрились, и в нынешней России духовный пустырь. И пора, давно пора вернуться к идеям людей, потерпевших фактическое поражение, но оказавшихся духовно правыми.
8: Виктор Франк о Петре Струве. Эфир 15 февраля 70-го года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Говорит Радио Свобода.
20: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
20: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает звук.

0: глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Блокировкам дан задний ход. Правда, частично.
2: Борьба с интернетом – это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина.
1: На российских сайтах запретили авторизовываться через иностранные сервисы, в том числе Gmail и Apple ID. А Роскомнадзор предложил российским айтишникам создать гос-VPN. Те назвали идею стрёмной.
3: Ну нахрена за тобой следить, понимаешь? Чтобы что? Чтобы твои реально нюцы, которые тебе глаши ты отправляешь смотреть или что?
1: Как отомстить за Макс? После удаления национального мессенджера из App Store в России начались проблемы с доступом в App Store.
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да, но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Roblox. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
5: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Roblox разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Roblox объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
6: Заблокировали Instagram?
7: Да, в России, да.
6: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
7: У тебя тоже заблокировали, что
6: ли? А как еще?
5: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
6: Что ты выкладываешь на Инстаграм, я не назову получать деньги.
7: Ну, я за них получаю деньги-то.
6: Магическим образом. Как я играю в Roblox.
5: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Facebook, Instagram,

0: Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
1: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Роблокса.
0: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь ежедневная рутина российских чиновников. Тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
2: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивала сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
0: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
3: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
0: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
4: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот сидит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
5: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
6: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов, а что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
5: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
5: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
7: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
5: Так, значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
7: Скорее всего, так и есть, да, потому что ну, вот, они пытаются как-то да, на вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом ну, по поводу возвращения в Store Макса. И сказали, ну вот, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, ну, блокируйте. Потому что ну, кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
5: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Роблокс. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
7: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Roblox, поэтому мы возьмем его заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками. Вот. Ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
5: И, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверное, что-то было в стиле Анаста за что. Как бы это же вроде бы наше заклинание.
7: Как вы не думаете, это наверное.
5: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось. В том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума. Во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий. В конце концов, грядут парламентские выборы. И вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история. Это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
8: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государственным сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
9: Было много обсуждений с регуляторами, техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
10: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
8: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
11: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
8: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP-VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
9: Данная проблема носит плавающий характер и связана с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
8: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным Верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
5: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
6: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чушь всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
5: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Климаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
7: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин learning, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на процент ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо как бы выпукло показывает, что эта идея не работает. Соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом, нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы, эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея, давайте вот мы для своих это сделаем, а все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется у мусульман. И только после этого вам могут и не дать за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать. И при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
5: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
7: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая эти все регламенты внутренние. Вот. Когда, как бы я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
5: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие почты, Mail.ru, в конце концов, можно такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
7: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, на я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от... ну, сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже, как бы, почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным. Вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку SORM-а. Вот где идет как бы слежка. SORM – это система оперативно-разыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ. Но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там это, стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что SORM не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью SORM-а, именно вот прям SORM фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку SORM-а, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, SORM тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, не помнят такого слова, как монополия, и почему монополия плохо. Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация, суверенным в этом будет, в смысле, монополист, и он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
5: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, и гораздо больше. Может быть, дело в этом?
7: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. вот, ну, по всей России. А сейчас это, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
5: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я расскажу, это шикарно, сказать, шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фарцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Да. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку, и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не восприняли эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было понятно, о чем речь. Да.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
3: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
2: То есть это не штучные люди?
3: Нет, это не штучные, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, извините за выражение, что я сделал не так, где я оступился, где я сделал мало, где я поленился и не объяснил кому-то что-то. Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
2: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
3: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушение домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которой любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
2: Это останется на всю жизнь, эта травма, полученная в детстве?
3: Да.
2: Ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
3: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, невозможно.
2: Нет, хорошо, почему у них история? Протестная, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
3: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что Горбачев дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
2: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
2: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
2: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
2: То есть, в самом страшном сне вы не представляли себе,
1: всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
2: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
1: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
2: Даже
1: чудо.
2: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем, да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Но пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина! Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да? Извините. Нет, сколько?
2: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да.
2: 70-й год.
1: 25 лет, да.
2: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
3: подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
2: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
3: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
2: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
3: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
2: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
3: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
3: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
3: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
3: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
2: Это очень сложная логистика.
3: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
3: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
2: Ну, да, ради красного словца.
3: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
2: Давайте.
3: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
2: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что... Нет ученика, он ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
3: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
3: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.

Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа, подкаст «Музыка на свободе», радио «Свобода», само собой разумеется. Сегодняшние хедлайнеры — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. Начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом Мега Бог. Мега Топь, то есть. Девушка довольно известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, но обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же Мегатопь. Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать,

14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 94-го года. Потом Кирк уже без Стивена Маллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Ричард Эйч Кирк и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukama».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Ивана Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry. Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino. И вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт. То есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

Английский дуэт Sorry, песня Rock'n'Roll Stars, их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались Fish. Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом Anywhere But Here, где угодно, только не здесь. И с него послушаем песню Willow Tree. Ива плакучая.

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Сорри» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсируют их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтнепасники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер Додо — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом Додо называется «Тур Тек Ту». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Коду Аткодейс».

Гирс Кокневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо» и их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сарри. У нас были Сори, это Сарри, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

0: Микадо Коко из Японии. У нее, кстати, имеется и два сольных альбома. В 21-м году вышел альбом «Мазагусу». В 22-м, кстати, и в Англии в том числе, альбом «To Our Other Selves». Поехали дальше. Кокушин Нишихара. Но это что-то совсем запредельное. Эта девушка играет на инструменте под названием «Бива». В общем-то, с этим инструментом я уже сталкивался. «Бива» — это такая как бы очень большая лютня или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет Кокушин Нишихара в Токио, выступает в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist ein Kartin. Ihre

Кокусин Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «В начале женщина была солнцем» выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании, и это трио «Кунатик», которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре и опять же поет. Все вместе, я повторяю, трио «Кунатик». У них несколько альбомов имеется. Они очень, ну, странные по концепции. Немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете. Я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группы Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Woven Hand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из Godspeed You Black Emperor, Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Говорит «Радио Свобода». Микрофон в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире Иван Толстой «Поверх барьеров».

0: История русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на 10-летие дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творчества наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории Радио Свобода от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки. То есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас с той пары две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
0: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
1: да, помните, очень, да? Очень красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать. Да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», и его можно слушать. По этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю холодной войны.
0: Produced by Иван Толстой.
1: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию Радио Свобода. От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. Каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников.

0: 70-летие.
1: 70-летие – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
0: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
1: Ну, прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одиноки, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. Радио «Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было радио «Свободная Европа», которое вещало на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами радио «Свобода», радио «Освобождение» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что это удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
0: А сейчас?
1: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политическая оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
0: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым пэшн занимаетесь?
1: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге, нужно было просто сверить готовый текст покойного автора такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц, нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. А потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарии Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литератор, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Пантелеймонович, я не хочу другой». Он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался. У меня был новый уже руководитель Маркович. И только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком. Мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88 году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? «Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, лишь бы получить приглашение». Я приглашение получил, и во второй половине 88 года я улетел в Париж. Я не думал о радио «Свобода», но в первый вечер, в самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли». А на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со «Свободы». Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
0: Кто звонил?
1: Ирина Каневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по «Свободе», оказывается, могу сказать то, что слушатели «Свободы» не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом «Радио Свобода» стало 3-м моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
0: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах Свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
2: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше – но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
3: «Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается». Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный сокретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновеческие работы, и выписываю специальные пушкиновеческие книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкин в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере, лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактур, и не получится из тебя радиоведущего.
0: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
1: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции
0: сюжет. Вот оттуда и взялось, вы хотите.
1: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик. Он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных. К людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56-го года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов, оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров «Дороги» и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После «Дороги» мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: Гендлер в эфире «Свободы». Архивная запись. Мировая кинодвадцатка «Радио Свобода». Обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко. Как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте довлатовской. Конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук. Но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям. Это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал про Балканы свои любимые. Там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там мне озвучивали резидента ЦРУ. Помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри я вам доверительно сдаю, и не без умысла. Начнем с биографии Тита. Брос начал делать карьеру канцеляриста в аппарате Коминтерна. Позже вернулся в Югославию. В 1937 году стал секретарем ЦК КПЮ. Тогда у него была кличка Вальтер. Некоторое время он находился не у дел и переводил на сербско-хорватский язык историю ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. «Вы читали?» – удивился Маккарвер. «Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами». Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
0: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
3: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года.

0: когда-то очень много лет назад. Думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор. Мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общелитературные, общекультурные темы. И я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. И вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же. Не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыт». В 1994 году вышел только один том. Потом я выпустил 4 тома. Это 3 тома в 4 толстых книгах под названием «Коннессер», то есть «Знаток», «Дока», «Специалист», историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства такого периодического издания «Литературное наследство». Есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдено. Книги есть, некоторые написаны, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
0: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
1: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях. О толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 59-м году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью, и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свобода». Ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященное истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
0: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
1: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. Ну, у тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
0: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
1: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы. И он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро, и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
0: Вот. Сколько их было всего? Нас вот сколько
1: больше,
0: было всего?
1: Больше тысячи.
0: Больше тысячи, да?
1: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
0: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу, вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
1: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы, будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам, себе, в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит: «Вот это будет с тобой. Поэтому не вздумай». И я не пошел в букинисты. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда, и все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
0: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая Башня – это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, ты пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все все-таки стало по-другому. И технологии другие, и дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
1: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюля Верна в конце XIX века одной из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в 20 веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
0: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношении, соотношении миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
1: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
0: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино, «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
1: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, которые здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете. Но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня 3П – Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной, ночью просыпаюсь, они вместе.
0: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
1: Психологически дома. Зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся. А про Каменноостровский проспект при мне Кировский снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся Мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
0: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
1: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии, да? Ты приезжаешь в Версаль. Но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Росси, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили. Ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
0: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста, эти представления нужно пересматривать?
1: Ну, кто хочет, пусть пересматривает. Тут никому типун на язык не наложишь. Но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
0: Бахтина, кажется, определение культуры как система запретов.
1: Как система запретов, конечно. Культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья. Никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все, и в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинение Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
0: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
1: Элитаристская? Да. А культура сама по определению элитарна, потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарны? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен, ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
0: Отмена русской культуры.
1: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов, ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
0: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
1: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам совершенного ими, а примирение на небесах.
0: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского нужно давать новые?
1: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги профессоры Эллен Дэй и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз. И это, по существу, война двух держав, и Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Профферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Профферами.
0: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
1: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
0: Почему же она сказала «нет»?
1: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз, он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово, джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем». Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
0: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
1: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку, и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом, и так далее. Шлепянов — человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: «А вы знаете, Иван, кажется, был фильм, и его можно найти на Ютьюбе теперь. Он назывался „Бенни Гудман. Поездка в СССР“». «Да вы что?» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного,

0: Поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино.
1: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека, который…
0: Советского именно, да?
1: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть… Человек, который принципиально, вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить. Здесь он говорит это, там это. И, в принципе, он уже как бы теряет… точный ориентир, а кто он, собственно, такой? Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука,
0: Ну, то
1: наверное.
0: Есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даблспик.
1: Да, да. Вот такая сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась.
0: Угу.
1: Она как бы, во-первых, передается по наследству, во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
0: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот эти интриги, подсиживание, постоянные какие-то стратегии. И это тоже, видимо, если уже говорить о новом поколении, считывается. То есть это такая офисная драма.
1: Офисная драма. Еще я вспоминаю своего отца, который работал в почтовом ящике, был членом партии. И ненавидел советскую власть просто примерно как полковник Исаев ненавидел гитлеровскую Германию. И я вспоминаю, как он приходил с работы после очередного партсобрания. И как он там либо ругался, либо пытался шутить, либо пытался объяснить, как он там что-то такое им вставил, какую-то такую колкую вещь на партсобрании, за которую его нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
0: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека. Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, и вообще половину жизни он провел на Западе.
1: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч»,
0: да,
1: режиссера Олега Дормана.
0: Да.
1: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была ошибка резидента, это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
0: Да.
1: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе

0: 68-го года.
1: До или
0: Вторая серия
1: после? До
0: фильма.
1: или после вторжения?
0: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
1: Да.
0: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
1: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
0: Да, это
1: Да.
0: совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главная роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга, у Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются, вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих, а Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что на нем любая одежда сидит невероятно.
1: Да,
0: Его, так
1: да.
0: сказать, в ролях простого работяги посмотреть тоже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
1: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять
0: Да.
1: вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом
0: Он
1: ресторане. Вот это...
0: абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
1: Да.
0: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
1: Да.
0: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет после этого фильма, я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про «17 мгновений весны», про влияние на него этот фильм, он всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
1: Да.
0: И
1: Он
0: если вы
1: именно, он
0: помните...
1: сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти посмотреть
0: Да,
1: этот
0: да,
1: фильм,
0: да. И
1: это его
0: если вы
1: знаменитое интервью.
0: помните песню «С чего начинается Родина».
1: Да.
0: И когда это каждая серия фильма начинается с своей песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». И я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
1: Да,
0: Это
1: да,
0: самое, с
1: да.
0: чего начинается Родина, хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен
1: Это
0: в этом.
1: абсолютно, это
0: Как
1: все,
0: раз
1: по-моему, у
0: я уверен.
1: Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина», это, конечно,
0: Вот,
1: такой
0: вот, вот,
1: просто
0: вот.
1: мемная абсолютная вещь.
0: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
1: Да.
0: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Знаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 1953 года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок.
1: Mm-hmm.
0: И стали себя чувствовать белой костью. Особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий «Служили два товарища», и Джигарханян «Неуловимый мститель», и вообще их тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось.
1: И чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
0: Да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему, он переходит на светлую сторону, будем говорить так, да. И становится правильным русским шпионом. И одновременно, то есть, происходит некое воссоединение КГБ и графа Тульева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну, а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать. Там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал.
1: Да.
0: И Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
1: Новое дворянство, да. Вот да. Мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием
0: «Да».
1: «Новое».
0: Кстати, да.
1: Интересно, это... как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь, в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую, под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
0: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон». Угу. Про благородного русского шпиона, которого играет Данионис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
1: Тоже, смотрите, интересно, как, Борис, что практически во всех этих фильмах зло крайнее, последнее, да, изначальное зло – это всегда нацисты. То есть всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
0: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. Mm-hmm. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
1: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в Покровских воротах.
0: Я этого не знал.
1: Да.
0: Я помню его в роли Дзержинского, это я помню, да. Но вот этого я не знал.
1: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
0: Но здесь, смотрите,
1: умного и гуманного силовика.
0: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
1: да. Да?
0: Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
1: Да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже в последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
0: О, да.
1: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот, ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть, наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
0: Дело в том, что в этом фильме, в самом в 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. Абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табакова в роли Шилленберга, это само по себе дико смешно.
1: Ну, в общем, ну когда да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек
0: да,
1: сочувствует,
0: они, как они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то смехом.
1: Точно, да.
0: И здесь как раз поэтому... Именно вот эта вот двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, не на
0: Они...
1: абсурде ли языка, жизненных ситуаций сделаны. Они тоже
0: Именно.
1: абсурдистские, такие абориутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Вы знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу, может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица, мой тоже, тот самый короткий, выстрелил в упор, а это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро
0: Нет.
1: ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание вставки Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». Говорит: «А чего вы его не арестовали?» Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого. Вот.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать,
0: Ну да.
1: Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Но это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может
1: Ну
0: быть, они
1: да, но тем не менее
0: даже
1: сюжет,
0: фашистами
1: мне
0: назовем.
1: кажется, вечно-вечно живой. Ну
0: Да.
1: что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин
0: Спасибо.
1: был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться. И культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе, развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили. И так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально 3-го года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность «17 мгновений весны» как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах, вообще на тему Штирлица, «17 мгновений весны»? Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
3: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства? Что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
3: Ну, в принципе, первый это сформулировал этот термин Патрушев. Правда, он не был моим собеседником. Но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялся, ну, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно. И они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы, и уже при Ельцине, они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и создать, продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да.
3: И прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма, и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главный режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
3: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-дворяне опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм идет, реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
3: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да, беспризорников.
3: Человек, который не железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы нет, потому что... Но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем в стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
3: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты... Портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
3: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая была, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская. То есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг. И можно потратить, проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было. Там православие, защита от гейропы, да, нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
4: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да? Почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха-парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи. Да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
5: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос. Он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
5: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
5: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас... По-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
5: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что... В общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о... уже чекистов новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там ага. было несколько, ну, если не сказать, то хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
5: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают а в рамках страны. Они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том,
1: понятно.
5: Что они защищают страну.
1: Но
5: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли рост удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена, вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путина. Ну, понятно, хорошо, ФСО, это понятно. Но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
5: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, mm-hmm. сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, mm-hmm. как, по идее, должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают СКБ, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
5: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не вот превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
5: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но у нас тогда с кем, Андрей, просто. А с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
5: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, которая, скажем так, традиция биться за власть всерьез. Они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, скажем так, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Умберто Эко, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, так скажем, мандата на определение будущего России после Путина.
5: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, скажем, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников в ней участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
5: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
5: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ», был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека. Но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
9: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
10: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
11: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. С вами Александра Вагнер. В начале апреля при поддержке Совета Европы начал работать реестр ущерба, нанесенного Украине после начатой Россией агрессии. Его создание скорее нацелено на будущее. После окончания войны компенсировать потерю имущества или здоровья тем, кому был нанесен ущерб вследствие масштабного вторжения России в Украину. Реестр поможет добиваться компенсации, в том числе в судебном порядке. Сейчас он открыт для частных лиц, потерявших жилье или получивших серьезные травмы вследствие российских обстрелов, а также для регистрации разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. Однако в будущем в него будут вносить и данные о военных преступлениях против окружающей среды. Это приведет к первому существенному и необходимому шагу на пути к будущему международному механизму компенсации, в котором Совет Европы также готов сыграть свою роль, поскольку мы стремимся в конечном счете обеспечить ответственность за преступления, которые совершает Россия, заявила генеральный секретарь.

0: другом месте. Повреждение и уничтожение жилой недвижимости также нарушает нормальное функционирование общества и усугубляет гуманитарные кризисы. Это также может иметь долгосрочные экономические последствия для сообществ, препятствуя усилиям по восстановлению и развитию, говорится в заявлении Совета Европы по случаю начала работы реестра ущерба. По оценке организации, речь идет об тысячах семей, потерявших жилье вследствие российских обстрелов. Верхний порог этого значения составляет 600 тысяч к началу апреля 2024 года. Столько заявок ожидают получить от жителей Украины. Также в первой фазе работы в реестр будут вносить данные об ущербе на объектах критической инфраструктуры. Постепенно список будет пополняться за счет ущерба, связанного с потерей имущества юридическими лицами, а также с повреждениями исторического культурного наследия, покрытием затрат на перемещение и размещение на новом месте людей из обстреливаемых или оккупированных регионов Украины, а со временем начнется включение в реестр случаев нанесения ущерба окружающей среде. Говорит Марцела Чернухова из чешской экологической организации «Арника».
1: Идея создания реестра – это собрать документы и данные, которые впоследствии послужили бы для доказательств в рамках судебного урегулирования и выплат компенсации тем, кому был нанесен ущерб. Поэтому я предполагаю, что тот же механизм будет касаться ущерба, нанесенного окружающей среде.
0: Совместно с коллегами из Украины чешская организация «Арника» подготовила доклад об экологических последствиях боевых действий для окружающей среды. Этот документ подробно описывает, какие химические вещества, часто канцерогенные, содержатся в боеприпасах и каким образом они загрязняют почву, воздух и воду. В докладе говорится, что только российская армия использует для обстрелов Украины от 9 до 60 тысяч артиллерийских и танковых снарядов в сутки. Это наносит существенный вред окружающей среде. Например, выгорание электрооборудования на обстреливаемых предприятиях приводит к тяжелому загрязнению окружающей среды полихлорированными бифенилами и диоксинами, пишут авторы исследования. Диоксины образуются при термическом влиянии на полихлорированные бифенилы. Это группа токсичных и стойких химических веществ, влияние которых на здоровье человека включает кожную токсичность, нервную и репродуктивную системы. В некоторых современных бронебойных снарядах, пишут авторы доклада, сердечник изготавливается из обедненного урана. Несмотря на то, что для человека он не опасен, по меньшей мере военные, которые применяли такие вооружения, не сталкивались с проблемами со здоровьем. Канцерогенные вещества после использования такого снаряда оседают в почве и могут влиять на диких животных. Значительное влияние на окружающую среду имеет и токсичное содержимое капсулей детонаторов, предназначенных для зажигания порохового заряда в огнестрельном оружии или для детонации зарядов взрывчатых веществ, например, в гранатах, говорит Марцела Чернухова.
1: Еще одна огромная проблема – ликвидация завалов, появляющихся в результате ударов, и ликвидация этих отходов. В данном случае в основном речь идет о руинах уничтоженных зданий. В первую очередь потому, что может происходить загрязнение асбестом. Еще одним фактором влияния на окружающую среду являются обширные пожары на инфраструктурных объектах, на промышленных предприятиях. Это приводит к выбросам в окружающую среду химических веществ. Этой теме мы будем уделять более пристально внимание в рамках проекта, начатого в феврале этого года.
0: В исследовании украинских и чешских экологов говорится, что ракеты, которыми Россия обстреливает украинскую территорию, это десятки и сотни килограммов химических веществ, которые даже при полном сгорании и попадании остатков в окружающую среду несут значительное загрязнение и являются токсичными для всего живого. Именно поэтому даже к сгоревшим фрагментам ракет приближаться небезопасно, в том числе из-за остатков жидкого ракетного топлива. Снаряды таких систем артиллерийского огня, как «Град» или «Ураган», содержат опасные свинец и аммоний.
1: Есть и другие оценки, что 150 тысяч квадратных километров – это заминированная или потенциально заминированная территория. Это огромная площадь. Минные поля опасны не только для людей. Это потенциальный риск для любого живого существа, будь то дикие животные или птицы, для которых заминированная территория является местом обитания. Если речь идет о сельскохозяйственных угодьях, то невозможно обрабатывать такие поля. Разминирование является крайне дорогим. другой процедурой, требующей большого числа обученного персонала, которого сейчас огромный недостаток. Если мина взрывается, происходит выделение токсических веществ. В земле остаются металлические фрагменты мины, которые не только являются проблемой в случае дальнейшего использования,

0: земли для сельскохозяйственных нужд. Это влияет на рост сельскохозяйственных культур.
1: Рассказывает Марцела Чернухова. Украина – это еще и большая аграрная страна, и значительную часть ее экономики составляет производство сельскохозяйственной продукции, пишут авторы исследования. Сельскохозяйственные угодья занимают более 70% общей площади страны. Из них 57% – это пахотные земли. В некоторых областях эта цифра достигает 86%. Следствием боевых действий является долгосрочное химическое и биологическое загрязнение плодородных почв. И это загрязнение не только от упавших снарядов, но и от неубранной сожженной военной техники. Это значительный источник загрязнения почв и грунтовых вод железом, алюминием, медью и другими тяжелыми металлами на сотни лет. Конец цитаты. Проблемой для окружающей среды является затопленная техника. Это загрязнение водоемов ионами металлов, нефтепродуктами, синтетическими маслами. Все это угнетает рост растений и жизнедеятельность грунтовых организмов. Достаточно сложной является ситуация в Донбассе, Донецкой и Луганской области, где находится значительное количество угольных шахт. Нет достоверной статистики, что происходит с шахтами, остающимися на линии разграничения. Однако известно, что значительное количество шахт из-за активных боевых действий и невозможности откачивать из них шахтные воды затапливается. Затопление шахт приводит к тому, что колодцы и открытые водоемы в прилегающей местности загрязняются высокоминерализированными шахтными водами с превышением содержимого хлоридов, сульфатов и марганца. Таким образом, земли становятся непригодными для жизни. Вода, которая есть в этом регионе, становится ядовитой для растений, сельскохозяйственных животных и людей. К тому же подтапливаются населенные пункты. Высокий уровень грунтовых вод, которые пополняются шахтными, еще дополнительно питается кислыми водами, которые стекают из шахтных отвалов во время дождя, пишут авторы исследования, подготовленного при участии экологической организации «Арника». Чешские экологи из этой организации после разрушения плотины Каховской ГЭС также сделали ряд проб на месте обмеления водохранилища. Результаты этого исследования уже опубликованы. Марцела Чернухова принимала участие в оценке ущерба, нанесенного повреждением ГЭС.
0: Катастрофа Каховского водохранилища стала одним из самых известных случаев экоцида – нанесения ущерба окружающей среде. Не думаю, что нужно приводить длинный список цифр, но повреждение плотины водохранилища привело к тому, что до 90% воды исчезло и вскрылось почти 2000 квадратных километров дна водохранилища. А мы, чтобы оценить размеры ущерба, потенциального загрязнения дна, взяли 5 образцов осадочных отложений и дополнительно 2 образца из кратера, возникшего после падения ракеты С-300, что с Каховской трагедией непосредственно не связано. Парадоксально, но мы выявили, несмотря на то, что брали образцы и из кратера, куда упал крупный боеприпас, самое большое загрязнение в центральной части бывшего водохранилища в Запорожье. Это был общественный пляж, на котором очень сильно превышены показатели инсектицида ДДТ, а также других канцерогенных веществ. Мы там также выявили загрязнение нефтяными веществами, что связано с тяжелой промышленностью.
1: Что показал анализ кратера от С-300? Насколько сильно боевые вещества, которые сейчас попадают в землю в результате обстрелов, загрязняют окружающую среду в Украине?
0: В кратере мы не выявили таких опасных значений, как в случае с Каховским водохранилищем. Первый образец был взят из старого кратера, который появился осенью 2022 года, вскоре после начала войны России в Украине. Второй образец был взят из кратера всего через 2 недели после обстрела. Но и в первом, и во втором случаях мы не выявили опасных значений. В случае второго кратера некоторые показатели были завышены, но это было связано с тем, что на этом месте складировали остатки одного из уничтоженных вследствие обстрела помещений. То есть кратер стал свалкой, и это привело к высоким показателям некоторых опасных для окружающей среды веществ. Однако это не означает, что война не наносит ущерба экологии Украины. В большинстве случаев боеприпасы и кратеры от упавших на землю снарядов являются проблемой. Каждый взрыв боеприпаса – это результат сложной химической реакции. Происходит выброс целой смеси опасных для живых организмов веществ. Мы можем говорить об уране, его окисях, или же о соединениях ртути, олова, о нежидких продуктах органического сгорания. Все это приводит к загрязнению почвы. Мы пока находимся на стадии сбора доказательств. Это первая фаза проекта. И мы собираемся также в дальнейшем собирать образцы на различных территориях, где происходят боевые действия.
1: Является ли экологический ущерб, нанесенный Россией в войне с Украиной, одновременно и одним из видов военного преступления?
0: На мой взгляд, конечно. Время покажет, удастся ли доказать это в рамках послевоенного урегулирования. У меня лично не возникает сомнений, что речь идет о военном преступлении, потому что некоторые случаи нанесения вреда окружающей среде были и даже продолжают совершаться целенаправленно, чтобы нанести Украине как можно больше ущерба, сделать невыносимыми условия для жизни. Иными словами, целенаправленно создаются условия для нанесения максимального вреда украинскому обществу в целом. Ведь окружающая среда и природа – это условия, в которых человек ведет свою ежедневную жизнь. Как я вижу со стороны, в ментальности украинских людей трепетное отношение к земле, на которой эти люди живут. Поэтому, уничтожая почву и среду проживания людей, Путин старается нанести вред всему украинскому обществу. Война – это не только ущерб от обстрелов, непосредственно связанных с огромной потерей человеческих жизней, с материальными потерями и шире со страданиями. Война в Украине является крупной экологической катастрофой, не говоря уже о том, что обстрелами были уничтожены или получили повреждения заповедники или охраняемые государством природные области. Под угрозой оказались как растительные, так и животные виды.
1: Арника уже некоторое время занимается анализом экологической ситуации в Украине. Эти данные будут переданы в реестр ущерба, созданного Советом Европы?
0: Наша организация готовится к следующему этапу реестра. Несмотря на то, что мы говорим об окружающей среде, мы не забываем о том, что война продолжается. И для того, чтобы начать восстановление окружающей среды и создание условий для ее охраны, нужно сначала одержать победу. С другой стороны, чтобы подготовиться к восстановлению, необходимо это делать заранее, так же, как и заранее искать решение того, как возместить ущерб, в том числе окружающей среде Украины. Для этого необходимо регистрировать и подробно описывать каждый отдельный случай ущерба. Только в этом случае будет возможным подсчитать его и говорить о нем в рамках послевоенного урегулирования.
1: О предварительном расследовании такого преступления в отношении окружающей среды Украины, как экоцид, вследствие войны, рассказывала Марцела Чернохова из чешской организации «Арника», которая проводит исследования непосредственно в Украине с начала российской агрессии.
2: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
3: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
2: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
3: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Я рассказываю о том, как собирают доказательства о совершении экологических преступлений на территории Украины во время войны и как в будущем можно будет наказывать виновных за совершение экоцида. В конце февраля этого года депутаты Европейского парламента большинством голосов поддержали введение уголовной ответственности за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимые с экоцидом. Разрушение экосистем, в том числе незаконная вырубка леса, будет караться строгими штрафами и тюремными сроками в соответствии с обновленной директивой ЕС об экологических преступлениях. Таким образом, страны Европейского Союза стали первыми, кто ввел уголовную ответственность за серьезные экологические преступления. Теперь у стран-членов Содружества есть 2 года, чтобы закрепить это в национальном законодательстве. Экоцид в скором времени станет частью не только законодательных норм стран Европейского Союза, но и международного права. Консультации о введении наказания за экоцид в Римский статут Международного уголовного суда ведутся в последнее время. Актуальными эти переговоры стали для Украины после начала российской агрессии. Самой крупной катастрофой за время войны, которая приравнивается к экоциду, стал взрыв на Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года плотина ГЭС была разрушена. Последовавшее за этим катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров Херсонской области, более 50 населенных пунктов и привело к многочисленным жертвам. Масштаб ущерба для экономики и экологии Украины и всего Черноморского региона еще предстоит оценить. Эта трагедия пока до конца не расследована, а виновные не найдены. Однако экологический ущерб, нанесенный вследствие российской агрессии, может оцениваться в международных судах уже сейчас, несмотря на то, что преступление экоцида пока не стало нормой Римского статута. Уничтожение природы является одним из военных преступлений. Согласно действующей редакции Римского статута, Гаагский уголовный трибунал может осуществлять судебные преследования за экологические преступления, если экологический ущерб является частью одного из четырех закрепленных в международном праве преступлений, то есть геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности или преступления агрессии. В случае военных преступлений их описание позволяет привлечь к ответственности, например, за, цитирую, «намеренное начало вооруженного нападения с осознанием того, что в связи с таким нападением будут не только человеческие жертвы, ранения среди гражданского населения или ущерб гражданским объектам, но также обширный и серьезный ущерб природной среде, который будет явно непропорционален ожидаемому конкретному и прямому общему военному преимуществу». Конец цитаты. Таким образом, теоретическая возможность привлечь к ответственности Россию за разрушение Каховской плотины, как за совершение военного преступления, существует. При этом есть и некоторые оговорки. Согласно Римскому статуту, требуется, чтобы деяние было преднамеренным и чтобы это намерение было доказано как преступное. В контексте окружающей среды сделать это часто бывает довольно сложно. Более того, Гаагский трибунал может судить только отдельных лиц, физических лиц, а не государства. Иными словами, чтобы привлечь к ответственности за разрушение Каховской ГЭС или другие экологические и военные преступления, совершенные на территории Украины, необходимо найти тех, кто принимал решения, то есть отдавал приказы к обстрелам или взрывам. В 2019 году Россия вышла из международного соглашения, так называемого дополнительного протокола 1 к Римскому статуту, видимо, именно с целью уйти от ответственности за будущие преступления. Это также означает, что суд не может налагать никаких обязательств на россиян, ответственных за преступления. Тем не менее, если в будущем российское общество захочет восстановления отношений с международным сообществом и западными странами, то не исключено, что Россию можно будет привлечь к ответственности как за преступления в отношении окружающей среды, так и за другие военные преступления. Частью наказания за такие преступления является и выплата средств, которые будут использованы для восстановления. Согласно Римскому статуту, возможно и денежное наказание, однако основным видом наказания для нарушителя является тюремное заключение. Мартин Абель, который изучал право в Оксфордском и Карловом университетах и специализируется на преступлениях против окружающей среды, рассказывает о том, как защита природы постепенно уравнивается с другими преступлениями.
4: Экоцида – знамо как противоправное или безоглядное деяние.
5: Экоцид – это незаконные или бесчеловечные действия, совершенные с пониманием, что существует большая вероятность в том, что эти действия приведут к серьезному и продолжительному ущербу окружающей среде. Такое определение понятия «экоцид» было дано много лет назад, но именно оно после многолетних обсуждений и консультаций было утверждено в июне 2021 года. Речь идет об уголовном преступлении, которое может стать пятым преступлением международного права после геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии.
1: Если речь идет о пятом уголовном преступлении международного права, не могли бы вы объяснить, почему экоцид приравнивается к военным преступлениям?
5: Серьезность этого преступления заключается в том, что речь идет о значительном ущербе для природы, но во многих странах мира наказание за него не предусмотрено, что позволяет тем, кто занимается такими деструктивными действиями, оставаться безнаказанными и даже совершать одно и то же преступление в разных странах мира. Одновременно существует и другая проблема. Чаще за ущерб окружающей среде наказывают юридических лиц, как правило, торговые корпорации или производители. Производителей или же государства, но их высшие руководители, которые непосредственно принимают решения, ведущие к экоциду, остаются безнаказанными.
1: Можно ли привлечь к ответственности за ущерб окружающей среде на основании Римского статута и других международных документов, в которых предусматривается наказание за военные преступления? Или же необходимо, чтобы и в этих документах экоцид отдельно был прописан как одно из военных преступлений?
4: на закладе международного права.
5: Международное право предусматривает наказание за преступления, которые совершаются во время вооруженных конфликтов. И международное право знакомо с таким военным преступлением, как ущерб окружающей среде. Но на практике поиск ответственных и их наказание за такой ущерб случаются нечасто. Поэтому в настоящий момент есть запрос в Международный уголовный суд относительно того, будет ли он рассматривать экоцид в рамках правовых норм, предусматривающих ответственность за военные преступления. До сих пор официального ответа из суда нет.
1: Европарламент в феврале этого года поддержал уголовную ответственность за экоцид. Почему, несмотря на то, что преступления против окружающей среды уже являются частью законодательства ЕС, многие страны Евросоюза добиваются и того, чтобы экоцид стал частью международного права?
5: Это две разные сферы. В данном случае территория Европейского Союза отделена. Также важно и то, когда произошли те или иные преступления в отношении окружающей среды. Взять, к примеру, Украину. Эта страна сейчас не является членом ЕС, но на ее территории совершаются экологические преступления, так как там идет война. Пока на Украину не распространяется директива об уголовно-процессуальной охране окружающей среды, которая была принята в начале этого года и вступила в силу в апреле, потому что страна пока не вступила в ЕС. Документ предусматривает уголовное наказание за серьезные случаи нанесения ущерба окружающей среде, сравнимое с экоцидом. А вот если бы ответственность за экоцид была бы в Римском статуте Международного уголовного суда, то тогда Украина могла бы искать справедливости за совершенное преступление.
1: Когда ответственность за экоцид будет предусмотрена в Римском статуте? Ведутся ли такие переговоры?
5: Чтобы ответственность за экоцид была прописана в Римском статуте, за это должны проголосовать 2/3 государств его участников, то есть более 80 стран. Участники ежегодно проводят встречи. Очередное заседание будет и в этом году, в декабре. Если какая-либо из стран на этой встрече внесет такое предложение, то, возможно, уже в ближайшем будущем будет предусмотрена ответственность за экоцид также в международном праве. Но, насколько я знаю, пока речь идет скорее о переговорах с отдельными странами о политической поддержке и создании альянса государств, которые поддержат это предложение.
1: Если предположить, что ответственность за экоцид в международном праве появится в ближайшие несколько лет, сможет ли, например, Украина инициировать дела, в которых предусматривалось бы наказание за ущерб окружающей среде, нанесенный российской агрессией?
5: Нет, к сожалению, задним числом это невозможно. Это противоречило бы положению о запрете ретроактивности закона. То есть новые дела можно будет возбуждать только после того, как ответственность за экоцид будет предусмотрена в международном праве. Однако это не означает, что вообще невозможно искать виновных за совершение преступлений против окружающей среды. В международном праве есть другие документы, которые распространяются как на Украину, так и Россию, и позволяют наказывать за экологические преступления, совершенные во время военного конфликта.
1: Эколог и специалист по международному праву Мартин Абель рассказывал о том, что такое экоцид и как это преступление постепенно становится нормой международного права наравне с преступлениями геноцида, агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Это был третий выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую часть, в которой я буду рассказывать о том, что такое сексуализированное насилие и кто из российских военных, совершивших это преступление в Украине, может понести ответственность за него в будущем. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть в законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
1: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться в политический джерримандеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримандеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
0: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинство представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот, как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
1: Значит, вы частично правильно поняли, но не на 100%. Давайте я пытаюсь объяснить более четко. Что да, по закону 65-го года Конгресс запретил нарочное размывание меньшинств. Но то, как Верховный суд интерпретировал этот закон до недавнего решения в деле Луизиана против Калей, Верховный суд не только утверждал, что закон запрещает нарочное размывание, но он также была доктрина, что в некоторых ситуациях штатские власти не только обязаны не заниматься расовой дискриминацией в рисовании этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, будут, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В решении, которое Верховный суд недавно принял, уже в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
0: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
1: Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим джерримандерингом и расовым, и что одно запрещено Конституцией и законами, другая до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политические джерримендринги, расовые, очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей не всегда, на подавляющем большинстве случаев, голосует за демократов, а большинство белых избирателей, в основном случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пресса хочет заниматься политическим джерримендрингом, очень часто у них есть стимул использовать расовый джерримендринг как метод, чтобы достичь объект политического джерримендринга. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калей, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического джерримендринга.
0: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65 года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, на вот, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
1: Я бы сказал, что конечно, с 1965 года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 1965 году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый джерримендринг в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцев штатской прессы, ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые. Дискриминация может возникать в джерримендринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палаты представителей, и уменьшить процент демократов, и они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендринга. И я считаю, что с одной стороны, консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но, с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым джерримендрингом, чтобы способствовать политическому джерримендрингу.
0: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное, как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
1: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новое, и в течение многих лет некоторые штаты, как, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного дня, избирательного дня.
0: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорила, что либеральная судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы, И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговору вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
1: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспрофессиональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что в голосовании по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый «красный мираж», о котором вы упомянули. Но в этом виновен Трамп и те, которые поддерживали его полные враки по этому пункту. Потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее. Но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
0: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов, но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и Штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
1: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорные вопросы, специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе, в Белом доме, такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы gerrymandering'а и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасна. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
0: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
1: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быстро не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
0: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
1: Вам тоже.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: К Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
12: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
13: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
12: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
14: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024

0: Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Эсмедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Эсмедляева, а также еще двух человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
1: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту. Территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
2: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работу работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется

0: несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
1: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
0: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, Росатом заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
2: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации. А может, в Европу подует. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности.
0: Уровень радиации на Запорожской АЭС, как по данным Росатома, так и по информации МАГАТЭ, в норме. Украина удары по Запорожской АЭС отрицает.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
4: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... Они там находятся... Топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
3: Ну, а в таком случае, какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
4: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, Понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть. И там есть отработавшее топливо, хранится. Там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо отстаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
3: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
4: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
3: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
4: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ, инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть, у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но, тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связано именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на одну из на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине, на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот, атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
3: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения – это скорее случайность?
4: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. А те, к сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
3: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право». Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрали родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
5: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
6: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
5: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
7: Но и случай выдворения меня там просто-напросто убьют.
5: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
7: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала управления в Чечне.
3: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
7: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что этот некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
3: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
7: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
3: Угу. Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то? Или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью?
7: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова, это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, то есть, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будут некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом чуть на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, ну, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление, это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека, и не только его, но и его семьи.
3: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
7: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС, не проверял, посмотрел на него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что-то ты смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать? Кто чем недоволен? Да, то есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие просто так, потому что им нравится иногда. А другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, и как его начальник ОМВД все будет говорить через авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая на самом деле дешевая, но промыть мозги. И человека могут, то есть не могут, всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят, если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще, дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
3: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
7: Конечно, это обязательно.
3: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата?
7: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же, это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти, если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, там, за матерью, и сотрудники МВД вообще этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
3: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении, как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
7: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он их потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
3: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
0: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
8: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась «Макса». А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с якобы с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
0: Работают в «Максе» старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к «Максу», но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
9: «У меня многое было завязано на «Макс», в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет».
0: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через «Макс» написал якобы их водитель. Он сообщил свои фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщество «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей «Макс» перестал работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
3: Thank you. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
10: Добрый день.
3: Еще когда запускали только этот Макс, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера Макс для пользователей?
10: Когда Макс только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, Макс, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и за тем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что Макс признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера Макс эту компанию удалить из App Store, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
3: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем небезопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
10: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
3: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
10: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователя ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
3: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
10: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но тем не менее люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно. Заведите отдельный максофон. Пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряются с принятием нового пакета законов. Пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там, в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
3: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через Макс и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя Макс, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
10: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
3: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
11: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывть правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
21: Говорит Радио Свобода.
11: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
21: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
22: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Тамыздат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала Радио Свобода, что при этом не считает верной идею о том, что средневековье повторяется.
23: Меня очень давно интересовали, как используются неомедивальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью

0: истории, которые следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у Путина

0: Нигилизм есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны – советской и постсоветской тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Волпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это, самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному. А вот еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
2: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнинный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из русскоязычного Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. В России спорят о памятниках, об эмиграции, о будущем оппозиции. В Киеве демонтировали памятник Михаилу Булгакову. Решение вызвало бурные споры о культуре, памяти и месте русской классики во время войны. А тем временем Илья Яшин объявил о создании новой политической партии в эмиграции. Одни увидели в этом шанс на объединение, другие – повод для новых споров среди противников Кремля. Обо всем этом в обзоре социальных сетей в программе «Цитаты свободы». О сносе памятника писателю пишет активистка Екатерина Марголис у себя в Фейсбуке.
1: Но дело даже не в писателях, не в их наследии и даже не в биографии. Трепетное отношение и сознательное последовательное конструирование той же Ахматовой собственной биографии отчетливо прочитывается и в ее знаменитом высказывании о Бродском «Рыжему делают биографию». Дело за читателями. Литература и культура – ментальные территории. Культура связана с землей самой своей этимологией – земледелие. Памятники, повторю в какой раз, это проекция автора текста со страниц, с ментальных и культурных пространств на территории реальные, земные, их физическое присутствие в живом контексте современности. Образ автора из метафорической фигуры, из ряда букв или портрета на четвертой сторонке превращается в трехмерную фигуру реального пространства, обретает материальность – мрамор ли, бронза ли, гранит. Государство неизменно хочет контроля и рукотворности. Поэты же, от Горация до Пушкина, ценили памятники иные, нерукотворные, память и наследие. Но даже Ахматова, не скрывавшая своего отношения к Украине и украинскому языку и литературе, чем вызывало справедливое возмущение Лидии Корнеевны Чуковской, мечтала лишь об антигосударственном памятнике в очереди к тюрьме, к крестам. И если когда-нибудь в этой стране поставить задумают памятник мне. А вовсе не собиралась аукаться в Киеве или в Одессе. «Последняя с морем разрушена связь», пишет она черным по белому. Не знаю, что хотел Булгаков, но сомневаюсь, что и при его отношении к украинскому языку и украинцам, опять-таки черным по белому, описанному в «Белой гвардии», он бы цеплялся за собственный постамент в Киеве, как это делают любители русского мира или индоктринированные вросшим в сознание мифом о великорусской культуре, которой почему-то, несмотря на ее заявленное априори величие, нужно непременно по-собачьи метить территории своими истуканами. Но все очень просто. Если ментальная территория того или иного автора есть территория империи, шовинизма и пренебрежения к другой культуре, то и памятники на реальных улицах, с какими бы намерениями и в каком бы контексте они не были поставлены, изначально сегодня стоят именно как материальная метка ментальной территории империи. Их демонтаж – закономерный этап демонтажа империи на суверенной территории не только собственной страны, но и собственной головы и культуры. Дьявол же в деталях семантики. Почитайте прессу на разных языках. Слова «демонтаж» и «снос» отличаются лишь встроенной в семантику оценкой. Одно нейтрально, другое несет в своем значении разрушение, которое никогда не может быть нейтральным. А в реальности статую, демонтированный вчера в Киеве памятник Булгакова, просто передали в частную коллекцию дочери Николая Рапая, автора скульптуры. Памятник, кстати, был поставлен совсем недавно, в 2007 году. Колониализм имеет длительные, многогранные, многослойные и часто не всегда различимые самими жертвами последствия.
11: А вот что пишет украинский блогер Михаил Костров у себя в Фейсбуке.
4: Булгаков – один из моих любимых писателей. Я не знаю, что значит слово «великий», кто может судить о величии, но его произведения переведены более чем на 50 языков. Его изучают и будут изучать в ведущих университетах мира. Де-факто Булгаков принадлежит человечеству. Его судьба и творчество тесно связаны с Киевом, и он навсегда останется киевлянином. Булгаков, безусловно, имел дар предвидения, поскольку Шариковщину предсказал с гениальной точностью. Можно снести памятник, уничтожить музей, даже сжечь книги на площади. Но память невозможно уничтожить. Перефразируя кота-бегемота, можно сказать, что время всех рассудит. В эти дни мне очень откликается та интонация, с которой профессор Преображенский относился к власти и ее чинушам. Интонация брезгливости.
11: Свое мнение высказывает писатель и историк Александр Желенин на своей страничке в Facebook.
12: Еще раз про икону русской интеллигенции. Булгаков и Путин. Что общего? Оба русские имперцы, оба презирают народ вообще и украинский народ в особенности. Да, выражают они это по-разному. Булгаков с помощью образов, собачье сердце, Путин, похохатывая над своим народом в узком кругу и публично отрицая право украинцев быть самими собой. На публике Путин, как типичный политик фашистского толка, должен быть отцом своего стада. И надо признать, этот образ ему удается. Стадо любит его. Булгаков, между прочим, не интеллигент. Он аристократ, элита. В традициях русской интеллигенции начала 20 века как раз было сострадание, сочувствие к народу. А для Булгакова народ Шариковы. Все свои беды мастер видит в том, что кругом одни Шариковы. И если их всех вновь посадить на цепь в будку, то его проблемы закончатся. Защиту от Шариковых Булгаков искал и нашел у тирана. Не буду повторять то, о чем писал в предыдущих постах. О том, как Иосиф Виссарионович ценил его творчество, помогал с трудоустройством в лучший московский театр, МХАТ и так далее. Булгаков высмеивает Шариковых в открытую, в своих произведениях. Путин ржет над ними втихаря, используя их в мясных штурмах. Каждому свое. А покушусь-ка я на святое, на Булгакова нашего Михаила Афанасьевича. Его, на мой взгляд, нужно демонтировать не только с Киевской улицы, но и с того постамента, на котором он стоит в головах постсоветской публики. Вне зависимости от литературного таланта, Булгаков был типичным русским имперцем. Прочтите его «Дни Турбиных». Эта пьеса нравилась Сталину, который смотрел ее несколько раз. Не случайно смотрел. Повторю здесь часть предыдущего поста о творчестве Булгакова и отношении к нему. 18 апреля 1930 года Сталин сам позвонил Булгакову и порекомендовал ему устроиться в Главный драматический театр Москвы, в МХАТ. И какая неожиданность! Булгакова тут же приняли на работу ассистентом режиссера. Проработал он там после этого 6 лет. В 1932 году Сталин лично распорядился, чтобы «Дни Турбиных» были восстановлены в репертуаре МХАТа после того, как в советской прессе в 1929 году пьесу назвали «извращающей украинское революционное движение и оскорбляющей украинцев». «Собачье сердце». По нему стонало и продолжает стонать от восторга позднесоветская и нынешняя постсоветская интеллигенция. Произведение это сколь талантливое, столь и реакционное по своей сути. Его основная мысль, очень четко проведенная Булгаковым, состоит в том, что есть скот, люди-животные, которые всегда должны оставаться в своем животном состоянии. Их задача – служить истинным людям, своим господам, повиливать хвостиком и ни на что больше не претендовать. Чем более остроумно и талантливо такие вещи внедряют в сознание общества, тем хуже для этого самого общества, потому что оно обречено на то, что большая его часть так и останется быдлом. Но в таком случае нечего жаловаться, господа хорошие, когда это быдло, приходя к власти, имеет всех этих профессоров преображенских и их авторов во все щели.
11: Политолог и общественный деятель Дмитрий Спивак говорит у себя на YouTube-канале о сносе памятника следующее.
13: «В мире есть только две силы – доллары и литература», – так писал великий Михаил Афанасьевич Булгаков. «Сегодня большая литература проиграла, потому что современные Швондеры и Шариковы снесли памятник автору на Андреевском спуске в городе Киеве. Снесли они, а стыдно почему-то мне. Стыдно за себя, за Киев, за Андреевский спуск, за киевские власти, за страну, за людей, за культуру, за литературу, за здравомыслие. Вот они снесли, потому что это потомки тех, кого создавал великий автор, гений литературы. Вот снесли, чтобы не читали, чтобы мы не видели их сущность. Снесли в угоду кому-то, в угоду чьим-то интересам, рассказывая про псевдопатриотические вещи, борьбу там с каким-то инакомыслием или там имперским воздействием чего-то. Стыдно мне еще и потому, что живого тогда автора, великого мастера Булгакова, гноил тогда ОГПУ и Сталин, загоняя в нищету и болезни, запрещая все, что он писал, изымая собачье сердце, не разрешая там ту же Белую гвардию, Дни Турбиных и так далее. И мы это запрещаем и сносим его памятник. То есть коммунисты его запрещали, и свободная демократическая Украина его тоже запрещает, снося его памятник. То есть Украина, которая за декоммунизацию, за борьбу с тем ненавистным коммунистическим режимом, по отношению к Булгакову идет абсолютно теми же путями. Бескультурие под призмой патриотизма – это и есть, собственно, та шариковщина, которую описывал-то автор. Ну и тоже вспоминаю гениальную фразу великого Булгакова, который говорил, что писатель всегда будет в оппозиции к политике, пока политика будет в оппозиции к литературе. Ну вот, собственно, есть ощущение, что наша политика сегодня в оппозиции к культуре. Не нужен ни Булгаков, не нужна музыка Чайковского, не нужен Павел, никто не нужен. Единственный вопрос, что будем делать с нашим Тарасом Григорьевичем, который не всегда жил в Украине и не все писал на украинском. Что с Гоголем будем делать, с другими? А ведь Булгаков же киевлянин. Более того, даже Владимир Зеленский в 21-м году защищал тогда Булгакова и говорил, что украинские писатели не дадим в обиду и так далее. А сегодня придумывают. И вот осиротел и Киев, и Андреевский спуск. Мы осиротели.
11: Журналист Ростислав Мурзагулов у себя на Ютубе на фоне воздушной тревоги в Киеве говорит про памятник Булгакову такое.
14: Можно было считать Булгакова гением, он гений, мы все с вами его читали. А можно было его считать просто человеком, у которого вот такие вот воззрения, он просто высказывался по тем или иным вопросам. Слушайте, объективно, человек, конечно, говорил жестко, грубо антиукраинские вещи, против украинской государственности, против культуры, против языка. А если бы не было войны, здесь бы это спокойно воспринимали, здесь вообще воспринимают спокойно очень разные мнения. Но тогда, когда вот количество таких заявлений, типа булгаковских, перешло вот в то качество, которое мы сейчас тут имеем, знаете, к Булгакову относятся так, как относятся. И, ну да, снесли памятник. Но все мои друзья пожали плечами, почти все. Сказали, ну, снесли. Как-то так.
11: Историк Дмитрий Стрезиевский у себя в Фейсбуке пишет следующее.
15: В лентах соцсетей не утихает плач по памятнику Михаилу Булгакову в Киеве. Причем свое возмущение выражают порядочные люди, выступающие против войны и Путина. У некоторых даже шок, мол, как так, украинцы смогли, Булгаков же лично против них не воюет. Не вдаваясь в спор, правильное ли это решение или неправильное, и относясь к ряду книг Булгакова вполне положительно, попробую объяснить логику для антивоенно настроенных россиян. Основной мотив для негативной реакции «как же так?» так. Булгаков хороший писатель, высмеивал советские порядки, родился в Киеве и умер за 10 лет до появления Путина на свет. В чем же он виноват? При этом не учитывается главное. Памятники ставят не просто хорошим писателям, художникам, педагогам, композиторам. Памятники ставят выдающимся деятелям, которые еще и свои, то есть имеют явную и неоспоримую связь со страной. Булгаков для Украины явно не свой. Он русский и россиянин до глубины души, начиная с семейных корней, биографии и мировоззрения. Он вкладывал в уста своих персонажей насмешки над украинским языком, культурой и попытками создать государственность, причем без всякой рефлексии и не создавая персонажей с иным мнением, чтобы уравновесить такие высказывания. Нет сомнения, что он действительно так думал и показывал это на практике. Все его контакты с украинским были сугубо по принуждению, а вступление в ряды деникинцев – русское, искренний и добровольный выбор. Его произведения также исключительно русский взгляд. Киев для Булгакова – город в Российской империи, а потом СССР. Никакой привязки к Украине. Булгаков, исходя из украинской перспективы, не общее наследие, он чужой. Представитель той культуры, от которой современная Украина очень хочет дистанцироваться. По крайней мере, сейчас.
16: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
17: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
17: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
10: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
16: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В российской эмиграции обсуждают инициативу Ильи Яшина по созданию новой политической партии. Сам Яшин говорит о необходимости объединения и подготовке к будущим переменам в России. Однако в соцсетях уже спорят, нужна ли оппозиции еще одна политическая структура и сможет ли она преодолеть старые разногласия. Как пишет об этом у себя на странице сам Илья Яшин?
4: В субботу прошло очередное заседание Оргкомитета Российской демократической партии. Давайте поделюсь главными новостями. Первое. Учредительный съезд партии состоится 12 и 13 июня в Берлине. В нем примут участие около 120 делегатов, среди которых немало известных людей – политиков, бывших депутатов, журналистов, правозащитников, активистов и т.д. Второе. Рабочее название партии «Мирные силы России» – МСР. Третье. Оргкомитет подготовил основные документы партии, которые будут вынесены на съезд. Таких документов три. Декларация партии, которая заявит о ее учреждении. Манифест партии, который отражает наши ценности. Устав партии, который регулирует ее работу. Четвертое. Учредительный съезд пройдет в течение двух дней. 12 июня делегаты будут работать в закрытом режиме, рассмотрят и примут программно-уставные документы, а также тайным голосованием выберут руководящие органы партии. 13 июня мы откроем съезд для прессы. Этот день будет посвящен в основном политическим выступлениям избранных накануне руководителей партии и гостей съезда. Пятое. Сегодня мы открываем аккредитацию для СМИ. Если вы журналист, желающий посетить съезд и осветить его работу, направьте заявку на электронный адрес. В заявке, пожалуйста, укажите вашу фамилию и имя, а также медиа, которое вы представляете. Кроме того, уточните, пожалуйста, планируете ли вы вести видео или фотосъемку. Ну и пожелайте нам удачи.
16: О том, как правильно заниматься политикой и миграцией, говорит Илья Яшин у себя на Ютубе.
18: Как вообще можно заниматься российской политикой, находясь за пределами России? И вот мой ответ. Мы должны создать политическую партию. Именно так. ни фонд, ни клуб единомышленников, ни ассоциацию. Мы должны создать настоящую политическую партию. И прямо сейчас я тезисно объясню, почему это важно и своевременно. Первое. Как и многие мои соратники, я занимаюсь политикой не первый год. И я убежден, что задача политиков не просто просвещать общество, объяснять какие-то волнующие людей проблемы или комментировать текущие события. Задача политиков – бороться за власть в своей стране. А политическая партия – это в первую очередь инструмент борьбы за власть. Мы с вами видим, что партийная система в России фактически разрушена за годы правления Путина. Оппозиционные партии внутри страны или запрещены, или жестко придавлены к земле ментовским ботинком. Те же партии, которые как-то функционируют и сохраняют фракции в Госдуме, по сути, являются группами, которые напрямую управляются с администрацией президента. Все они – партии Путина и партии войны. Создание же независимой партии, пусть и за границей, это четкий сигнал российскому обществу, сигнал всем нашим единомышленникам. Мы поднимаем знамя и открыто декларируем, что есть политическое и организованное объединение людей, которые ставят перед собой задачу прийти к власти в России, обеспечить нашей стране мирное, свободное и демократическое развитие на основе гражданского согласия и добрососедских отношений с другими странами. Цитируя классика, есть такая партия. Мы заявляем обществу, вот наш манифест, который отражает наши ценности, вот наша программа, вот наше коллегиальное руководство. Если вы разделяете наши ценности, наши цели и задачи, вы можете стать частью этой политической партии. Второе. Мы приглашаем сторонников оппозиции к совместной политической работе. Если вам надоело быть безучастными наблюдателями, вы можете стать членом партии, партийным организатором, вы можете создавать партийные ячейки и избираться в руководящие органы. Понятно, что тут есть значительный нюанс. Если вы живете в безопасности за границей, то такую работу можно вести открыто, публично и легально. Если же вы физически находитесь в России, то подобная деятельность сопряжена с большими рисками, поскольку независимая политика в России, ну, по сути, приравнена властями к уголовному преступлению. Поэтому мы продумываем механизмы защиты наших сторонников внутри страны. Это отдельный большой разговор, которому мы уделяем существенное внимание. Но так или иначе, наша партия создается не как закрытый клуб, а как демократическая организация с коллегиальным руководством и широкой клавиатурой действий.
11: О том, как работает с журналистом с новой партии, рассказывает Мария Безрук из литовского Делфи у себя в Фейсбуке.
1: Воскресное утро омрачилось тем, что Илья Яшин отказал мне в аккредитации на съезд своей новоиспеченной партии МСР. Дети, узнав об этом, возмутились. Как так? Мама, ты же так его поддерживала, пока он был в тюрьме. Сложно объяснить чистым созданием, воспринимающим мир с обостренным чувством справедливости, почему человек, которому моя 8-летняя дочь отправляла в колонию рисунки, едва освободившись, превратится в скромное подобие того, с кем активно борется на словах. Горько наблюдать за тем, как оппозиционные политики в изгнании вместо консолидации антивоенных россиян активно занимаются их разобщением. Не желая видеть на своем съезде тех, кто может задавать неудобные вопросы, Яшин и его команда выстраивают зеркало той системы, борьбу с которой они декларируют. Вспоминается случай из довоенных времен, когда мне было отказано в аккредитации на пресс-конференцию с участием Нарышкина. На вопрос, в чем причина, пиар-служба РИА Новостей сослалась на ФСО, сотрудники которой утверждали списки журналистов и сочли меня неблагонадежной. «Извините, мы вас знаем как серьезного профессионала, но тут мы бессильны», — посетовали коллеги из агентства. Что ж, можно поздравить организаторов первой оппозиционной партии в эмиграции. Вы действуете строго в фарватере ваших оппонентов, пренебрегая демократическими постулатами свободы слова.
11: На раскол партии намекает у себя в Твиттере и Олег Кашин.
12: Илья Яшин отказался комментировать вот так публичное заявление Максима Резника. Представители команды Яшина в разговоре с корреспондентом «Вот так» подтвердили, что конфликт существует, но, по их словам, не имеет под собой никакой политической составляющей. Разногласий в вопросах будущего управления партией ранее также не возникало. Основная причина раздора, по словам одного из собеседников, лежит в другой плоскости. Максим Львович сейчас болен, и ему нужно лечиться. Это довольно тяжелая ситуация, поэтому мы приняли решение не комментировать ее перед съездом. Источник «Вот так», знакомый с организационной работой партии, объяснил, что речь идет о проблемах Резника с алкоголем. В свою очередь, Резник не стал отрицать сам факт алкогольной зависимости. Он подтвердил вот так, что в связи с перенесенным гипертоническим кризом и микроинфарктом прошел курс медицинского лечения и медикаментозной терапии алкогольной зависимости с применением длительно действующего блокирующего препарата. Резник разговаривал с журналистом вот так из больницы вскоре после успешного завершения хирургической операции. «Мое физическое и интеллектуальное состояние оцениваю как хорошее. Это подтверждается не словами, а результатами работы. За последнее время мной был подготовлен объемный пакет документов, в том числе проект новой редакции устава. Поэтому считаю правильным обсуждать не слухи и ярлыки, а содержание подготовленных мной предложений», — заявил Максим Резник. При этом Резника уже исключили из чата оргкомитета партии. По его словам, это произошло по инициативе Яшина, обосновавшего это проблемами коллеги-политика с алкоголем.
11: Журналист Александр Ходс у себя в Твиттере гораздо более критичен к новой партии «Россиян».
19: Забавно наблюдать за перепалкой Максима Резника и Ильи Яшина по поводу структуры новой партии, которую Яшин создает с прицелом на выборы. По сути, Резник обвиняет коллегу в бонапартизме, упрекая в том, что он планирует партию под себя, в ущерб демократии и коллективному руководству. Посмотрим, чем закончится этот цирк, где миротворцы занялись любимым делом – устройством очередной бессмысленной структуры, которая никак не влияет на жизнь в России. В этом заключается роковая ошибка легалистов, которые видят любое политическое действие только через призму институтов, кресел, депутатских и прочих органов. Но в эпоху смуты никакие институты в распадающейся России не работают, а уж тем более и с эмиграцией. Повторить финт Ленина, который создал партию до возвращения на родину, Яшину не удастся, потому что в путинской России у либералов нет достаточной социальной базы. В случае краха системы главную роль будут играть силовые структуры и мафиозные кланы, которые займутся силовым переделом власти. К этому и надо готовиться. Но никаких мирных эмигрантов к власти не допустят. По сути, Яшин повторяет ошибку системного политика Навального, который тоже делал ставку на выборы, партийную работу в виде штабов и на легальную борьбу по правилам режима, почему-то веря в силу институтов, которых уже не было. После Путина от правового государства осталось пепелище, и всерьез надеяться, что с помощью мирных процедур можно оттеснить хозяев жизни от их властного ресурса, может только сумасшедший. В России нет выборов, потому что нет электората и гражданского общества в целом. Фашизация, которую мы видели при Путине, это глубинный процесс необратимого распада общественного организма. Возродить на базе этой мертвой субстанции какое-то общество, способное к выборам и идейной организации, это все равно, что ждать от трупа активной жизненной позиции. Но в морге не бывает выборов. Судьбу мертвецов решают хозяева морга. Не случайно Яшин сформулировал главный вопрос россиян. Люди хотят мира и покоя. Мол, отстаньте от нас со своей войной и политикой. В одном из текстов Яшин напомнил, в декабре 2011 года, выступая на 100-тысячном протестном митинге в Москве, Алексей Навальный сказал: «Я вижу на этой площади достаточно людей, чтобы взять Кремль штурмом, но мы – мирная сила». И где теперь этот политик, сделавший ставку на мир с фашистским режимом? Короче говоря, вся эта партийная возня вокруг фейковой партии мира, которая якобы сможет занять место в драке за власть и на что-то повлиять из-за миграции, это не просто бессмысленная, а вредная затея, потому что она отвлекает от единственного способа повлиять на судьбу России, от помощи Украине раздавить империю силовым путем. Поэтому, в какой бы конфигурации ни расселись в кресло эти голуби мира, их партия останется позорным и бессмысленным проектом в истории русской эмиграции.
11: Блогер Сергей Беспалов пишет в своем Фейсбуке:
4: «Самое время про политику написать. Илья Яшин собрался создавать новую партию. Пару недель вся лента была в подколках Илье по этому поводу. В рамках концепции «Если Невзлинские против колхозов, то я за» напишу пару мыслей. Первое. Читаем Конституцию России. Илья может делать, что хочет. Второе. Эту бы энергию да на выборы в Кнессет Израиля. Третье. Нет, не пойду и не собираюсь поддерживать. У Ильи свое право, у меня свое». А по поводу партстроительства давно есть у меня в голове одна мысль. Все партии мира можно условно разделить на партии идей и партии интересов. В первом случае партия продает свое видение мира и устройство государства, во втором – интересы избирателей в самом бытовом смысле этого слова. Партии первого типа в России были, СПС и Яблоко, например. А вот со вторым типом в России справился только Путин, который приписал себе все хорошее и продал женщинам 55+, как основному голосующему населению страны. Так что, что бы там ни думал Невзлин, без него кто-то придумает, как говорить с россиянами, получится ли ей хорошо. Не получится, на нем свет клином не сошелся.
20: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютьюбе и Телеграме. Слушайте нас, делитесь подкастом и советуйте друзьям.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
7: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
8: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о вечном. Более полувека любимым сериалом россиян остаются «17 мгновений весны». А Штирлиц занимает первое место среди киногероев, которых хотят видеть президентом. Миф о Штирлице прочно сросся с образом Путина. Был использован в выборах 2000 года и далее. Какую роль КГБ сыграл в создании сериала и других фильмов о советских разведчиках? Как чекисты стали видеть себя элитой страны? И почему Россия неизменно выбирает Штирлица? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Полвека спустя, после выхода фильма «17 мгновений весны», Штирлиц остается одним из самых популярных героев в России. Образ советского разведчика, хладнокровного, скрытного и всегда побеждающего противника оказался удивительно живучим. И многие исследователи считают, что именно этот архетип во многом подготовил российское общество к появлению власти бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Сам сериал создавался при активном участии советских спецслужб, а фильмы о разведчиках десятилетиями формировали представление о чекистах как об особой элите, людях, которые знают больше остальных и имеют право принимать решения за страну.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется культуролог Борис Лакшин. Борис, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как вы можете объяснить популярность, которую держится на протяжении полувека? Я понимаю, что в 1973 году там улицы пустели, когда выходил сериал, десятки миллионов людей посмотрели. Но почему с каждой новой итерацией, каждое новое поколение снова с таким энтузиазмом воспринимает это кино?
2: Начнем с того, что, во-первых, это красиво. Обратите внимание, вот как он выглядит в этой своей эсэсовской форме. И вообще вот эта эстетика эсэсовской формы, это на народ действует, кстати сказать. Я не знаю, по-моему, Хьюго Босс шил для них форму и придумал. Это на самом деле для людей классно. Они это на это смотрят, ух ты. Во-вторых, речь идет, в сущности, Штирлиц – это ведь такая квинтэссенция советского человека.
0: Советского именно, да?
2: Вы знаете, мне трудно сказать, как про современного российского человека. Я думаю, что, по крайней мере, сейчас, в наше время, по крайней мере, после начала войны, я думаю, что это что-то похожее. То есть человек, который принципиально... Вот это вот максимальный разрыв между тем, какой человек есть на самом деле, как он себя видит, и каким он себя видит в обществе. То есть он на самом деле крупный эсэсовский офицер у себя на работе, но вообще-то он подполковник Исаев, который выпивает водочки и поет там русские песни и тоскует по родине. Точно так же человек живет в состоянии постоянного раздвоения. Что можно говорить, что нельзя говорить, здесь он говорит это, там это. И в принципе он уже как бы теряет... точный ориентир, а кто он, собственно, такой. Он сам как бы Штирлиц или Исаев. Поэтому это очень какой-то важная штука.
0: Ну, наверное, то есть такая, да, советская шизофрения, да, советский даунспик.
2: Да, вот такая сильная раздвоенность, да. Раздвоенность советского человека, я думаю, что она никуда не делась. Угу. Она как бы, во-первых, передается по наследству, во-вторых, в общем-то, наверное, условия жизни передаются. Тоже в какой-то степени. И как бы сейчас, когда вроде бы общество сейчас совершенно другое, но ведь все равно же похоже чем-то.
0: Да, и вы знаете, к вопросу о схожести, вот у нас позже в сюжете будет Андрей Архангельский, культуролог, он как-то давным-давно в «Огоньке» написал очень интересную эссе о том, что «17 мгновений весны» – это своего рода такой производственный роман. И это такие типичные отношения в офисе, скажем, в коллективе. Да, это вот эта интрига, подсилка.

0: нельзя было зацепить. Вот, для меня эта тема очень близка в какой-то степени тоже.
1: Но при этом все-таки, вы знаете, возвращаясь к вопросу о стильности Штирлица, он же невероятно, я бы сказал, даже не по-советски аристократичен. Эти, так сказать, его белые перчатки, эти его хорошо сидящие даже и гражданские костюмы, его, так сказать, походка, она как-то в нем выдает человека. Он же вообще, да, если брать всю эту генеалогию его по Семенову, он вырос там и в Германии, вообще половину жизни он провел на Западе.
0: Я думаю, что начать нужно тогда не с 17 мгновений весны, а с такого базового фильма, с которого все началось, «Щит и меч»
1: Да.
0: режиссера Олега Дормана.
1: Да.
0: Это 68-й год. И вообще 68-й год в этом смысле очень интересен для нас, для нашей темы, которую мы с вами обсуждаем. Дело в том, что в 68-м году чекисты праздновали свое 50-летие. И в 68-м же году вышло три важнейших фильма, которые фактически КГБ снимало. Это была «Ошибка резидента», это был «Щит и меч», и это был «Мертвый сезон».
1: Да.
0: Это, в общем-то, были три фильма, снятые КГБ. И там, я так понимаю, что там ни один кадр не проходил без утверждения на самом верху. Так вот, я бы хотел начать, наверное, с фильма «Щит и меч». Первая серия фильма вышла в августе 68-го года, а
1: До
0: вторая
1: или
0: серия
1: после,
0: фильма...
1: вторжения?
0: Вот я это и хотел вам сказать. То есть первая серия вышла буквально за несколько дней до, а вторая серия вышла в сентябре после.
1: Да.
0: Тоже буквально через несколько дней. И вот в этом вообще это совершенно потрясающее кино.
1: Как говорил Доренко, совпадение? Не думаю.
0: Да, это
1: Да.
0: совершенно потрясающее кино. Оно абсолютно сюрреалистично. Начнем с того, что это первая роль, такая серьезная роль в кино Олега Ивановича Янковского. Его выбрали потому, что он был страшно похож на арийца, на эсэсовца, на молодого. Он там такой невероятной красоты блондин. А главную роль советского разведчика Белова, он же Йоган Вайс, играет Любшин. Оба они там красивы невероятно. Отношения у них, они два лучших друга. У Янковского, они оба живут в Риге, немцы в Риге, они репатриируются перед началом войны в Германию. У Янковского дядя работает большой шишкой в гестапо, и он его начинает двигать. И он, соответственно, помогает двигаться нашему герою Йогану Вайсу-Белову, который начинает свою карьеру с простого шофера. Красивы оба невероятно, при этом они находятся в отношениях, ну, мягко говоря, явно сексуальных, непростых. То есть это совершенно идеальная фантастической красоты гейская пара. И можно даже посмотреть, в Ютьюбе есть ролики, которые просто называются, вот есть такой ролик в Ютьюбе, он просто называется «Красивые мужчины». И это вот Янковский с Любшиным в этом самом фильме. То есть как бы они поняли, что вот советский разведчик, он прежде всего должен быть красивый. А у них обоих, а Янковский, в общем, первый такой персонаж, который невероятно красиво носит эсэсовскую форму. Вот эта вот черная эсэсовская форма на Янковском, это можно умереть. То же самое на Любшине форма Абвера. На Любшине он тоже такой артист интересный, что нам любая одежда сидит невероятно.
1: Да,
0: Его, так
1: да.
0: сказать, в ролях простого работяги посмотреть тоже непонятно, кто ему шил эти рубашки, эти советские штаны, которые как влитые сидят.
1: Да, он как не советский человек сейчас, вот даже, да, скажем, «Пять
0: Да.
1: вечеров» я вспоминаю, так сказать, он настолько стильно появляется вот в этом ресторане,
0: Он
1: вот с этим.
0: абсолютно, при этом у него вроде лицо простого паренька и одновременно какой-то невероятный стиль.
1: Да.
0: У него это такого другого актера не было. Вот. Ну, о Янковском вообще нечего говорить.
1: Да.
0: Так вот, в этом фильме первый раз появляется, я бы сказал, эта тема, когда что вот этот советский разведчик, герой, и он аристократичен. И этот фильм был невероятно популярный. До «17 мгновений весны», которые вышли через 5 лет,

0: лет после этого фильма. Я думаю, более популярного фильма на советском телевидении не было. И Путин несколько раз в каких-то своих интервью, он как раз никогда не говорил про, по-моему, насколько мне известно, может быть, я не прав, он никогда не говорил про 17 мгновений весны, про влияние на него этот фильм, и всегда говорил, что тот фильм оказал на него колоссальное влияние.
1: Да.
0: И
1: Он
0: если вы
1: именно он
0: помните...
1: сказал, он в КГБ решил, в школу КГБ решил идти, посмотрев
0: Да,
1: этот
0: да,
1: фильм,
0: да. И
1: это его
0: если вы
1: знаменитое интервью.
0: помните песню «С чего начинается Родина»?
1: Да.
0: И когда путь, это каждая серия фильма начинается с этой песни «Задушевный город» с Маркой Бернесом, «С чего начинается Родина». Я не знаю, если вы помните или нет, когда какую-то очередную пачку российских шпионов выменили на американских, а они приехали в Россию встречаться с Путиным, и Путин с ними пел.
1: Да,
0: То
1: да,
0: самое, с
1: да.
0: чего начинается Родина, хором. И я думаю, что он был абсолютно искренен
1: Это
0: в этом.
1: абсолютно,
0: И
1: это все,
0: как раз
1: по-моему, у
0: я уверен.
1: Пелевина даже обыграно в одном из более, так сказать, ранних романов. Вот это вот чекисты, поющие «С чего начинается Родина», это, конечно,
0: Вот,
1: такой
0: вот, вот,
1: просто
0: вот.
1: мемная абсолютная вещь.
0: Так вот, этот фильм – это такая квинтэссенция. Одновременно практически с ним выходит фильм «Ошибка резидента».
1: Да.
0: И вот там как раз из этого фильма уже совершенно четко видно, какие изменения, вот эта новая чекистская идеология и новая чекистская эстетика. Понимаете, какая штука? 68-й год – это как раз прошел тот период, 15 лет, с 1953 года, из казни Берии, с последней большой чисткой КГБ, которая была связана, так сказать, и с расстрелами, и с посадками, они за следующие 15 лет их не трогали. И они, в общем, почувствовали, наконец почувствовали себя уверенным. Перед этим все время как бы власть снимала вот эти вот слои верхние, и не только верхние. То есть они расстреливали, потом расстреливали тех, кто расстреливали, потом расстреливали тех, кого расстреливали, и так далее, и так далее. В 1953 году это все прекратилось. И к 1968 году они уже нагуляли жирок и стали себя чувствовать белой костью, особенно по сравнению с тупыми армейцами. И они стали себя чувствовать, наконец, в этой стране самыми главными. Если вы помните, тогда же, в 60-е годы, стали показывать фильмы, в которых вдруг появились куча положительных героев белых офицеров, которые тоже выглядели очень красиво. Да, и там Высоцкий служили два товарища, и Джигарханян неуловимый мстителях, и вообще их
1: Да.
0: тоже стало очень много. Что, собственно, случилось? А случилось то, что вдруг возникло понимание среди чекистских товарищей, что было такое российское дворянство, которое было вот такой белой костью всего российского общества. Оно служило государству, на нем государство держалось. И
1: Чекистский крюк, как это позже сформулирует товарищ Черкесов.
0: да, именно. Вот. И ошибка этого дворянства заключалась в том, что оно далеко не все они приняли советскую власть. Ну, ошибка советская власть тоже с ними жестковато поступила. Кто был, тех перестреляли. Возник разрыв. И на самом деле идея Комитета государственной безопасности, чекистская идея, это этот разрыв ликвидировать, потому что они являются естественным продолжением вот этого самого класса. Российская аристократия теперь работает на Лубянке. Так вот, этот фильм очень важный, «Ошибка резидента», потому что его главный герой, кстати, его главный герой, которого изображает Жжонов, много сидевший сам, он резидент западный, которого засылают в Россию и которого, в конце концов, чекисты перевербовывают, и он становится русским шпионом. И он не просто так себе какой-то западный резидент, а он граф Тульев. Граф Тульев. Очень красиво звучит. Вот, его отец, граф Тульев, эмигрировал из России, стал работать в западную разведку и передал свои, так сказать, работы по наследству сыну. И сына забросили в Советский Союз, и там дальше происходит различный сюжет, в котором становится понятно, что вот как бы правильно ему он переходит на светлую сторону. будем говорить так, и
1: Да.
0: становится правильным русским шпионом, и одновременно, то есть происходит некое воссоединение КГБ и графа Тулиева. Вот это, собственно, была основная идея. Ну а дальше, кстати, уже при Путине ее стали теоретизировать, там вот в работах того же, по-моему, Патрушев об этом писал,
1: Да.
0: и Черкесов об этом писал, что да, КГБ – это новое дворянство.
1: Новое дворянство, да. Вот мы как раз позже в программе будем говорить с Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые такую книжку и написали под названием,
0: да.
1: Под названием
0: А,
1: «Новое».
0: Кстати, да.
1: Интересно, это как бы целостная идеология сформировалась внутри КГБ к середине 60-х годов, и фактически, так сказать, КГБ занялось первым, наверное, из советских ведомств, занялось таким пиаром, очень массированным пиаром. Вот у нас даже на факультете, здесь в Карловом университете, студент защищал по этой теме магистерскую диссертацию, не докторскую, магистерскую под названием «Лубянка Pictures». Как это самое, как КГБ проецирует свой образ в кино и на телевидении. То есть это можно сказать, что это как бы первый такой сознательный пиар советской корпорации.
0: Да, пожалуй, да, безусловно. И вот на базе вот этого, и тогда же одновременно был фильм, в тот же самый 68-й год, фильм «Мертвый сезон», про благородного русского шпиона, которого играет Дени Онис, который посылают не для каких-нибудь там секретов, а для того, чтобы наказать эсэсовского преступника, который разрабатывал там смертельный газ.
1: А тоже, смотрите, интересно, как Борис, что практически во всех этих фильмах зло, крайнее, последнее, да, изначальное зло, это всегда нацисты. То есть
0: да.
1: Всегда так или иначе появляется какая-то эсэсовская нацистская генеалогия. Ну, хотя в 17 мгновениях весны они такие, тоже об этом можно поговорить, нацисты поданы такие на стиле и достаточно с человеческими чертами. Вот. Но в целом во всей этой плеяде фильмов лубянских, если так можно сказать, хотя там прекрасные режиссеры и актеры, вот, все равно находится какой-то нацистский след. И сейчас фактически Путин это воспроизводит.
0: Да, идея заключается в том, что у всех врагов КГБ, те, с кем они борются, они, если не сами нацисты, то у них есть исторические нацистские корни. То есть все, что КГБ противостоит, выросло оттуда. Ну, такой дуализм, я бы сказал.
1: То есть КГБ в данном случае абсолютно заходит создать. Вы знаете, я даже такой факт откопал, это из этой вот диссертации, как раз, которую наш студент писал. Казаков, да, прекрасный актер, три раза играл Дзержинского, и это было требованием КГБ, чтобы ему позволили затем сыграть в «Покровских воротах».
0: Я этого не знал.
1: Да.
0: Я помню его в роли Дзержинского, это
1: да.
0: Я помню, да. Но вот этого я не знал.
1: Вот, и, так сказать, начинается такое облагораживание Дзержинского. То есть, фактически, здесь КГБ очень долгосрочно... И, слушайте, ведь работает, ведь как заложили вот это все. И действительно, как-то эта идеология такого, как бы, разведчика, который всезнающего, да, Штирлиц, да, умного чекиста.
0: Но здесь, смотрите,
1: умного и гуманного силовика.
0: Я думаю, что начинается с того, что вы хотите создать себе зеркало, в которое вам приятно смотреть. Как ни странно, если брать там классического партийного руководителя в советских фильмах, то это мордастый Бондарчук, мордастый Кадочников, такой крепкий, такой брыластый мужик,
1: да.
0: Да? Из народа явно. Вот это то, каким себя хотел видеть партийный руководитель советский. Вот. А вот каким себя хотел видеть КГБшник крупный, хотя, в общем, честно говоря, внешне они мало чем отличались, да? Но он-то хотел себя видеть графом Тулиевым. Он хотел себя видеть аристократом. Он хотел происходить не от Вани из деревни, он хотел происходить от Казакова. Он хотел происходить от русской аристократии.
1: Это да, вот это дворянское. Вы знаете, Борис, я здесь хочу вернуться, может быть, уже последнюю тему, которую успеем обсудить, но невозможно ее обойти. Это анекдоты о Штирлице.
0: О, да.
1: Это очень интересно. Я пытаюсь понять, причем они же все построены на языковой игре. Они как бы практически, это все лингвистические такие кунштюки. Вот. Ну, как классический пример, знаете, мой любимый анекдот из пяти слов. Вот это, да, Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Вот это вот игра. Вот интересно, почему? Это, так сказать, может быть наследие того двойного даблспика вот этого, да, такой двойной морали, двойной оптики, которая заложена в этом фильме.
0: Дело в том, что в этом фильме, в самом 17 мгновениях, кстати, так же, как и в «Щите и мече», заложен какой-то абсурд, который, в общем-то, люди чувствуют, внутренне чувствуют, подсознательно чувствуют. А абсурд как бы самой по себе ситуации. Абсурд вот этих вот известных советских актеров в немецкой форме. Одно уже вот это, когда вы видите Броневого в роли начальника гестапо, а Бояшка Табаков в роли Шилленберга, это само по себе дико, дико смешно.
1: Ну, в общем, ну да, человек... они настолько хороши, они настолько человечны. Человек, да, сочувствует,
0: они, как... Они милые, человечные, сочувствуют, и возникает некоторый когнитивный диссонанс, который очень хочется разрешить каким-то
1: смехом. Точно, точно, да.
0: И здесь как раз поэтому именно вот это вот... Двойственность, она легче всего проецируется на двойственность нашей речи. То есть вот это вот то, что вы сказали, стрелял в упор, это можно прочитать так, можно прочитать сяк. Вот это вот Штирлиц, вот это вот Исаев, да? И в этом смысле как раз да. Нужно смотреть, собственно, единственный как бы персонаж, который может соперничать со Штирлицем в смысле анекдотов, это Чапаев, да? Но чапаевские анекдоты, они совсем другие. Они не построены на лингвистике.
1: Да, они не на абсурде или жизненных ситуаций сделаны. Они тоже абсурдистские, именно. Такие абориутские немножко, да.
0: Но они совсем другие. А здесь это именно классика, вот такая вот классика двоемыслия нашего. Что говорим одно, а вдруг получается другое, да?
1: Знаете, еще один вспомнился, прям, да, как вспомнили анекдоте, не могу... Может быть, вы тоже вспомните ваш любимый анекдот про Штирлица. Мой тоже тот самый короткий, выстрелил в упор. А это когда Борман спрашивает Штирлица: «Штирлиц, вы еврей?» «Нет, я русский», — быстро ответил Штирлиц. «А я немецкий», — сказал Борман и улыбнулся.
0: Ну да, да. Мой любимый анекдот – это когда идет заседание в ставке Гитлера, и вдруг заходит Штирлиц с подносом, на котором лежат апельсины, открывает секретный сейф, у всех на глазах кладет апельсины туда и вытаскивает секретные документы и уходит. И Гитлер, оборачиваясь к Мюллеру, спрашивает: «Это кто?» А Мюллер ему говорит: «А это русский полковник Исаев». Говорит: «А чего вы его не арестовали?» Так он же все, он скажет, что апельсины приносил, а опять отвертится. Нет смысла никакого.
1: Да. И это, кстати, тоже, да, в завершение хочу сказать, что это тоже очень типичная русская и советская ситуация, когда, собственно, это последние недели жизни Рейха. Рейх распадается. Штирлиц, в общем-то, вскрыт. Прекрасно, так сказать, ну, да. Борман понимает, что он русский шпион. Но все настолько заняты своими внутренними интригами, то, что, так сказать, там, я не знаю, Борман копает под Гиммлера, Гиммлер хочет сварить Гитлера. Империя распадается, а они продолжают копать под коллег, не обращая внимания, что рядом работает русский шпион. И это тоже, мне кажется, очень такая стандартная ситуация про гибель империи. Что до самого конца люди будут...
0: Ну, это был, надо сказать, 73-й год, когда всем казалось, что империя будет стоять вечно. Так что, может быть,
1: да, они... Ну, да, но, тем не менее, сюжет, мне кажется, вечно-вечно живой. Ну, да. Что ж, Борис, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ, за эти анекдоты.
0: Спасибо вам.
1: Культуролог Борис Лакшин был с нами на связи, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице. Каким образом этот герой завладел сознанием советских, а затем уже и постсоветских людей? Что в нем такого? Что такого в ситуации фильма «17 мгновений весны», что делает его вечно популярным? Рассуждает об этом культуролог и киновед Ян Левченко.
2: Ну, мне представляется, что «17 мгновений весны», а именно миф вокруг этого фильма, это, конечно, порождение более позднего времени, чем то, когда этот фильм, собственно, шел. Сначала премьерными показами по телевидению в начале 70-х, и затем регулярно повторялся. Собственно, над Штирлицем было принято скорее посмеиваться, и культ всего этого, всего, что связано с антуражем вокруг Штирлица, в том числе культ нацистской формы не в последнюю очередь, и, так сказать, довольно амбивалентное отношение к нацистской верхушке, которая показана в этом фильме, в первую очередь людьми, да, а уже потом врагами, это все продукт ретроспективной мифологизации. Потому что если бы не ностальгия по СССР, которая вступила в свои права уже в первые годы независимой России, ну и вообще, так сказать, после так называемого, используя это слово в кавычках, развала СССР, да, потому что, наверное, правильнее говорить о его распаде, как о некотором естественном процессе. Развал предполагает, что какие-то злые силы его развалили, и так принято о нем об этом говорить, да, намекая многозначительно на то, что какие-то нехорошие люди его развалили. Вот ностальгия началась сразу, с 90 буквально третьего года. А с 95-го, напомню, начались старые песни о главном, которые просто уже говорили непосредственно о, так сказать, ностальгии, которая приняла уже какие-то законченные формы, которые можно уже воспроизводить и навязывать людям, так сказать, в массовом порядке. Поэтому «17 мгновений весны» – это продукт ретроспективной мифологизации 90-х, как мне кажется, и во многом антиципация того выбора, который осуществит Россия в 2000-е годы, присягнув невзрачному офицеру спецслужб в качестве президента. Ну, связь с Путиным, ну, тут как бы не стоит преувеличивать, что популярность 17 мгновений весны как-то теснейшим образом связана с популярностью Путина. Хотя, конечно, какая-то корреляция здесь присутствует. Вообще, в целом, представление о том, что чекисты – это какие-то особенные люди, которые обеспечивают безопасность страны, которые, так сказать, ну, собственно, представляют собой становой хребет советской самостоятельности. И это те самые люди, на которых держится безопасность Советского Союза за пределами мобилизационных периодов войны, сначала гражданской, потом так называемой Великой Отечественной, да, которая как бы отделяет Советскую войну от остальной Второй мировой.
1: Это был Ян Левченко в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется исследователь спецслужб, журналист-расследователь, журналистка, да, давайте использовать феминитивы, журналистка-расследователь Ирина Бараган. Привет, Ирина.
3: Добрый день, Сергей.
1: Да. А вот меня что интересует, когда вы с Андреем Солдатовым очень много в свое время общались, наверное, и формально, и неформально с представителями спецслужб, вам доводилось выходить на тему фильмов о шпионах? Вообще на тему Штирлица, 17 мгновений весны. Ведь Путин, например, открыто говорит, что он пошел в школу КГБ под влиянием фильма «Мертвый сезон». И вообще выборы 2000 года тоже, да, очень сильно были под Штирлица заточены. Я помню, там даже «Коммерсант» выходил с заголовком «Президент Штирлиц».
3: Конечно, когда долго общаешься с людьми, ну, о чем-то речь таком заходит. И действительно, меня все время удивляло, что в 2000-е даже годы, не только в 90-е и потом, они продолжали, то есть сотрудники ФСБ продолжали смотреть вот эти все советские фильмы, которые лично мне казались довольно скучными и несоответствующими, ну, времени, и плюс очень много появилось разной голливудской продукции, но им нравилось, да, и вот те фильмы, которые ты перечислил, особенно «Мертвый сезон», то есть он как бы увеличивал сотрудников ФСБ, ну, да. При том, что это вообще-то фильм про разведчиков, но это как бы не важно для них, для их культуры. В целом они видят себя как такие охранители режима и страны, от западных шпионов, от угрозы, которая исходит с Запада, неважно, где ты находишься, в первом отделе ФСБ в каком-то НИИ или работаешь нелегалом, я не знаю, где-нибудь в Дании или в США.
1: И шире, не только как хранители страны. Вот мы как раз в первой части говорили с культурологом Борисом Локшиным, и очень точно он как-то локализовал 68-й год. Это 15 лет с момента, да, смерти Сталина, затем дело Берии. И КГБ в этот момент начинает осознавать себя в качестве силы. Да, одновременно выходит «Щит и меч», выходит «Мертвый сезон», и через 5 лет выходит «17 мгновений весны». Ну и плюс, так сказать, работает вот эта вот фабрика очень популярных романов Юлиана Семенова. И появляется вот эта вот идеология. Здесь хочу поговорить о вашей книжке «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ». Вот откуда это кто-то из ваших собеседников формулирует вот эту идею нового дворянства, что они чувствуют себя вот этим линком, связью между тем старым имперским дворянством, которое не смогло сохранить Российскую империю, и новой элитой страны?
3: Ну, в принципе, первый ты сформулировал этот термин Патрушев, правда, он не был моим собеседником, но вообще идея такая появилась даже раньше, чем в 2000-е годы, потому что у них все время вообще, начиная со времен Хрущева, у них все время у КГБ и всех, кто им наследовал, появлялось какое-то противоречие в голове, потому что спецслужбы сталинские и революционная спецслужба от ВЧК, НКВД и ОГПУ, они все имели очень плохую репутацию в народе, и надо сказать, что и сами себя истребляли тоже неплохо. Вот, поэтому как бы с этой точки стартануть было довольно сложно, и они хотели, конечно, уже в новое время, в 60-е, 70-е, 80-е, не рассматривать себя как какую-то кровавую гыбню или какой-то кровавый топор, который занимается репрессиями, чистками, уничтожает население. Они хотели придать себе какой-то новый такой возвышенный статус, благородный. И поэтому еще даже раньше, уже тогда появилась мысль, что, в принципе, они просто охраняют режим, и если этот царский режим, тоже было бы неплохо его охранять, потому что враги всегда одни и те же. Это Запад, который хочет разъесть наши вот коренные основные ценности, как бы они ни менялись. Поэтому да, в 2000-е годы и уже при Ельцине они столкнулись с проблемой, как надо заретушировать вот это все прошлое ужасное сталинское и продолжить какую-то, приподнять то как бы славное прошлое, которое вы воспевали, эти фильмы, о которых ты говорил, «Щит и меч», «ТАСС уполномочен заявить»,
1: да.
3: и прийти к новому моменту, где нет больше коммунизма и не нужно защищать коммунизм. И вот такая родилась концепция, что просто главное режим защищать, неважно какой, российский главное, российскую свою империю. Это может быть царская империя, может быть вот постсоветская империя, и даже, в принципе, советская. Для них это было совершенно нормально. Но дворянство и дворянство, служивый люд, который получает свои привилегии взамен на защиту государства и своих традиционных ценностей.
1: Служивые, да, скажем, ну, пускай не прямо чекист, хотя известно, в общем-то, они очень близки друг к другу, скажем, идеология Михалкова, условно говоря, да, был род Михалковых, который служит государю. И вот это вот советский патриотизм, да, и сталинизм Михалкова-старшего естественным образом, так сказать, перетекает в некие такие дворянские корни и монархизм Михалкова-нынешнего. Никиты Михалкова. То есть,
3: Абсолютно с тобой согласна. И не случайно Нарышкин, глава СВР, распускал о себе слухи, и они упорно муссировались и поддерживались его окружением, проникали в СМИ, что он является потомком, значит, наследником Нарышкиных, хотя никаких реальных подтверждений этому нет. Но такая версия себя самого и своего наследия ему очень нравилась.
1: Да, Сорокин вспоминается, вот эти дворяне-опричники, да, вот это вот новое дворянство опричное, которое вырастает, набрано Иваном Грозным. А слушай, а вот интересно, с другой стороны, тогда они действительно пытались избавиться от образа вот этой кровавой губчика, но сейчас же, наверное, этого нету. Сейчас, наоборот, как бы чекизм идет, реабилитация чекизма в его самом таком суровом сталинском обличии. Вот, скажем, та же фигура Дзержинского.
3: Да, но вот интересно у них очень восприятие, что Дзержинский никогда не появляется в своей кровавой ипостаси, а все постоянно подчеркиваются какие-то его другие функции, и они даже раздуваются. Например, спаситель детей от голода.
1: Да,
3: Человек,
1: беспризорников,
3: который
1: да.
3: не дает железной кровати и думает, и пьет из железной кружки, и думает только о спасении народа русского, российского, советского. И еще человек, который очень хорошо разбирался в экономике, в народном хозяйстве, помогал его восстанавливать. А так, чтобы даже у них в музее, чтобы что-то такое было, вот Дзержинский уничтожил миллиард врагов советской власти. Нет, они это никогда не подчеркивают. Этого как бы нет, потому что но это очень лицемерная организация, и, ну, в принципе, вообще как многие спецслужбы, но это как бы спецслужбы тоталитарных государств, авторитарных особенно. То есть одно дело, что сами по себе-то они, конечно, не скрывают, и этим очень гордятся, но совершенно другое внешняя вывеска, искусство, оно не включает там никакой особенно правды, и цели его совершенно другие. То есть убедить, какие мы герои, какие мы хорошие, какое благо мы несем стране. И самим тоже гордиться вот именно этим, а не тем, сколько их я зарезал, сколько их перерезал. Нет.
1: Ну да, наверное, этого все-таки нет. А вот интересно, а бюсты, портреты Дзержинского, они всегда были в кабинетах?
3: Если честно, ну вот когда можно было спокойно к ним ходить в кабинеты, то есть 90-е и начале 2000-х, ну, во все кабинеты я не ходила, но в тех, в которые я ходила, я особо не помню. Но думаю, что просто не то, чтобы они стеснялись, а просто многие не держали. Вот. А портреты висели, некоторые не убирали портреты, да, плакаты.
1: Ну, это корпоративное, да, это некое действительно ощущение некой корпоративной принадлежности. Сейчас просто, наверное, все эти, так сказать, оболочки спадают. Хорошо, но в целом, вот я хочу понять, все-таки у этой корпорации, условно говоря, у кшатриев путинской России, у них есть сейчас своя идеология, которая, вот, может быть, еще тогда на теми фильмами закладывалась, то, что пытался там Патрушев, Черкесов, да, с этим чекистским крюком концептуализировать. Это осталось или остался голый расчет, цинизм и самоощущение какой вот этой вот элиты?
3: Ну, у них нет сейчас такой сильной идеологии, которая держалась тогда на коммунистической идеологии, потому что, ну, это была идея не ими сформулированная, но на нее всегда было удобно опираться, цитировать от Маркса до Ленина кого угодно, и это было довольно сильно. Сейчас, ну, такого просто нет. Просто нет вообще в мире такой идеологии, поэтому им приходится обходиться чем есть, но какая-то такая идеологическая, я бы сказала, рамка, какая-то такая идеологическая основа у них присутствует. И она не сильно отличается от того, что говорит путинская, то есть это сохранять Россию, защищаться от Запада. Это у них очень жестко, что же Запад – это враг, и можно проводить любые репрессии ради того, чтобы защитить себя и страну от врага. И теперь еще прибавилось вот эти вот традиционные ценности, которых в советское время не было, там православие, защита от гей-ропы,
1: Да.
3: нераспространение вот этих ценностей в России и так далее. Вот это прибавилось. Но в принципе, этого вот на том этапе, на котором они находятся, для проведения репрессий, для набора новых людей на фоне войны, этого достаточно, больше ничего не надо. То есть традиционные ценности, борьба с Западом, защита от врага, теперь уже вполне как бы для них видимого, ощутимого, этого достаточно.
1: Ну что ж, понятно. Ира, спасибо за этот разговор, за этот рассказ. Продолжим через мгновение с Андреем Солдатовым. А пока благодарим нашего гостя Ирину Бураган, журналиста-расследователя. И вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Штирлице, о роли сериала «17 мгновений весны» в старом и новом российском сознании. Что новое поколение находит в Штирлице в этом сериале, рассуждает культуролог Андрей Архангельский.
4: В общем, учитывая разнообразие новых героев, которые появились с конца 80-х и в течение всех 90-х годов, конечно, вот эта всенародная любовь к Штирлицу, она немного угасла. Но видите, какая штука. Ведь мы все знаем, что когда занимались пиар-компанией, в частности, Глеб Павловский занимался изучением этого вопроса, какой киногерой вызывает, по-прежнему вызывает всеобщую любовь, да, почему возник Штирлиц? Ведь он возник как бы уже на волне этого разочарования в новом времени и в новых героях. То есть он как бы прошел такую переаттестацию. Это скорее реакция на то, что новые герои большинство людей не устраивали. Или скорее вот эти старые герои, ну, в том числе, конечно, и Глеб Жеглов тоже из той же серии, да, Штирлиц, Глеб Жеглов, они уже такая как бы повторная любовь возникла по причине отторжения вообще нового мира, вот этого мира 90-х годов, который фактически не сформировал такого единого любимого героя, ну, за исключением, конечно, брата, да, в исполнении Сергея Бодрова. Он тоже относится к этой линейке такой, таких вот как бы патриотов, рубаха парней, но они лишены вот этого блеска интеллекта, который демонстрирует Штирлиц. И в этом смысле Штирлиц как абсолютно выдуманная фигура и созданная Юлианом Семеновым как идеальная фигура, да, такой идеальный не просто разведчик, а такая, я бы сказал, идеальная машина, потому что он совокупность всего, что мы любим в человеке. Там в том числе можно и, условно говоря, это толстовский герой в каких-то глубоких своих чувствах, проявлениях. Недаром же, собственно говоря, тот же Вячеслав Тихонов сыграл и в экранизации «Войны и мира» князя Болконского. Да? Вот это благородство плюс железная воля, плюс некоторый флёр одиночества, который тоже вызывает симпатию. Я тут что важно подчеркнуть, что ведь этот герой, он в сущности, он ведь совершенно не приспособлен к тому, что называется нормальной жизнью. У него нет нормальной семьи, да? И вот почему это вызывает восхищение у большинства людей, не говорим уже о том, что это выдуманный абсолютно персонаж, да? Но вот почему, например, человек, лишенный семьи, да, человек, который вынужден все время играть чью-то другую роль, почему этот человек вызывает всеобщую симпатию именно в качестве не киногероя, а в качестве главы государства, потенциального главы государства? Это, конечно, уже вопрос, что называется, к психологам. Да? Мы можем там попытаться объяснить, с чем был связан советский миф, с 17 мгновениями весны Татьяны Леозновой. Но это, так сказать, не новость. Это давно уже обговорено и рассказано.
1: Это был Андрей Архангельский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется журналист-расследователь Андрей Солдатов. Андрей, приветствую.
5: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я читаю опросы, извиняюсь, ВЦИОМа, ну, тоже можно интересно иногда справиться, и вот ВЦИОМовские показывают год за годом среди популярности киногероев Штирлиц держится. Вот последний предвоенный был, по-моему, 21-го года опрос, он начал делить пальму первенства неожиданно с профессором Преображенским из «Собачьего сердца». Вот, видимо, это такая гнилая городская интеллигенция. Вот это вот выбрала героя, который носит фигу в кармане, но при этом прекрасно совершенно, так сказать, живет на содержании у советской власти и требует себе особенную бумажку, окончательную бумажку. Вот. Но, тем не менее, вот как ты объяснишь воспроизводимость этого образа умного чекиста?
5: Я думаю, что нужно учитывать обстоятельства, в которых действовал этот умный чекист. Там не очень в фильме подчеркивалось, во-первых, что он чекист, то есть память о том, что делал ЧК, там отсутствует.
1: Да.
5: Зато там очень хорошо видно, что Штирлиц является как разведчик, как шпион, является представителем сверхдержавы. И вот эта сверхдержава – одна из всего нескольких государств на планете, которые решают такие важные сущностные вопросы. Там, остановить войну, когда ее остановить, что делать дальше, какие режимы где будут существовать. И мне кажется, это ощущение вот этой сверхзадачи того, что государство было таким важным, и шпионы, ну, занимали столь важную роль в этих геополитических играх на самом высшем уровне, это как-то греет душу многим людям.
1: В принципе, Россия сейчас по-прежнему, вот скажем, если взять следующую итерацию, Россия по-прежнему готова вручить свою судьбу силовику, силовикам. Как ты видишь ситуацию сейчас с образом, даже не скажу чекиста, а именно вот такого вот силовика, представителя ФСБ, силовой корпорации?
5: Я думаю, что с этим могут возникнуть определенные сложности, если мы говорим о культурном фоне, потому что, в общем-то, Штирлиц действовал в ситуации Второй мировой войны или Великой Отечественной войны в нашем контексте. И это всегда имело ключевое значение, потому что это тот момент, собственно, исторический, за который каждый россиянин чувствует определенную гордость и сопричастность. Но мы видим, что когда снимались фильмы о, скажем так, действиях разведки в последующие годы, возникали разные сложности. И приходилось даже в таких фильмах, как «Мертвый сезон», фактически искусственно привязывать события этого фильма, опять-таки, к временам Второй мировой войны. И чем больше проходит времени, тем сложнее делать эти связки, я бы так сказал. Когда в 2000-е годы стали снимать фильмы о уже чекистах новой волны, а, собственно, о людях Патрушева и Бортникова, то мы видим, что эти фильмы не были такими популярными и никогда не поднимались на такой уровень, не вошли в историю, не вошли ни в какие легенды. Я бы сказал, может быть, спецназовцы, да, там было несколько, ну, если не сказать, что хотя бы запоминающихся образов, но среди вот именно чекистов такого не происходило.
1: Да, действительно, я вспоминаю уже фильмы, созданные в путинскую эпоху, и вот этот вот заказ, чекистский заказ, КГБшный, ФСБшный заказ, он совершенно проваливается, не работает, если работает еще какой-то более-менее такой российский Рэмбо, то здесь это все очень плохо работает. Мы... с Ирой говорили в предыдущей части о вот этом вот идеологии нового дворянства. Она сохраняется среди нынешних чекистов? Они чувствуют себя избранными? Они чувствуют себя элитой, которым вручена судьба страны? Что они в этом отличны, скажем, от экономического блока, от армии и так далее? Чувство избранности остается?
5: Я бы сказал, что это чувство остается, но с определенными ограничениями. Дело в том, что для того, чтобы совсем уж чувствовать себя элитой, нужно ощущать, что ты имеешь возможность, и у тебя есть для этого все механизмы для принятия самостоятельных политических решений. Вот такой степени, скажем так, осознанности в этой группе я не вижу. Скорее, я вижу обратный процесс. Дело в том, что в ситуации, когда руководство спецслужб не меняется много лет, когда очень много лет не меняется руководство страны, то чекисты, даже те люди, которые, в общем, достаточно успешно существуют внутри, приучаются мыслить, скажем так, все в более узком формате. То есть они уже не говорят о... Я, скажем так, говорить они могут, но не думают в рамках страны, они скорее мыслят в рамках своего департамента, своего управления, что там у них происходит, как там начальник что подумал. Но они не так широко мыслят, как, если мы вообще можем употребить такое выражение, как, например, их предшественники, попавшие и, собственно, служившие во времена таких перемен, как там 91-й год, 93-й, 95-й, 98-й годы. Тогда люди, служившие в спецслужбах, были вынуждены думать шире, потому что это касалось выживания их структуры, их самих. Сейчас такого ощущения нет, потому что система слишком стабильна. И они думают о своих узких задачах. Да, конечно, если их спросить, они будут говорить и повторять пропаганду о Западе, о том, что
1: понятно.
5: Они защищают страну.
1: Но
5: не более того.
1: Андрей, а разве они себя не чувствуют сейчас хозяевами страны? Вот не идет ли роста удельного веса, да, этой корпорации в системе принятия решений? Ну, вот сейчас мы видим, как, условно говоря, борьба временно приостановлена, вот решение по отключению России от интернета. Вроде как, да, гражданская башня, Кириенковская башня одержала победу над вот этой вот ФСБшной башней, которая хотела отрубить Россию от интернета. Но, скажем, в отношении войны в Украине, в отношении там режима безопасности Путин, ну понятно, хорошо, ФСО, это понятно, но, скажем, та же война в Украине. Разве мы не видим роста удельного веса чекистской корпорации? Вообще в определении формата России и будущего России.
5: Я бы сказал, что картина чуть-чуть более сложная, потому что, с одной стороны, чекисты, конечно, усиливают репрессии, и мы видим, что практически во всех, ну, там, в 90-80% случаев, когда идут, скажем так, репрессии в отношении элит, министерств, ведомств, губернаторского корпуса, то мы видим там роль ФСБ. С другой стороны, нельзя сказать, я не вижу таких свидетельств, которые бы говорили о том, что, и однозначно свидетельствовали, что ФСБ или какие-то специальные люди ФСБ, сами могут принимать решение, кто будет следующей мишенью. Вот этого я не вижу. Я вижу, что система, которая была создана еще до войны, микроменеджмента со стороны Владимира Путина, администрации президента, она в том или ином виде продолжает существовать. То есть это довольно интересный феномен. С одной стороны, удельный вес, конечно, их в том, что происходит, растет, но политическая субъектность, она не так сильно меняется, как по идее должна была меняться.
1: Интересно. То есть они не обладают, они имеют право входа и предложения, да, на первое лицо, но они не обладают, скажем, правом, ну, понятно, что один Путин обладает правом окончательного решения в системе персоналистской власти, но они не имеют решающего права голоса в назначении губернаторов и тому подобных вещей.
5: Да, конечно. При этом мы, безусловно, понимаем, что если вы всю систему управления государством строите на репрессиях, плюс вы еще живете на той информации, которую вам поставляют спецслужбы, то в том или ином виде вы становитесь зависимы от того, что думают и говорят ФСБ. Но это не превращается вот в такую прямолинейную систему, когда условно Бортников и его замы сидят и решают, кто будет следующим губернатором.
1: Ну да, то есть в России нету чекистской хунты, условно говоря, и вряд ли когда-то появится.
5: Мне кажется, что Россия все-таки отличается от стран Ближнего Востока, где, там, не знаю, молодые офицеры приходили к власти, ощущая себя частью какой-то группы элитной, или таких стран, как Испания или Чили, где, опять-таки, офицеры, воспитывавшиеся в одной академии, получали какое-то ощущение принадлежности к одной группе.
1: Ну да, там традиция военных переворотов, бонапартизма, да. Но тогда с кем, Андрей, а с кем тогда можно сравнить? Можно сравнить с нынешним Ираном, как это КСИР? Что это большая, богатая корпорация, которая под себя подгребла значительную часть экономики и как бы создала свой большой-большой периметр.
5: Я думаю, что это сравнение тоже довольно сильно хромает, потому что КСИР – это боевая организация, в которой, традиции биться за власть всерьез, они довольно свежие по сравнению с чекистами. Все-таки российские чекисты пришли к власти в силу, коррумпированности элит, которые в какой-то момент приняли решение, что без этих людей они не обойдутся, и привели к власти систему. Сами чекисты в этом смысле выступили как бенефициары, но не то, чтобы они все это задумали, и был какой-то великий план в стиле Гертаека, который они реализовывали с 1988 года.
1: То есть, ну да, я понимаю, что здесь существуют какие-то институциональные ограничения, и несмотря на то, что президент чекист, да, и, собственно говоря, власть насыщена все больше, и губернаторский корпус, и новые назначения, тем не менее, они не получают ни политической субъектности, ни, мандата на определение будущего России после Путина.
5: Абсолютно верно. Хотя, безусловно, мы видим, что, методы управления становятся все больше чекистскими методами. Это, конечно, поразительная вещь. Плюс еще мы должны, к сожалению, наверное, уже совсем расстаться с с иллюзорными сравнениями с поздним КГБ, потому что, безусловно, сотрудники КГБ не были столь кровожадны, как нынешнее поколение чекистов. Они не проходили такой большой войны. Я имею в виду, что война в Афганистане была, безусловно, меньше по масштабам. Не такое большое количество КГБшников не участвовало. И то, как к КГБ относились к перестройке, к переменам в стране, и на что они были готовы пойти, и то, как сейчас относятся нынешние чекисты к войне в Украине, и на что они будут готовы пойти, чтобы сохранить режим, это абсолютно разные истории.
1: Ну, а на что они будут готовы? Вот, скажем, допустим, ситуацию транзита. Предполагаем, возможно, даже послепутинский транзит власти. Мы видим какую-то особую роль КГБ, ФСБ в этом во всем? Или они будут вообще непонятно, да, откуда появится субъектность и какие могут быть участники вот этого будущего дележа власти и возможной гражданской войны?
5: Я думаю, что мы должны учитывать, что, скажем так, многие люди, служащие сейчас в органах госбезопасности, живут в мире простых исторических сравнений. Для них весь мир построен, ну, очень многие вещи, скажем так, построены вокруг или революции 17-го года, или 91-го года. 91-й год для них выглядит как то, что Горбачев остановил войну в Афганистане, это привело к унижению армии, практически коллапсу КГБ и коллапсу Советского Союза. Вот как выглядят для них последствия, которые могут наступить, если война закончится. То есть для них это вопрос выживания политического и физического. И они это понимают намного лучше, или скорее чувствуют намного более эмоционально, чем, например, поколение чекистов 80-х годов, когда люди в КГБ даже приветствовали перестройку, потому что для них это был способ избавиться от партийного контроля. Нынешнее поколение такими иллюзиями не питается, и они будут биться, боюсь, до последнего.
1: Ну да, то есть это некий такой ядро, действительно, охранители, ядро сохранения системы, и это не будет, условно говоря, да, гипотетический сценарий Берии, да, попытка некого, так сказать, реформистского драйва, исходящего со стороны тех самых умных чекистов, которые показывают нам фильм о Штирлице.
5: Они все время думают об одном, что любая реформа ослабляет систему, ослабляет их позиции. Это те уроки, которые они выучили из, скажем так, происходящего в 20 веке, и боюсь, что это вот то, чему они научились.
1: Ну что ж, да, в этом отношении, возвращаясь к фильму о Штирлице, можно сказать, что там тоже очень интересно, что это люди, которые одновременно там в этом фильме гибнет империя, да, гибнет Третий Рейх, но люди заняты своими корпоративными интересами и интересами самосохранения, что мы видим в этом фильме. Андрей, спасибо большое. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, соавтор книги «Новое дворянство. Очерки истории ФСБ» был с нами на связи по Zoom. Ну, а от себя в завершении эфира хочу сказать, что сериалу «17 мгновений весны» уже более полувека, но Россия по-прежнему заколдована разведчиками. Только теперь это не умный взгляд резидента из Берлина, а рыбьи глаза завклубом из Дрездена. Ждем волшебного героя, чтобы снял с России это заклятие. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
6: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
7: Каким вам представляется будущее России? будущей России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
8: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
9: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
10: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
3: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
2: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
4: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте.
2: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
5: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
2: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
6: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего-чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому, что я умный.
2: И потому, что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадырь, маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что ну, там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении четырех охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит, Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу. Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит, Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа. Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но сами понимаете,

0: Одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину. Тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре -40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкрадчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
2: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
3: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал: нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
4: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шредеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу

0: Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
1: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
0: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Оми, здравствуйте.
0: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
0: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или какой-то Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет и такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, то есть, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем так.
0: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
0: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
0: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
0: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю, я его не видел 1000 лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
0: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что... Переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
0: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000-м году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот, работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является ну, хорошим переговорщиком.
0: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И ну, требует, чтобы или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон. Это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, как министр иностранных дел, значит, она не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государств, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
0: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. И в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргинальности, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
0: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все это этот проект уже закрыт?
2: При Путине не вернется.
0: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
2: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
0: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
3: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
0: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уитков. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
4: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
0: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
5: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
6: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник вот Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани, соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
5: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За два года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
7: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
5: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
8: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
9: Страдания – это часть нашей православной веры.
8: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
9: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
8: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
9: Очень трудно сказать «люби врага своего».
8: But we have to.
9: Но мы должны любить его.
5: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
6: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
5: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме – единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 22 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
10: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
5: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 24 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
10: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
5: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
0: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
11: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
0: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
11: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, так как все это будет работать, и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
0: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
11: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять, надежный царь не мудрено. А вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину, в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
0: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
11: Я говорю, что об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
0: Но если повернет вопрос несколько иначе, вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером, это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
11: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самая психотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять, при этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
0: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
11: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
0: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
11: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
0: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
11: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
0: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
11: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европу и за Украину. И вот с ним все вопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
12: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
13: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
12: Как же вы греете там эти нагреватели?
13: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
0: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
14: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавска, если вы едете в сторону там Темрюка.
15: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
16: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимошевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
17: Бля. Что ж делать?
0: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
18: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
0: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
19: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
20: Ребята, вот почему походу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
19: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
21: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
22: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
19: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
23: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
19: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
1: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
2: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но, тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
19: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МВАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
3: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
19: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявления бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
17: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
19: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
24: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
19: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
2: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довезти бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
19: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
0: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
25: Добрый день.
0: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
25: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
4: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
25: Да, безусловно.
4: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
25: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
4: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
25: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
4: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
25: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
4: Это когда встанут заводы,
25: это
4: фабрики?
25: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
4: Какие цены сейчас на заправках по максимуму? Вы
25: заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
4: 100 рублей за литр.
25: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
4: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
25: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это на самом деле насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути «тащить и не пущать».
4: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
25: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования, но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации, нефть падает, Brent уже стоит дешевле $90 за баррель, российская нефть скоро будет стоить меньше 80 долларов за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
4: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
25: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
4: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
25: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 9 десятых эту дорогу к этому кризису прошла.
4: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
25: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
4: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
25: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
4: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
25: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
4: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
25: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
4: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе».
8: Сегодняшние хедлайнеры – это знаменитая манчестерская группа A Certain Ratio. На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», а пел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает, из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном известном лейбле под названием Fat Cat, ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Ну, по-английски это называется «термин».

Хекл Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем два трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарные сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стил. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio, Down and Dirty с альбома Loco Remesclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP ACR он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es facil dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: Preu.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершит сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS, это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года, и это ребята, кстати говоря, черные, я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killa Pile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище. Там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной сегодня Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона. И это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Илья, добрый день. Большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему подкасту. Обсудим сегодня наболевшие темы. Демократы считаются фаворитами на выборах Палаты представителей Конгресса США в ноябре. Согласно рынкам предсказаний, у них 80% вероятности взять палату. Но для этого им может понадобиться обойти республиканцев в общенациональном голосовании на 3-4%, чтобы компенсировать места, которые республиканцы получили дополнительно в войне джерримандеринга, то есть перерисовки округов. Сейчас по опросам преимущество условного кандидата демократов составляет 6-6,5%, поэтому они фавориты ноября, но их преимущество в Палате представителей будет существенно меньше, чем было бы без джерримандеринга. Мы уже говорили в подкасте о явлении джерримандеринга, перерисовке округов, которое позволяет партиям получать преимущество в штатах, где они контролируют правительство, но есть два вида джерримандеринга – политический и расовый. Политический ничем не ограничен, кроме как воли избирателей в отдельных штатах, а вот расовый джерримандеринг был в мае значительно сужен решением Верховного суда США по делу Луизиана против Калли. И вот, Илья, хотел бы попросить вас рассказать вначале о сути этого решения и, может быть, начать с предыстории, чтобы нашей аудитории было понятно, то есть законе об избирательных правах 65-го года, которого оно касалось.
1: Значит, здесь есть длинная предыстория, но я попытаюсь кратко ее изложить. В течение многих лет с начала республики и даже после гражданской войны, когда было отменено и запрещено рабство, многие штаты, в особенности южные штаты, или абсолютно исключали черных из права на голосование или принимали разные меры, чтобы как можно больше уменьшить процент черных, которые имеют право голосовать. В конечном итоге в 60-х годах прошлого века был принят закон о праве голосования, при котором была запрещена расовая дискриминация в связи с правом голосования. И этот закон впервые эффективно имплементировал 15-ю поправку Конституции, которая была уже принята в 1870 году. Но до принятия этого закона эта поправка Конституции имела довольно мало эффекта. Значит, после принятия этого закона подавляющее большинство черных и на юге, и в других местах, и другие этнические меньшинства получили право голосовать, и с того времени они голосуют более-менее наравне с белыми. Но возникла другая проблема, что у нас в Америке, как и в некоторых других странах, есть избирательные округи, и члены Палаты представителей, каждый избирается от отдельного округа, и эти округи каждое десятилетие штатские правительства рисуют новые округи, чтобы адаптироваться к изменению в населении. И эти округи очень часто рисуются методами так называемого джерримандеринга, при котором та партия, которая контролирует штатское правительство, они пытаются рисовать эти округи так, чтобы как можно больше увеличить количество мест в Палате представителей, которые может побеждать партия, которая контролирует штатское правительство, ну и, соответственно, уменьшить количество округов, где, вероятно, победа противоположной партии. В свое время, в 2019 году, Верховный суд США принял решение, что федеральные суды не имеют права как-то вмешиваться политический джерримандеринг, но, с другой стороны, они всегда твердили, что можно предотвращать и что расовый джерримандеринг, то есть ситуации, где штатские правительства пытаются рисовать избирательные округи так, чтобы, скажем, повысить влияние белых избирателей и снизить влияние черных или других этнических меньшинств. И к тому же в течение многих лет суды в некоторых ситуациях принимали решение, что штаты обязаны даже рисовать и создавать такие избирательные округи, где этнические меньшинства в большинстве в том округе, скажем, что черные, может быть, они меньшинство в штате в целом, но чтобы у них было большинство в каких-то индивидуальных избирательных округах, чтобы они могли бы избирать представителей в палате представителей таким угодно, потому что иначе боялись, что черные будут как бы в перманентном меньшинстве.
0: Простите, да. Можно я ворвусь уточнить это для себя? Таким образом, то есть представим себе, что какой-нибудь условный штат на юге, где он, скажем, красный, то есть голосует за республиканцев, но есть какие-то районы, где компактно проживают чернокожие избиратели. И раньше вот этот закон 65-го года, если я правильно понимаю, и важно, чтобы я понял как представитель аудитории, закон 65-го года запрещал, по сути, размывать вот это, если как-то локально меньшинства представляют собой большинство, но локально, то есть в каком-то городе, скажем, преимущественно они живут. Закон 65-го года запрещал размывать как бы их, то есть присоединять к другим районам, где, скажем, живут белые избиратели. Но это, по сути, является то есть джерримандерингом на основе расового признака. Но да. Сейчас сочли, что это является буквально, ну, это буквально является расовым джерримандерингом, и сочли, что уже это не нужно, потому что как бы уже не надо заботиться о правах меньшинств. Вот как бы просто я пытаюсь понять суть того, что было принято Верховным судом.
1: Значит,

0: этих избирательных округов, но что они обязаны в некоторых случаях специально создавать такие округи, где этнические группы, которые в меньшинстве в штате в целом, будут, у них будет большинство в некоторых индивидуальных избирательных округах, потому что иначе, так считал Верховный суд тогда, иначе будет слишком большая вероятность, что будет размывание, даже если размывание ненарочное. В деле, в решении, которое Верховный суд недавно принял, в этом году, эта доктрина в большой степени была отменена, и даже Верховный суд решил, что в большинстве случаев нарочное создавание таких округов, где этнические меньшинства будут в большинстве, что это само по себе нарушает закон 65-го года, который запрещает любую расовую дискриминацию, и, может быть, нарушает Конституцию тоже.
1: В каком-то смысле Верховный суд озабочен, что теперь расовая дискриминация белого населения вот в тех районах, где компактно проживают меньшинства.
0: Да, я консервативное большинство в Верховном суде озабочено именно этой проблемой. Возможно, с другой стороны, что они недостаточно оценивают противоположную проблему, что вы изначально правильно изложили то, что есть разница между политическим gerrymandering и расовым, и что одно запрещено Конституцией, законом, и другое до сих пор нет. Но в настоящем политическом мире политический gerrymandering и расовый очень часто взаимосвязаны, потому что в особенности на юге подавляющее большинство черных избирателей, не всегда, но подавляющее большинство случаев голосует за демократов, а большинство белых избирателей, во всяком случае на юге, голосует за республиканцев. Поэтому, когда штатская пристань хочет заниматься политическим gerrymandering, очень часто у них есть стимул использовать расовый gerrymandering как метод, чтобы достичь объект политического gerrymandering. И возможно, что при новой доктрине, которую Верховный суд принял в решении в Калэй, теперь будет недостаточно предохранения против использования расы как методом политического gerrymandering.
1: Снова уточняющий вопрос. В Верховном суде сейчас большинство консерваторов, и мы видим, что либеральная часть суда протестует, значительная часть групп, которые защищают права меньшинств, протестуют. Выглядит это так, что консервативное большинство действует в интересах республиканской партии. Однако вывод в вашем тексте, вы говорите, что это не совсем так. Неправильно считать, что Верховный суд или консервативное большинство Верховного суда просто исходит из интересов республиканской партии. Я хочу как раз разобраться в сути именно легальной дискуссии. Можно ли сказать, что с 65-го года ситуация изменилась и права меньшинств, расовых или любых других, не нуждается более в такой защите. И уже вот эта некоторая локальная несправедливость, которая выглядит, что закон 65-го года говорил, чтобы восстановить права, скажем, меньшинств, чернокожих или других меньшинств, мы чуть-чуть должны тут подправить что-то. Но теперь этой необходимости как бы уже нету. Или это предмет дискуссии?
0: Я бы сказал, что конечно, с 65-го года были огромные изменения и в законах, и в американском обществе, что в целом в данный момент расизма гораздо меньше, чем было в 65-м году. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что этот расизм на 100% искоренен. Ну и к тому же, как я уже пытался изложить, в некоторых случаях штатские правительства, даже федеральное правительство, у него есть стимул заниматься расовой дискриминацией, не потому что они обязательно, скажем, ненавидят черных или какое-то другое меньшинство, а из политических соображений, что в данный момент, когда бывает расовый gerrymandering в Южных Штатах, это обычно не потому, что там штатская пресса, даже республиканцы в штатской прессе ненавидят всех черных или считают, что, скажем, черные глупее, чем белые, или должны иметь меньше прав, чем белые.

0: Это, дискриминация может возникать в джерримендеринге просто потому, что республиканцы, которые контролируют штатское правительство, они хотят как можно больше повысить процент республиканцев, которые будут избраны в палату представителей, и уменьшить процент демократов. И они знают, что размывание черных избирателей может способствовать такому объекту. Поэтому даже если они не расисты и не ненавидят черных само по себе, тем не менее бывают такие случаи, когда весьма возможно, что штатские правительства занимаются расовой дискриминацией в процессе джерримендеринга. И я считаю, что с одной стороны консервативное большинство в Верховном суде, они правы, когда говорят, что это нарушение Конституции, когда штаты обязаны нарочно создавать такие избирательные округи, где какое-то этническое меньшинство обязательно должно быть в большинстве в этом округе. Но с другой стороны, я считаю, что возможно, что консервативное большинство в Верховном суде недооценивает противоположную проблему, при котором штатские правительства занимаются расовым джерримендерингом, чтобы способствовать политическому джерримендерингу.
1: Я хотел чуть-чуть уйти в сторону от джерримендеринга, но продолжать говорить о влиянии Верховного суда на сам процесс организации выборов, потому что в конечном итоге это то, о чем я бы в целом хотел поговорить. Как устроено легальное обоснование голосования в Соединенных Штатах. Еще одно дело в Верховном суде, которое сейчас находится на рассмотрении, вот мы его ожидаем решения в ближайшие недели, это вопрос о порядке проведения выборов, так называемый Уотсон против Национального республиканского комитета. Значит, я расскажу для аудитории. Во многих штатах местные законы позволяют подсчитывать присланные по почте бюллетени уже после дня выборов. Если были посланы они до официального дня выборов, есть штамп почтовый. Особенно это получило распространение во время пандемии ковида, когда многие голосовали по почте. Вот в Миссисипи против закона, который дает 5 рабочих дней на такой подсчет бюллетеней, поступивших после дня выборов, это было опротестовано республиканцами, которые говорят, что федеральные законы устанавливают единый день выборов, а значит, бюллетени должны быть поданы и получены до этого дня, чтобы выборы считались завершенными. Вокруг этого давняя дискуссия, очень острая последние годы. При этом я скажу, что в самом законе не говорится напрямую о подсчете голосов. В законе просто говорится, выборы проводятся во вторник, следующий за первым понедельником ноября, и все. Что мы можем сказать про вообще суть этой дискуссии?
0: Начнем с того, что в Америке, в отличие от некоторых других государств, избирательная система и ее администрация очень децентрализованы, что каждый штат организует свои выборы, у них есть свои правила, и по Конституции в первой инстанции эти правила решаются штатами. В принципе, Конгресс может принять законы, при котором они как бы стандартизируют некоторые правила или запрещают некоторые варианты. Если Конгресс ничего не делает по этим пунктам, тогда избирательные кампании и правила избирательных кампаний, и правила голосования и так далее под контролем штатских правительств, хотя, конечно, штатские правительства не имеют права нарушать Конституцию, как мы уже обсуждали, скажем, если они занимаются расовой дискриминацией, это нарушение Конституции. Поэтому в подавляющем большинстве случаев, если штат хочет, скажем, допускать право на голосование по почте, они могут это делать, если, с другой стороны, они хотят запретить голосование по почте и установить закон, при котором все голосование должно быть в личном присутствии избирателя и так далее, так они могут установить такого сорта закон и так далее. Голосование по почте отнюдь не новые, и в течение многих лет некоторые штаты, например, штат Вашингтон, Юта, некоторые другие, у них почти все голосование по почте. Поэтому я не являюсь особенным специалистом по законам, которые будут трактоваться именно в этом деле. Ну и у меня некоторый скептицизм к аргументу, что что федеральный закон запрещает принятие голосов по почте после какого-то конкретного дня, избирательного дня.
1: Это, судя по всему, глубоко дискуссионный вопрос сейчас. Я дам контекст небольшой к этой дискуссии, что традиционно последние годы сторонники демократов больше, правда, это не всюду, не во всех штатах, но по большей части демократы голосуют по почте, и поэтому появилось такое явление под названием «красный мираж» или «синий сдвиг». Это когда сторонники республиканцев приходят на избирательные участки в день голосования, голосуют, их сразу подсчитывают, а потом начинают приходить поданные по почте бюллетени, и баланс смещается, республиканцы заявляют, как мы видим довольно часто, что это свидетельство подтасовок. Я приведу, есть, на самом деле, в 2020 году эта дискуссия была уже в Верховном суде по поводу как раз обсуждения запрета на подсчет голосов в Висконсине, голосов, присланных по почте после дня голосования. Тогда судья Кавано, один из назначенных при Трампе, в первую каденцию Трампа, считал, что ограничение необходимо, чтобы, цитата, избежать хаоса и подозрений в нарушениях, которые могут возникнуть, если тысячи присланных по почте бюллетеней хлынут после дня выборов и потенциально перевернут результаты выборов. А в свою очередь судья Каган говорил, что либеральный судья, пока все действительные голоса не подсчитаны, нет никаких результатов, которые можно перевернуть. И эта дискуссия, она такая, она, в принципе, бесконечная. И вот сейчас в Калифорнии происходит подсчет голосов, там были локальные выборы. И в Калифорнии там система такая, там почти все получают по почте бюллетени, все зарегистрированные избиратели, и отправляют обратно по большей части, и поэтому подсчет там длится неделями. Мы это видели на голосовании в 2024 году, и сейчас это происходит. И надо сказать, что даже демократы, Ньюсом, губернатор штата, тоже обеспокоены, что это слишком долго и может рождать вот эту дискуссию, что ах, нету ли подтасовок. Но штат говорит, что мы так считаем. Нам важно почитать голоса наших избирателей. Я, извините за такое длинное отступление, но я просто хочу к сути разговора вернуться. С одной стороны, штат, а это буквально жители штата, они говорят, мы будем голосовать вот так. С другой стороны, есть Конгресс, который по Конституции имеет последнее слово. Он может сказать, нет, не так. Вот где этот баланс проходит?
0: Во-первых, по Конституции все довольно четко. В первой инстанции все эти правила избирания, включая правила по голосованию по почте, под контролем штатского правительства. И до сих пор Конгресс не запретил и не мандатировал голосование по почте. Из-за этого я считаю, что все или почти все вопросы, связанные с голосованием по почте, продолжают быть под контролем штатского правительства до той поры, когда, может быть, Конгресс принят какой-то закон по этому пункту. В Калифорнии действительно есть такая проблема, что у них считание голосов продолжается гораздо дольше, чем в любом другом штате, даже дольше, чем в таких штатах, где почти все голосы по почте. Поэтому проблема в Калифорнии, суть их не в том, что там слишком много людей голосуют по почте, а просто в том, что у них просто очень медленная система считания. И было бы лучше, я согласен здесь с губернатором и с другими, было бы лучше, если бы Калифорния изменила эту систему, и чтобы они считали эти голосы быстрее, но тем не менее этот вопрос под контролем штатского правительства, а не под контролем, скажем, федеральных судов. Наконец, я хочу отметить, что до 2020 года республиканские избиратели голосовали по почте примерно так же часто, как демократические, даже в некоторых случаях более часто, потому что были такие данные, что более устарелые, более богатые избиратели, у них была более высокая вероятность воспользования голосования по почте, и, во всяком случае, тогда такие избиратели были беспропорциональные республиканцы. Ситуация изменилась, потому что в 2020 году без любого основания Трамп начал утверждать, что голосование по почте есть какое-то мошенничество, и из-за этого многие республиканские избиратели перестали голосовать по почте, и решили голосовать лично, и из-за этого возник так называемый красный мираж, о котором вы упомянули. Ну, в этом виновен Трамп, и те, которые поддерживали его, полные враки по этому пункту, потому что на самом деле не было никогда никаких доказательств, что есть какое-то значительное мошенничество в голосовании по почте. Поэтому так или иначе, с юридической точки зрения, эти вопросы в основном под контролем штатских правительств, а с практического точки зрения было бы лучше, если бы Калифорния считала свои голосы быстрее, но, конечно, с другой стороны, это под их контролем, и никакого значительного мошенничества ни в Калифорнии, ни в других штатах никогда не было доказано, несмотря на то, что в 2020 году республиканцы предъявили очень много судебных дел, но ни в одном из них они не смогли доказать никакого мошенничества, даже когда эти дела были выслушаны при консервативном суде.
1: Меня всегда впечатляет вот эта идея, что в Америке то, как устроены выборы, решают сами избиратели. То есть это буквально на уровне штатов. Но даже когда вмешивается Конгресс, это тоже Конгресс избирается теми же избирателями. Мне кажется, логична позиция, когда люди недовольны джерримандерингом, потому что критики говорят, что это уже не избиратели выбирают политиков, политики выбирают избирателей, которые нарезают себе круги так, чтобы было удобнее переизбираться. Но в целом, в конце концов, это вроде бы как со всех сторон на избирателях. Однако все-таки система устроена сложно, и я... Какая логика? Зачем нужно одновременно и штаты, и Конгресс? Вот почему отцы-основатели решили вот так вот сложно организовать это дело? Какая логика Конституции?
0: Значит, есть аргумент, что наша система работала бы лучше, если была, скажем, более похожа на канадскую систему. У них там тоже федеральная система с провинциями, федеральным правительством, но в Канаде избирательный закон такой, что федеральное правительство имеет почти полный контроль над всеми федеральными выборами, из-за этого они устроены одинаково во всех провинциях. Может быть, такая система лучше? Это спорный вопрос, и специалисты, у них есть разногласия по этим пунктам. Но, с другой стороны, есть некоторая логика в нашей системе, в том смысле, что если контроль над выборами децентрализованный, труднее федерального правительства все выборы исказить одновременно. Если, скажем, придет к власти в Конгрессе и в Белом доме такие люди, которые хотят сильно исказить результаты выборов или, скажем, устроить общенациональные системы джерримандеринга и так далее, это легче осуществить при такой системе, где федеральное правительство имеет абсолютный контроль над всеми выборами, чем при системе, где есть децентрализация, при котором очень трудно одновременно организовать мошенничество во всех штатах или даже во многих. Поэтому, с одной стороны, есть некоторая логика в идее, что федеральные выборы должны всюду проводиться одинаково. С другой стороны, есть логика, что централизация власти в этой сфере опасная. Ну и, конечно, в 18 веке, когда отцы-основатели впервые создали эти правила, у федерального правительства просто не было такой большой бюрократии, которую нужно было бы создать, чтобы федеральное правительство сама по себе организовала все выборы.
1: В сравнении с российскими традициями, где есть Центральная избирательная комиссия, которая знаменита тем, что ее подозревают в подтасовках, в Америке есть какая-то комиссия, которая чем-то занимается, но она ни на что повлиять не может, насколько я понимаю.
0: Значит, у нас на самом деле нету федеральной комиссии, которая эквивалентна, скажем, к учреждению избирательной комиссии Канады, которая контролирует все федеральные выборы по всей Канаде. У нас просто такого эквивалента нету. Есть комиссии федеральные, которые занимаются гораздо более ограниченным полномочием в связи с выборами, но такой комиссии, которая просто контролирует все выборы во всей стране, у нас просто нет. И, может быть, даже быть не может, хотя, конечно, Конгресс мог бы принять законы, которые расширят по некоторым пунктам контроля федерального правительства над избирательным процессом.
1: Ну что ж, огромное спасибо за эти разъяснения. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной сегодня был Илья Сомин, профессор права в университете Джорджа Мейсона, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Илья, огромное спасибо и всего доброго.
0: Вам тоже.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
11: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться. И хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютно идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
10: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
11: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
10: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
12: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
2: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
10: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
11: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
10: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
11: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Но это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона Средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
10: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
11: Если мы посмотрим на историю того, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
10: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
11: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, поставили памятник Ивану Грозному. Еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
10: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос – есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
6: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
5: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
7: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
5: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
8: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
5: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
9: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру высшей политической лиги Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну, как, ну, нет, ну, просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ну да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну, скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Another маленький городочек. Мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что ну, там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит, Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу. Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит, Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа. Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какой-то вот... большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел, но, сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились. Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: И Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка, не было еды, не было горючего, местное население замерзало, и он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет, я потом ездил на Чукотку, лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф, поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах, не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и впоперек, и он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то...

0: встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант Челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky News.
2: Он пришел и хотел донести до меня, что они готовы и хотят понять, на что мы готовы. Я сказал, что вопрос не в населении. Вы воюете против нас на нашей территории. И я сказал ему про Донбасс. Это был ключевой момент. Я сказал, нет, мы не уйдем с нашей территории. Нет, мы не дадим вам одержать победу таким образом, и вы ее не получите.
1: Кто выступит посредником при заключении сделки, как выражается Трамп? Сам американский президент дистанцировался от переговоров. В Европе все чаще говорят о том, что переговоры с Путиным нужны. Но кто их будет вести, пока не ясно. Для Москвы позиция европейских политиков слишком категоричная. Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
3: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
1: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В истории своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
4: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
1: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
5: Да, здравствуйте, Оля, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
5: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
5: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет

0: ту, скажем, функцию посредническую, которую он по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником. Посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем-то.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
0: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никаким агрессивным и не скажем, не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
0: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
0: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
1: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
0: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
0: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как так пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. А Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность, это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
0: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000 году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
0: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого и, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка: Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
0: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все этот проект уже закрыт?
0: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
0: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно. Безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, буквально просто за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень, очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
1: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уиткоф – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткофа в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
1: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткофа буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткофа и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уиткоф, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот, и тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита в Украине. И благодарим вас за эту позицию.
4: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
7: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
8: Страдания – это часть нашей православной веры.
7: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
8: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
7: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
8: Очень трудно сказать «люби врага своего».
7: But we have to.
8: Но мы должны любить его.
4: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
5: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И, в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томос об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III. А неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
4: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
9: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
4: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
9: Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон.
4: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
1: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
10: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
1: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
10: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией. Что она хочет видеть при окончании войны, как эта война должна закончиться, как будут соблюдены интересы Европы, как будет обеспечена безопасность Европы, как будет обеспечена безопасность Европы и Украины, да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией. Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить, да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
1: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
10: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять надежный царь не мудрено, а вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу, или как это?
1: Вы хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
10: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно, а потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
1: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там, в Лондоне, Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
10: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно, и такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно и уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес, и европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самопсихотерапия для самих же европейцев, попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
1: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
10: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает, но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу, пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. Политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
1: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
10: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Вытков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
1: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
10: У Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
1: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
10: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европой и за Украиной. И вот с ним все попросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
11: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
12: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение, ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
11: Как же вы греете там эти нагреватели, что ли?
12: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
1: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
13: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету, да, может, кто слышал, бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
14: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. в одни руки.
15: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимашевске такая же ситуация. Бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально 2 недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
16: Что ж делать?
1: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
17: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
1: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
18: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
19: Ребята, вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. А чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
18: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
20: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
21: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
18: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
22: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди там полчаса перед заправкой. Большие очереди тоже.
18: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
23: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
24: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее, дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
18: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
25: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
18: цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
0: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
18: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
2: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи в данной сложившейся нелегкой ситуации, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
18: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
24: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах, да, и, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси, ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну, или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его, там, с каких-то сибирских НПЗ.
18: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
1: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
3: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожное депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
1: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
3: Да, безусловно.
1: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
3: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
1: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
3: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
1: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
3: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведено из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
1: Это когда встанут заводы,
3: это
1: фабрики?
3: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
1: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
3: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
1: 100 рублей за литр.
3: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
1: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
3: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это, на самом деле, насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
1: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
3: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Юрл стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
1: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
3: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией. Но не больше.
1: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
3: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
1: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
3: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
1: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
3: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
1: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
3: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
1: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
3: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
1: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

не выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, но и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Но по-английски это называется «термин».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии. То есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара Phantom Limb, этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем 2 трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного в моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio, Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP ACR он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es fácil dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: Трелл.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершит сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killapile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
9: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Переговорщики Абрамович, Шрёдер и патриарх Иерусалимский.
10: Шрёдер хороший переговорщик, но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
9: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
11: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна в первую очередь украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
9: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
12: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
9: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
13: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
9: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много там денег.
1: Россия только что выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу. Владимир Путин, тогда премьер-министр, прилетел в Цюрих зафиксировать триумф. Журналисты спросили, откуда миллиарды на стадионы? Как вы заметили, Путин, хитро улыбаясь, кивнул на владельца Челси. Это не шутка, а наглядный отчет о статусе Романа Абрамовича, тогда одного из влиятельных футбольных менеджеров в Европе. Позже двукратного обладателя Кубка Европейских чемпионов. Свою карьеру в высшей политической лиге Роман начинал как тихий предприниматель, разбогатевший на торговле нефтью. В конце 90-х Абрамович стал своим человеком в семье Бориса Ельцина и разруливал вопросы бизнеса и политики вместе со своим партнером Борисом Березовским.
2: Ты знаешь, вот есть у нас один выдающийся политик в России.
3: Ага.
2: Как думаешь, кто позвонил?
3: Чего?
2: Как думаешь, кто позвонил и предложил встретиться? Ну, догадайся, только не торопись.
3: Что-что?
2: Не торопись только. Кто позвонил и предложил встретиться?
3: Таких политиков?
2: Да. Подумай, только не торопись.
3: А на какую тему, смотря?
2: Ну как, ну нет, ну просто вот в этой ситуации мне позвонил, предложил встретиться.
3: Лебедь.
2: Правильно.
3: Это потому что я умный.
2: И потому что он умный, Рома.
3: Да, ладно, я глупый, но умный.
2: Ну скажи, офигительно?
3: Да.
1: Абрамовича ценили за уникальный дар – умение решать деликатные вопросы без лишнего шума. В то время как другие олигархи пытались диктовать Кремлю свои условия, Абрамович плавно перешел в статус доверенного лица нового президента. Статуса, который он подтверждал делами. Чтобы доказать преданность Кремлю, миллиардер согласился на политическую ссылку, поехал руководить вечной мерзлотой. Зигмунд Джинчаловский, один из редких журналистов, сумевших пробиться сквозь кордоны охраны и взять эксклюзивное интервью у Абрамовича прямо на Чукотке.
4: Анадыр, маленький городочек, мы пересекались в одной столовой, где мы обедали, ужинали и так далее. Но подойти к нему было невозможно, несмотря на то, что там вообще была кучка, ну, маленькое количество людей. Потому что он всегда гулял в окружении 4 охранников, таких очень серьезных. И чтобы зайти в тот зал, в котором он принимал пищу, там они стояли, и это просто посмотреть на них было достаточно. Но мне удалось, там оказалось тоже... его родственница, я с ней подружил, она говорит: «Зигмунд, я вам помогу устроить эту личную встречу». Это было еще до инаугурации, она меня разбудила, говорит: «Роман Аркадьевич вас ждет сегодня в 2 часа». Он нас принял в здании администрации, он очень осторожно говорил. И это мне казалось, что раз мы как-то встретились в таком отдаленном уголке, что он вообще взял на себя какую-то вот большую ответственность за этот район, что удастся с ним поговорить. Но он был немногословен. Как только я ставил какие-то более острые вопросы, он... отвечал «да» или «нет», держал паузу. Единственное, когда я его спросил, почему вот возникли проблемы у его лучшего друга Бориса Абрамовича Березовского, он сказал и грустно на меня посмотрел: «Но сами понимаете, Борис Абрамович не понял, что времена изменились». Я его спросил, не настораживает его то, что Владимир Путин является выходцем из Федеральной службы безопасности, из КГБ. На что Абрамович ответил, что его не смущает. И больше к эту тему он не продолжил.
1: Зигмунд, а что удалось ему сделать на Чукотке?
4: Чукотка была тогда в плачевном состоянии, абсолютного упадка. Не было еды, не было горючего, местное население замерзало. И он взял на себя, это понятно, что это из личного кармана или из кармана Сибнефти, он взялся за обустройство Чукотки, чему посвятил потом 7 или 8 лет. Я потом ездил на Чукотку лет 15 спустя, и я видел результаты его работы. А хочу поделиться еще одной интересной такой типа ситуации с этой встречи. Мы беседовали с Абрамовичем в его рабочем помещении. Это снимал фотограф, довольно известный польский фотограф, который удостоен многих международных призов, Витольд Красовский. И он понимал, что то, что он снимает в этом офисе, это ничему не годится. И когда мы вышли на улицу, Абрамович одел теплую куртку и собирался в машину, тот его остановил и на своем корявом русском языке сказал: «Роман Аркадьевич, понимаете, вы профессиональный миллиардер, а я профессиональный фотограф. Поэтому я должен вас снять немножко в других обстоятельствах. Не могли бы вы мне попозировать?» И вот в этой температуре минус 40, дул ужасный ветер, ураган. Он заставил этого на Абрамовича минут 20, может быть, 25, гулять вдоль набережной, туда и вдоль и поперек. И он его снимал там, бегал за ним, опережал его и снимал.
1: Абрамович остался единственным олигархом из 90-х, сохранившим прямой, бездокладный доступ в кабинет Путина. Его талант челнока, человека, способного вкратчиво слушать и договариваться с кем угодно, оказался незаменим на войне в Украине. На старте так называемого СВО к Зеленскому его привел известный кинопродюсер Александр Роднянский. Они давно знакомы по медиабизнесу.
5: Да, я был тогда в этом, участвовал. Но это была скорее, так сказать, необходимость, вызванная началом войны, неожиданностью, когда украинское руководство искало в какие-то первые дни, когда случилось вторжение, искало какие-то возможности хоть с кем-то поговорить. Потому что долгое время таким партнером украинского руководства на русском треке был Дмитрий Козак. И на тот момент, вероятно, это не сработало. Искали других. Вот, собственно, так получилось, что Роман Абрамович оказался тем человеком, через которого удавалось осуществлять коммуникацию, построить, например, трек по обмену военнопленных. И он принимал участие много раз в этом. Ну, а самое известное, и, мне кажется, все видели кадры, где, собственно, Роман Абрамович принимал участие в встречах в Беларуси и в Стамбуле. Это в самом начале полномасштабной фазы войны, когда казалось, что близки к договоренности о прекращении агрессии.
1: Именно Абрамович садился за стол в Стамбуле в 22-м и лично курировал самый драматичный обмен пленных из Азовстали. Тогда он не просто согласовывал списки, но и вывез командиров полка Азов и приговоренных к казни иностранных добровольцев на своем частном самолете. И вот спустя 4 года талант челнока вновь понадобился Путину. Абрамович приехал в Киев, встретился с Зеленским, но его миссия завершилась ничем. Президент Украины не готов на сдачу территории, о чем он поведал новостному телеканалу Sky.

0: позиция европейских политиков слишком категоричная, Кремль предлагает Герхарда Шрёдера, старого друга и пенсионера немецкой политики.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
0: Внутри Германии Шрёдера до сих пор помнят как жесткого реформатора, спасшего экономику ФРГ программой «Агенда-2010», а в мире как лидера, пославшего подальше Вашингтон с его войной в Ираке. Но все великие заслуги обнулились в один миг. Подмахнув на прощание контракт по «Северному потоку», Шрёдер прямо из кресла канцлера прыгнул на миллиардные гонорары в «Газпром». В историю своей страны он вошел не великим модернизатором, а нарицательным именем – символом шрёдеризации процесса, который намертво подсадил локомотив Европы на газовую иглу Кремля. И вот теперь этот заслуженный пенсионер «Газпрома» снова в Москве.
2: Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, об этом сообщила немецкая пресса. Ну как, один конкретный немецкий тележурналист его видел в отеле рядом с Кремлем. Предположительно, Шрёдер прибыл в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, но поговорить с ним прессе не удалось. Якобы Шрёдер быстро зашел в лифт и уехал.
0: Вряд ли фигура Шрёдера устроит европейских политиков и Украину, но своего интереса 82-летний бизнесмен не хочет упускать. Со мной на связи человек, который знает многих героев моего рассказа лично. Михаил Касьянов, премьер-министр России с 2000 по 2004 год. Михаил Михайлович, добрый день.
3: Да, здравствуйте, Вами, здравствуйте.
0: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
3: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, значит, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
0: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
3: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он, как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации, но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту, скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки этих посланий, не более чем-то.
0: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
3: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы, да, видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
0: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
3: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом. Личные так отношения, да, личные добрые отношения, думаю, что так.
0: А какие у вас сложились?

0: отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
1: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения. И с Абрамовичем были хорошие отношения, это так.
0: Какие цели преследует Абрамович? Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
1: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась.
0: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
1: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как так пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому не в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там, руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет.
0: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
1: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99 году пришел к власти, Путин в 2000 году, поэтому у них встреч было, много разных встреч. Я, ну, действительно, тоже Шрёдера встречался с ним несколько раз, я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком.
0: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
1: Она сама не хочет. Во-первых, раз. И говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, как это, какой менталитет у КГБшников и штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы, она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого и, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, она, конечно, она как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся, но это может быть тройка. Вы сейчас видите, образовалась тройка: Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция.
0: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
1: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать он проигрывает все время. Значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит, у него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали, сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем. Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживают, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
0: Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все этот проект уже закрыт?
1: При Путине не вернется.
0: Почему? Он же дешевый. А германская экономика хромает.
1: Нет, если Путин пойдет на уступки и примет те условия, которые будет требовать от него Европа, то тогда это, все это возможно, безусловно, так. Но хромает, не хромает, это не имеет никакого значения. Германия очень мощная страна. Когда поставки газа прекратились в Германию, за год, Германия переориентировалась полностью. 40% потребления было газа, это российский газ, полностью переориентировалась и полностью отказалась от российского газа. Очень-очень мощная переориентация была. Поэтому никаких проблем у Германии в связи с отсутствием российского газа нет и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
0: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Несмотря на провал тайного дипломата Абрамовича, у Путина в его коллекции миротворцев остается целый набор политических иллюзионистов. Он виртуозно эксплуатирует всех, кто готов изобразить из себя мост между Москвой и Западом. Открывает этот список глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Этот амбициозный технократ регулярно летает в Штаты, но возит туда не мирные планы, а чистую фантастику. Главный хит его пиар-компании – грандиозный тоннель под Беринговым проливом между Чукоткой и Аляской.
2: У нас будет новость, да, завтра. Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет. Проектирование в тоннеле мы делаем. И это будет одним из больших инфраструктурных проектов.
0: Нельзя забывать и о сладкой парочке, так их называют в медиа. Зять Трампа Джаред Кушнер и девелопер Стив Уиткоф. Почему Путин их слушает? Кушнер и Уитков – это не просто советники. Это люди из самого близкого семейного круга Трампа. Для них конфликт – это просто затянувшийся спор хозяйствующих субъектов, который можно разрулить за чашкой кофе. Этими заблуждениями и пользуется Путин. 6 поездок Стива Уиткова в Москву, а на выходе одни надежды и пожелания. В июне будет еще одна встреча.
3: У России так много ресурсов, огромная территория. Если мы сделаем все это, если все будут участвовать в этом, и это принесет всем пользу, это станет защитой от будущих конфликтов, потому что все будут процветать.
0: Дональд Трамп решил зайти с козырей. Если бизнес-планы его зятя Кушнера и друга Уиткова буксуют, почему бы не подключить божественное провидение? Намедни Трамп официально предложил Феофилу III, патриарху Иерусалимскому, стать главным модератором в прекращении украинской войны. Подробности библейской дипломатии в нашем репортаже.
4: Иерусалимский патриарх летит к Путину. До этого он провел 40 минут с Дональдом Трампом в Белом доме. Американский президент хочет сделать его посредником между Киевом и Москвой. Встреча Феофила III с Путиным уже запланирована на конец июня. Но почему Дональд Трамп выбрал именно патриарха Иерусалимского?
5: Феофил III, патриарх Иерусалимский, фигура довольно интересная. Я думаю, что у Дональда Трампа он изначально возник от Стивена Уиткова и других катарских коммуникаций. Потому что Феофил III еще в 90-е годы был экзархом, еще он был не патриархом, но экзархом Иерусалимского патриархата в Катаре. И с тех пор у Феофила III хорошие очень отношения с катарской правящей династией Аль-Тани. Соответственно, чьим неформальным лоббистом в Америке и в западном мире вообще выступает тот самый Стивен Уитков, хорошо известный нам теперь. Еще в 2017 году Феофил III сопровождал Дональда Трампа и его семью во время похода в храм Гроба Господня в ходе официального визита Трампа в Израиль. Вот. И тогда у них сложились тоже достаточно теплые отношения.
4: С 2001 по 2003 год, еще до того, как он стал патриархом, Феофил работает официальным представителем Иерусалимского патриархата при Московском патриархате. Живет в Москве и постоянно контактирует с руководством РПЦ. За 2 года там выстраиваются личные, церковные и, неизбежно, государственные связи. Когда в 2005 году он принимает сан Иерусалимского патриарха, отношения с Москвой только укрепляются. В январе 2019 года Вселенский патриарх в Стамбуле подписал документ о независимости Православной Церкви Украины. Украинское православие официально отделилось от Москвы. Для Кремля и для РПЦ это была катастрофа. Политическая не меньше, чем религиозная, потому что Россия веками использовала церковное единство как аргумент «один народ, одна вера, одна церковь». Чтобы проверить лояльность православных патриархов, РПЦ отправляет гонцов. В Иерусалим приехал митрополит Варсонофий, один из ближайших людей Кирилла. На записи того визита слышно, как он благодарит Феофила.
6: Но мы знаем позицию вашу, вашей церкви, что вы поддерживаете митрополита Ануфрия как канонического митрополита Украины. И благодарим вас за эту позицию.
4: Феофил не возражал, но буквально через месяц принимает в гостях украинскую делегацию митрополитов УПЦ Московского патриархата. Позицию свою при этом подтвердил однозначно. Признает только УПЦ Московского патриархата. А в конце встречи посоветовал любить врага своего.
7: Suffering is part and parcel of our Orthodox faith.
8: Страдания – это часть нашей православной веры.
7: It's not to try to deal with our opponents with hatred, but with love.
8: А самое лучшее оружие против наших оппонентов – это не ненависть, это любовь.
7: I know it's very difficult to say that you have to love your enemy.
8: Очень трудно сказать «люби врага своего».
7: But we have to.
8: Но мы должны любить его.
4: В 2019 году Феофил приезжает в Москву уже как патриарх. Встречается и с Путиным, и с патриархом Кириллом и получает орден Вифлеемской звезды от Императорского православного палестинского общества, российской организации влияния. Орден вручают не просто так. Это сигнал. Феофил свой.
5: Уже после Катара, в начале нулевых годов 21 века, был экзархом Иерусалимского патриархата в Москве. У него сложились тогда хорошие отношения с путинским Кремлем. И, видимо, лично Путиным. И он не раз выступал уже лоббистом Кремля и РПЦМП, который, де-факто, как мы знаем, является не столько религиозной организацией, сколько госкорпорацией при Кремле. И в частности, когда Константинопольский Вселенский Патриарх дал томас об автокефалии Православной Церкви Украины в начале 2019 года, Иерусалимский Патриархат не признал автокефалию ПЦУ и, более того, возглавил процесс сопротивления Константинопольскому Патриархату в мире ортодоксального христианства, для чего организовал специальную встречу, она же конференция, в Аммане в феврале 2020 года. Там участвовали 6 церквей на разных уровнях. Ее формальным предводителем этой встречи был как раз Феофил, уже патриарх Феофил III, а неформальным идеологом московский патриарх Кирилл Гундяев.
4: Есть еще один эпизод из той поездки к Путину в 2019 году в Москву, который лучше всего объясняет, почему Трамп сейчас рассматривает Феофила как переговорщика. В 2019 году в российской тюрьме сидела молодая израильтянка Наама Иссахар. Ее задержали в транзитной зоне Шереметьево, нашли в багаже 9,5 граммов гашиша и дали 7,5 лет колонии. Феофил лично участвовал во встрече Путина с матерью девушки и премьером Нетаньяху. Передавал письмо российскому президенту. В итоге сделка состоялась. Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме, единственный российский объект внутри старого города, и только после этого Путин подписал помилование. А когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Феофил выступил с заявлением. Он написал, что с болью следит за кризисом и призвал всех христиан мира молиться за мир в Украине. Ни слова об агрессоре, ни слова о том, кто начал войну. Притом буквально накануне в интервью российской государственной газете «Известия» он говорил о Путине так.
9: Президенту Путину следует отдать должное за его усилия по поддержке христиан по всему миру. Мы глубоко воодушевлены и благодарны за его поддержку.
4: В 2022 году Феофил встречается с российским послом в Израиле. Обсуждают укрепление единства православных верующих и заодно недвижимость у Явских ворот, которую Россия давно хочет получить. А в сентябре 2024 года, когда Украина приняла закон о запрете РПЦ на своей территории церкви, которую Киев считает инструментом Кремля, Феофил выступил с заявлением против.
9: «Нет оправдания использованию религиозной практики как оружия. Настоятельно призываем украинский парламент отменить этот закон».
4: Феофил III устраивает Кремль по всем параметрам. Московская биография, орден Российской организации влияния, последовательная поддержка РПЦ в украинском вопросе. Но переговорщик – это тот, кому доверяют обе стороны. Украина видит перед собой человека, который в разгар войны не назвал Россию агрессором, призвал отменить закон о запрете РПЦ и годами отстаивал позиции Москвы в православном мире.
0: Среди европейских политиков неоднократно высказывался за обновление переговоров президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. 11 июня прошла встреча послов Германии, Франции и Великобритании с замглавы российского МИДа Михаилом Галузиным. Страны Евротройки поддерживают идею прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве не только Штатов, но и европейских государств. Со мной на связи дипломат Борис Бондарев. С ним мы обсудим дипломатические попытки европейских лидеров остановить войну в Украине. Борис, здравствуйте.
10: Добрый день.
0: Начнем с главного события этих дней. В Лондоне Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский фактически утвердили 5 пунктов. Перемирие с вводом многонациональных сил безопасности в Украину. Насколько этот европейский ультиматум жизнеспособен?
10: Ультиматумы жизнеспособны настолько, насколько вы готовы поддерживать их разными ресурсами, которые у вас есть. Пока что Европа, честно говоря, не продемонстрировала какой-то сильной готовности поддерживать свои ультиматумы чем-то более весомым, чем слова. Если мы вспомним похожий ультиматум, который был выдвинут в весной 2025 года о 30-дневном всеобъемлющем перемирии, то Путину было достаточно бросить им кость в виде неких переговоров в Стамбуле, как об этом ультиматуме было сразу забыто. Так что давайте посмотрим, как будут развиваться события в этот раз. Но пока каких-то оснований испытывать повышенные надежды в этом случае я бы не стал.
0: Ну а что Европа может предложить? Снятие санкций, возобновление, значит, нефтеторговли, что?
10: Вообще-то Европа должна сначала сама определиться своей позицией, что она хочет видеть при окончании войны? Как эта война должна закончиться? Как будут соблюдены интересы Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы? Как будет обеспечена безопасность Европы и Украины? Да, как все это будет работать и какие будут отношения между Европой и Россией? Вот пока этого четкого понятия, причем четкого не на уровне лозунгов, а именно четко продуманного понятия, понимания у европейских лидеров нету, разговаривать с Россией – это все равно, что, знаете, выбирать вещи для отпуска, не поняв, где, собственно, вы этот отпуск хотите проводить. Да? И, то есть это ставить телегу впереди лошади.
0: Но ведь Путину же надо тоже предложить, его-то тоже чем-то заинтересовать.
10: Ну, если вы хотите торговать Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагайте. Но вообще для начала нужно понять, что вы хотите. Что хочет Путин, как говорится, понять надежный царь не мудрено, а вот что Европа хочет конкретно. И готова ли Европа отдавать что-то Путину в обмен на какие-то его заверения, что он не пойдет на Европу или как это?
0: Вы вот хотите сказать, Борис, что у Европе нечего предложить, правильно я понял?
10: Я говорю, что это, об этом рано говорить до тех пор, пока Европа не сформулировала для себя, что она хочет получить. Сначала вы, перед тем, как заниматься дипломатией, формулируете свою позицию, что вам нужно. А потом уже вы думаете, как это получить от той стороны. Предложениями, торговлей, угрозами, давлением. Это уже второй вопрос.
0: Но если повернет вопрос несколько иначе. Вот присутствие там в Лондоне Фридриха Мерца и Эммануэля Макрона бок о бок со Стармером. Это попытка Европы показать Трампу, что судьбу Украины не удастся кулуарно решить в Мар-а-Лаго?
10: Ну, наверное, без этого не обойтись, конечно. И такой момент тоже есть. Но вообще-то, насколько можно судить, Трамп уже абстрагировался от Украины достаточно. И уже не испытывает каких-либо там иллюзий по поводу того, что ему удастся как-то помирить Украину и Россию. Более того, мне кажется, он потерял к этому значительный интерес. И европейцам приходится демонстрировать, что они сами могут это сделать, пытаются. Но мне кажется, это больше такая самопсихотерапия для самих же европейцев. Попытки убедить самих себя, что они могут на что-то повлиять. При этом, в общем-то, все по-прежнему избегая каких-то решительных мер и стараясь не обострять отношения с Россией и США.
0: Макрон до сих пор звонит Путину. Почему европейские лидеры, зная, что Путин воспринимает их звонки как слабость, продолжают упорно напрашиваться навстречу?
10: Потому что они-то приучены. У них в Евросоюзе приучено в любой непонятной ситуации открывай переговоры, учреждай рабочую группу, созванивайся и пытайся найти компромисс. Когда ситуация доходит до столкновения с людьми, которые действуют в другой парадигме, в другой системе координат, это не работает. Но других выходов в этих вот мануалах европейских не придумано. И они продолжают пытаться вот работать по привычному методу. Пытаются искать не там, где потеряли, а там, где светло. Потому что переходить к другому языку разговора с Путиным, это требует серьезных затрат и непопулярных решений. А политика на Западе сейчас, как мы с вами понимаем, строится не исходя из того, что нужно, что необходимо, а из того, как бы не расстроить избирателя, который очень такой капризен и может легко переметнуться в сторону ваших, так сказать, оппонентов. Поэтому продолжается вот это вот топтание на месте уже пятый год.
0: Кремль оброс целой армией неформальных посредников. От Абрамовича до Кирилла Дмитриева с его фантастическим тоннелем на Аляску. Это показатель того, что Лавров просто наблюдатель сегодня?
10: Нет, абсолютно нет. Это совершенно разные вещи. Лавров – министр, который курирует всю внешнюю политику. Но есть вещи, которые можно пытаться пробить, как-то обговорить на неформальном уровне. Неформальные каналы, они тоже всегда существуют. Тот же канал Кирилл Дмитриев и Стивен Витков – это такой как раз неформальный канал. Он проходит между людьми, которые вроде как бы имеют определенный официальный статус, но на самом деле к внешней политической деятельности практически никакого внимания, отношения не имеют на самом по существу. И они могут договариваться о чем-то, а потом это могут официальные лица, более высокостоящие, допустим, отклонить. А с Романом Абрамовичем еще лучше, он вообще частное лицо. Всегда можно сказать, что это его личное мнение, он что-то неправильно понял, не то пересказал. То есть такие неформальные каналы дают большую свободу действий и минимальную ответственность. Поэтому к ним часто прибегают. Но это не значит, что Сергей Лавров, например, не удел. Он вполне себе удел, и мы видим, он постоянно проводит встречи, что-то там говорит и так далее. То есть хоронить его рано, как его хоронили прошлой осенью, но мы видим, что он пока что опять при делах. Так что это разные вещи, разные уровни дипломатии. Дипломатия не линейна и не одномерна.
0: У кого из европейских лидеров есть какие-то козыри, с которыми он может предъявить России?
10: Владимира Зеленского. Это его вооруженные силы и растущий, в общем-то, заметно растущий военный потенциал Украины, который позволяет им делать все более и более неприятные вещи для российских вооруженных сил и российской экономики в целом. Вот. Остальные европейские лидеры пока что, ну, в лучшем случае помогают Украине, да, это нельзя сбрасывать со счетов, это они все правильно делают, помогают и финансово, и материально, и вооружениями. Но пока что этого недостаточно для того, чтобы убедить Владимира Путина как-то пересмотреть кардинально свой подход к войне.
0: То есть мы можем увидеть Зеленского и Путина за одним столом в ближайшее время или нет?
10: Нет, это исключено, потому что для Путина Зеленский не партнер. Для него партнер, прежде всего, Трамп. Он хочет договориться с хозяином Белого дома, который, по его мнению, стоит за Европу и за Украину. И вот с ним все репопросики обкашлять, как говорится. А Зеленский для него такой неприятный человек, с которым он не хочет вообще иметь дело. Но если ситуация развернется в совсем другую сторону, если российские войска будут отступать с Украины, и ситуация в России будет усугубляться, и Путину придется как-то находить какие-то попытки, то, может быть, он и может пересмотреть свое отношение к Зеленскому, но мне все-таки кажется, что он будет искать совсем другие пути, как бы перевернуть ситуацию в свою пользу, и очень даже опасные пути.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
11: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
12: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
11: Как же вы греете там эти нагреватели?
12: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
0: Чтобы не расстроить большого начальника, руководитель детского лагеря «Аврора» в Анапе Василий Димоев рассказывает байку о том, как взрослые греют море для детей. То есть вопрос президента, каково состояние пляжей, застал чиновника в состоянии такого глубокого экстаза, что тот мгновенно включил режим всесоюзной здравницы, где все всегда идеально. И так в России сейчас абсолютно во всем. Пока лагерные начальники силой мысли повышают температуру воды в Черном море, в реальной жизни страна стоит в очередях на заправках. В сети плодятся сотни роликов, где разгневанный народ жалуется на настоящую катастрофу на топливном рынке.
13: Hello, people. Короче, сейчас общался с человеком, который в теме этих всех вообще заправочных моментов. То, что нету дамы, что слышал бензина в Анапском районе, в Темрюкском. Начиная с Полтавской, если вы едете в сторону там Темрюка.
14: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике. И услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров. В одни руки.
15: Буквально сегодня я услышала новость о том, что у нас в городе Тимошевске такая же ситуация, бензин стоит 250 рублей, как бы. Буквально две недели назад у нас в Краснодаре бензин стоил на 4 рубля дороже. Вы представляете?
16: Что ж делать?
0: Дефицит бензина и дизеля сковал уже почти весь юг России. Но Кремль упрямо делает вид, что никакой войны нет, НПЗ никто не атакует, а пустые АЗС – это просто сезонный ажиотаж, сравнимый с панической покупкой гречки.
17: Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа, совершенно необоснованного. Давайте вспомним, как пару лет тому назад, помните, в Москве и в других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но, опять же, все власти работают для того, чтобы никаких дефицитов не было.
0: О том, как Россия и аннексированный Крым переживают топливный кризис, расскажет Артем Филатов.
18: Здравствуйте, Мумин. Одна из главных причин топливного кризиса в России – удары по нефтеперерабатывающим заводам и перекачивающим станциям. Только за 5 месяцев этого года НПЗ подверглись 38 атакам, причем 16 из них пришлись на май. Это максимальный показатель за все время войны. С начала июня удары по нефтяной инфраструктуре происходят практически каждый день. На этой неделе целью атаки стал Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – один из из крупнейших в Поволжье. Также пострадал Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Это одно из важнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России. Атаки дронов нарушили движение по трассе Новороссия. Она соединяет аннексированный Крым с Ростовской областью и является одним из ключевых маршрутов поставок топлива на полуостров.
19: Ребята, а вот почему по ходу бензина нет. Смотрите, бензовоз над сгоревший. Короче, а чтобы вы понимали, это глубокий тыл.
18: Вслед за аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины нехватку бензина почувствовали жители Краснодара. На следующий день об отсутствии бензина в ряде заправок сообщили в Новороссийске.
20: Бензина-то нету, топлива. Говорят, что есть.
21: Сегодня нам позвонила организация, которая предоставляет нам топливные карты. И сказала, что на юге России очень большой дефицит топлива, как бензина, так и дизеля. Сказали, что в Краснодаре уже, по-моему, на заправках «Лукойл» тяжело заправиться обычным физическим лицам. Вот. Единственные резервуары, которые нас кормили, это были в городе Армавире, и ближайший еще был город Волгоград, но эти резервуары уже пустые.
18: Горючего не хватает как минимум в 25 регионах России, подсчитало издание 7 на 7. Неделю назад таких регионов было всего 15. Перебои наблюдаются даже в центральной России и на северо-западе. В Дагестане тоже обеспокоены ситуацией на заправках.
22: Почему закрыли кучу АЗС в Махачкале? Я не знаю, как дела обстоят в Каспийске, но я живу в Махачкале. Из 10 открыта одна АЗС. И мне пришлось поехать дальше, искать заправочные станции, где я могу уже, боясь, что у меня машина станет, искать, ждать очереди, там полчаса перед заправкой, большие очереди тоже.
18: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил жителей южных регионов в создании искусственного ажиотажа.
23: На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет.
24: Дефицит бензина, он возник не из-за ажиотажного спроса, не потому что у людей там паника, и они стали закупать этот бензин, там, не знаю, цистернами, бочками, канистрами, да, ну, кто-то, может быть, скупает, но тем не менее. Дефицит возник именно из-за физической нехватки бензина.
18: На сети заправок ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо только по QR-кодам. Получить их можно в специальном боте в мессенджере МАКС. Сгенерировать код можно только один раз в неделю. Он дает возможность купить 20 литров бензина. 11 июня приобрести бензин было нельзя даже таким способом, поскольку в город не смогли проехать бензовозы.
25: На каждой заправке будут дежурить должностные лица из числа руководства муниципалитетов и республиканских ведомств, которые будут отвечать за то, что и записывать, соответственно, номера всех, кто приезжает, физических, юридических лиц, тех, кто приезжает заправляться по талонам. Поэтому для обеспечения справедливого распределения топлива.
18: Цены тоже растут. 10 июня литр 92-го бензина в Крыму стоил около 82 рублей. 95-й бензин – 90 рублей за литр. Это на 20% дороже, чем в Москве. А на сайтах объявлений бензин предлагали по 130-250 рублей за литр.
26: Вот такая ситуация. За любые деньги люди готовы покупать бензин сейчас. И вообще стараемся лишний раз никуда не ездить, экономим.
18: Желающие заработать на бензиновом кризисе тоже под ударом. В Симферополе возбудили административное дело против местного жителя, который занимался перепродажей бензина. В традиции одной из кавказских республик ему пришлось извиняться на камеру.
27: Извиняюсь перед всеми жильцами города Симферополь за то, что я воспользовался в связи с данной сложившейся нелегкой ситуацией, занимавшись незаконной деятельностью предпринимательства, продавал бензин по завышенной цене.
18: Российские власти уже ввели запрет на экспорт некоторых видов топлива, а продажи белорусского бензина на петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство ТАСС. Суммарный объем продаж составил больше 23 тысяч тонн. При этом полностью закрыть потребности в топливе за счет Беларуси нельзя.
24: Белорусский бензин может закрывать дефициты в каких-то отдельных регионах. Да? И, ну, собственно говоря, мы это видели в прошлом году. Ну, и особенно это касается регионов, которые расположены близко от Беларуси. Ну, то есть проще довести бензин, там, условно говоря, в Смоленскую область, ну или даже Московскую область из Беларуси, чем везти его там с каких-то сибирских НПЗ.
18: Тем временем топливный кризис в аннексированном Крыму и Севастополе уже влияет на туристический сезон. На полуострове резко упал спрос на отели. Число отмен бронирований в Крыму и Севастополе составило 79% и 71% соответственно. Несколько отелей даже стали предлагать туристам бензин за бронирование. Правда, эту акцию быстро пришлось свернуть из-за нехватки топлива.
0: Сейчас главный сюжет для разговора не столько нехватка нефти, сколько уязвимость нефтепереработки и логистики. Именно этот аспект многие эксперты называют ключевой причиной перебоев с топливом в отдельных регионах России летом 2026 года. Об этом мы поговорим с экспертом по нефтегазовому сектору Борисом Аронштейном. Борис, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, вот эти атаки на российскую нефтяную инфраструктуру продолжаются уже не первый год. Почему именно лето 2026-го стало таким кризисным?
1: Ну, потому что первые три года атаки ВСУ носили точечный характер, и в основном их целями были объекты нефтепереработки. А поскольку в России были так, на тот момент еще достаточно резервные мощности, они вводились в строй вместо поврежденных, и как-то Россия справлялась с этим ущербом. А вот начиная с 2024 года и по возрастающей, и вот теперь в 2026 году основными объектами стали объекты транспорта, транспортной инфраструктуры и логистики. И вот их уже ввести в строй после сильных повреждений, а имеется в виду железнодорожные депо, нефтеналивные хранилища, нефтеналивные терминалы, объекты хранения ГСМ. Вот это требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.
0: Бензовозы тоже сюда входят, в эту логистику?
1: Да, безусловно.
0: А насколько быстро нефтяные компании способны восстановить эти логические цепочки?
1: Если раньше, ввиду наличия резервных мощностей и дополнительных логистических мощностей, это было сделать достаточно просто в течение нескольких недель, то сейчас кумулятивный эффект приводит к тому, что сроки восстановления затягиваются иногда до 2-3 месяцев.
0: А что вот болезненнее, когда бьют по вот этим машинам переработки или по нефтяным терминалам, которые красиво горят?
1: Это зависит от того, какие конкретно нефтеперерабатывающие мощности оказываются под ударом. Самые неприятные – это объекты первичной переработки нефти, потому что это бутылочное горлышко. Если они повреждены, то вся цепочка нефтепереработки останавливается. А во-вторых, это гидрокрекинговые мощности. Почему? Потому что там импортное оборудование, импортные катализаторы, и их заместить оказывается не всегда возможно.
0: Сейчас можно подсчитать, какой ущерб нанесли беспилотники?
1: Да, вот приближается к критическому уровню. Значит, критический уровень – это 30-35%. Если всех мощностей выведены из строя, то тогда уже начинается полномасштабный топливный кризис. Сейчас где-то от 25 до 30. Вот мы приближаемся, Россия приближается к тому моменту, когда начнется, может начаться обвальная топливный кризис.
0: Это когда встанут заводы,
1: это
0: фабрики?
1: Это когда, значит, есть три элемента, которые отличают кризис топливный от напряженности топливного рынка. Кризис – это когда, во-первых, практически нет ни одной марки бензина, когда затронуты практически все области страны, и когда цены на бензоколонках возрастают уже на десятки процентов. Мы видели в новейшей истории два таких топливных кризиса. Это в России 90-х годов и в Соединенных Штатах во время войны Судного дня.
0: Какие цены сейчас на заправках по максимуму?
1: Вы заметили? По максимуму уже, ну, самый дорогой бензин, это такой для экзотических автомобилей гоночных, это АИ-100. Он уже превысил 100. Значит, ну, спекулянты...
0: 100 рублей за литр.
1: 100 рублей за литр. Но спекулянты продают и до 250 рублей за литр. То есть мы в отдельных моментах мы видим Россию 90-х годов, когда, значит, стоят вдоль дороги спекулянты с поднятыми багажниками, там канистры, и они просто вот продают канистры бензина.
0: На фоне атак на НПЗ и нефтетерминалы российские власти могут ограничить экспорт нефтепродуктов. Вот насколько такая мера может помочь внутреннему рынку?
1: Краткосрочно может. А в среднесрочной перспективе ситуация ухудшается. От этого вообще вмешательство государства носит, как правило, негативный характер. Все эти талоны, отпуск в одни руки, ограничение экспорта – это, на самом деле, насилие над рынком. Если дать бы возможность рынку самому установить новый уровень баланса и спроса предложения, то, я думаю, ущерб был бы меньше. Но государство российское, к сожалению, всегда идет по пути тащить и не пущать.
0: Мы наблюдаем за ситуацией в Ормузском проливе, где практически не ходят танкеры. Эта ситуация, она сегодня выгодна России? Россия успевает на этом заработать? Или из-за внутренних проблем дополнительных валют не поступает?
1: Из-за внутренних проблем валюты поступает меньше, потому что нефтяники должны тратить часть полученной валютной выручки на закупку поврежденного оборудования. Но пока еще, вот на данный момент Urals стоит $83 за баррель, пока еще Россия, overall, Россия выигрывает от этого положения. Но постепенно мировой рынок приноравливается к этой ситуации. Нефть падает. Brent уже стоит дешевле $90 за баррель. Российская нефть скоро будет стоить меньше $80 за баррель. И таким образом постепенно золотой дождь российского бюджета истекает.
0: Российский нефтяной рынок или бензиновый рынок может спасти Беларусь, где обрабатывается огромное количество нефтепродуктов?
1: До какой-то степени. И только те области, которые граничат с Белоруссией, но не больше.
0: А какие ваши прогнозы? Все-таки как долго все это будет восстанавливаться? И так как вы сказали, что ситуация в Ормузском проливе, она стабилизировалась, уже цены падают ниже, то у России, наверное, тоже есть шанс как-то стабилизировать рынок?
1: У России есть шанс, если только ВСУ не будет продолжать те массированные атаки, которые она до настоящего момента продолжает. И мы знаем вот Нижнекамск, мы знаем удары опять по Туапсе. ВСУ степень своих атак не снижает. И в этой ситуации, вот еще, может быть, месяц назад я говорил о том, что до полномасштабного топливного кризиса в России еще далеко, а сейчас я могу сказать, что Россия, ну, где-то на 0,9 эту дорогу к этому кризису прошла.
0: Какие еще НПЗ остались целыми, и от них многое зависит?
1: Практически никаких. Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%. Ни одного НПЗ, ну, если мы не будем брать, конечно, допустим, такой НПЗ, как Амурский НПЗ, НПЗ в Благовещенске, НПЗ в центральной части и южной части России, они практически в той или иной степени выведены из строя.
0: А Московский нефтеперерабатывающий завод тоже?
1: И он тоже. И там сложность с этим заводом заключается в том, что это, по сути дела, единственный завод, который находится в пределах такого крупного города, как Москва. И здесь надо быть очень осторожным с экологической точки зрения. Мы уже знаем, что произошло в Туапсе, и если такая же история произойдет с московским НПЗ в Капотне, то мне даже трудно себе представить, какой экологической катастрофой это может грозить Москве.
0: Скажите, можно ли выстроить логистику и гнать нефть и нефтепродукты с сибирских территорий?
1: Можно, значит, но дело заключается в том, что железные дороги находятся на пределе, железнодорожных цистерн нефтеналивных не хватает, и логистика, к сожалению, для нефтяных компаний, они исчерпали все возможности логистические для крупных перебросок нефти из Сибири, в нефтепродуктов из Сибири в центральную часть России, южную.
0: Ну и последний мой риторический вопрос. То есть, если бензин кончится для Ауруса Владимира Владимировича Путина, то тогда он может и подумать остановить войну.
1: Вероятно, да. Но для него, я думаю, на одну машину хватит.
0: Борис, спасибо вам за интересный рассказ. Моим собеседником был аналитик по нефти и газу Борис Оронштейн. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Мирный атом и война. Как обеспечивается ядерная безопасность во время боевых действий? Родителей похитили в Чечне. Как обходятся с родственниками тех, кто критикует Рамзана Кадырова? Макс и мошенники. Как с помощью национального мессенджера воруют данные и деньги?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К пожизненному лишению свободы суд в Екатеринбурге приговорил участника так называемой специальной военной операции Артема Бучина за убийство и изнасилование бывшей жены и ее дочери. Журналисты сообщают, что в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края пьяный Бучин обвинил бывшую жену, на которой снова хотел жениться, в измене, и произошел конфликт. Ей было 26 лет, ее дочери от первого брака 7. В момент совершения преступления Бучин был действующим военнослужащим. Он завербовался на войну из колонии, где отбывал наказание также за изнасилование и убийство женщины. К 14 годам суд в Саратове приговорил 32-летнего Алексея Елисеева за госизмену. По версии следствия, с мая 2022 года по январь 2023 он печатал и расклеивал в Саратове листовки с символикой украинской организации, которая имеет в России статус террористической. Ее название не раскрывается. Кроме того, как утверждает следствие, Елисеев отправлял фотографии листовок кураторам в Телеграме и передавал информацию о местоположении кадровых военных и мобилизованных. По данным правозащитной организации «Первый отдел», в России в первом квартале 2026 года число поступивших в суды уголовных дел о госизмене на 20% превысило показатели 2025 года. В 2025 году по делам о госизмене и шпионаже в России осудили 468 человек, что стало историческим максимумом с 1997 года. С 24 февраля 2022 года ФСБ возбудило более 1500 дел по статьям о госизмене, шпионаже, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством и помощи противнику. К 13 годам колонии суд в Москве приговорил жителя Подмосковья Дмитрия Ионова за оправдание терроризма и участие в деятельности террористической организации. По версии следствия, в 2023-2024 годах Ионов наносил в Москве граффити в поддержку русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, и намеревался присоединиться к подразделению. Российские власти считают РДК террористической организацией. В суде Ионов признал вину по эпизоду с граффити, но отверг обвинение в участии в РДК. По его словам, после задержания в августе 2025 года сотрудники силовых структур его пытали, добиваясь признательных показаний. К 5 годам колонии суд в Иркутской области приговорил 41-летнего Андрея Никитенко за оправдание терроризма. По версии следствия, Никитенко в интернете оставил комментарий в поддержку Руслана Зинина, который после начала мобилизации устроил стрельбу в военкомате Усть-Илимска и поджег здание. В 2024 году Зинина приговорили к 19 годам колонии. 1 год колонии суд в Калининграде назначил адвокату и члену партии «Яблоко» Владимиру Сорокину за финансирование экстремистской деятельности. Донат в 500 рублей фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2021 году российские власти объявили ФБК экстремистской организацией. К апрелю 2026 года, по подсчетам медиазоны, по всей России возбудили не меньше 225 уголовных дел за донаты ФБК. Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело и отпустил на свободу поэта Гликерия Улунова. Его настоящее имя – Кирилл Яковлев. Его обвиняли в организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, за стихи. Яковлева арестовали в августе 2025 года. Поводом для уголовного дела стало стихотворение «5000 идей для деструктивного дейта». По версии следствия, в нем содержались скрытые призывы к суициду и самоповреждениям. Также суд в Санкт-Петербурге прекратил в связи с отсутствием состава правонарушения дело против местного руководителя крымско-татарского общества Родиона Смедляева об организации несогласованного митинга и демонстрации экстремистской символики. 17 мая во время экскурсии с детьми по Петропавловской крепости полиция задержала Смедляева, а также еще 2 человек. Они фотографировались с флагами – крымско-татарским, с флагом Крыма и российским. Крымско-татарский флаг, голубой с желтым символом в виде трезубца, совпадает с флагом Меджлиса крымско-татарского народа, который в 2016 году российские власти признали экстремистским. Государственная дума приняла законопроект, в несколько раз увеличивающий пошлины на миграционные услуги. С 4200 до 50 тысяч рублей возросла пошлина за оформление российского гражданства и выход из него. Пошлина за оформление вида на жительство в России увеличилась в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. За выдачу разрешения на временное проживание – в 8 раз – с 1900 до 15 тысяч рублей. Кроме того, выросла и пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу иностранцев – до 15 тысяч рублей за человека. Также депутаты приняли новые ограничения для иностранных агентов. Так, например, на сайтах и ресурсах иноагентов запрещается размещать социальную рекламу. Иноагенты также не могут выступать ее заказчиком. Раньше речь шла только о коммерческой рекламе. Кроме этого, теперь иноагенты должны предоставлять в Минюст отчетность в электронном виде, а не в бумажном. А банки в течение 3 дней должны по запросу Минюста предоставить ведомству сведения о финансовых операциях, счетах и вкладах иноагентов. Кроме этого, если власти отказались исключить иноагента из соответствующего реестра, то подать повторное заявление он сможет только через год после отказа.
3: Украина обвинила Россию в преднамеренном ударе по ядерному объекту – территории централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. В связи с этим Международное агентство по атомной энергии вновь выразило глубокую озабоченность и отправило представителей для оценки последствий удара. Ранее российские власти обвиняли Украину в атаке на ядерные объекты, в частности, на Запорожскую атомную электростанцию. Она расположена на ныне оккупированной территории. Более того, в мае МАГАТЭ зафиксировал уже 16-й случай полной потери внешнего питания на Запорожской АЭС с начала войны. Как все это влияет на ядерную безопасность?
5: Россия атаковала ядерное хранилище в Чернобыле. Такие заголовки разлетелись 7 июня по ряду средств массовой информации. Украинская компания «Энергоатом» сообщила, что на площадке централизованного хранилища отработанного ядерного топлива частично разрушено здание приемки контейнеров. Там начался пожар, который ликвидировали. По данным «Энергоатома», ядерного топлива в поврежденном строении не было. Однако взрывной волной были затронуты близлежащие здания в зоне отчуждения Чернобыля. Украина расследует удар по ядерному объекту как военное преступление. Команда Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ должна посетить его и оценить последствия удара. Это не первая атака на Чернобыльскую АЭС. В феврале 2025 года дрон попал по саркофагу над 4-м энергоблоком. Украина заявила, что это был российский беспилотник. Москва это отрицает. По данным МАГАТЭ, в результате удара саркофаг, на строительство которого потратили почти 20 лет и более 2 миллиардов долларов, цитата, потерял свои основные функции безопасности, включая возможности по ограничению выброса радиоактивных веществ. На крыше саркофага сделали временный ремонт. Завершить работы, как говорят эксперты, критически важно до 2030 года. Потратить на них, по предварительной оценке, придется несколько сотен миллионов долларов. МАГАТЭ регулярно выражает обеспокоенность подобными атаками.
6: Позвольте мне здесь подчеркнуть и очень четко обозначить одну важнейшую концепцию. Ядерная безопасность является основополагающей и применима ко всем без исключения. В МАГАТЭ нет двойных или тройных стандартов. Нападение на любой объект, где бы он ни находился, неприемлемо, недопустимо, табуировано.
5: Россия, в свою очередь, регулярно обвиняет Украину в ударах по Запорожской АЭС. Она находится на ныне оккупированной территории. В конце мая российская сторона обвинила ВСУ в ударе по машинному залу энергоблока номер 5, а затем по транспортному цеху станции. Позже, 5 июня, Росатом заявил, что украинские военные нарушили режим тишины и нанесли удар по сотрудникам Минобороны России, когда те разминировали линии электропередач, снабжающих станцию. Президент России Владимир Путин, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, пригрозил Украине.
7: Совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже

0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с руководителем проекта «Ядерное вооружение России» Павлом Подвигом и попросила его прокомментировать, насколько серьезной угрозой ядерной безопасности можно считать недавний инцидент с ударом беспилотника в объект в Чернобыльской зоне.
1: Конечно, такой инцидент, он настораживает, он должен настораживать. Собственно, вот непосредственной опасности какого-то радиационного инцидента, я думаю, там все-таки вот в данном случае не было. Более того, вот в этом хранилище там устроить реальный радиационный инцидент на самом деле довольно сложно, поскольку это хранилище отработавшего топлива уже как в... они там находятся, топливо находится в контейнерах, которые достаточно хорошо защищены, и их повредить на самом деле довольно сложно. Но сам факт того, что вот попадает беспилотник в одно из сооружений этого хранилища, это, конечно, очень плохой знак, и он говорит о том, что вот еще раз напоминает о том, что военные действия вокруг станций, вокруг объектов, где хранится отработавшее топливо, они, конечно, исключительно опасны.
0: Ну, а в таком случае какие повреждения и на каких объектах действительно могут привести к каким-то серьезным последствиям и выбросу радиации сейчас? Ведь понятно, что помимо Чернобыльского хранилища есть еще Запорожская атомная электростанция, есть электростанции на территории всей России, куда теперь часто тоже прилетают дроны в самые дальние уголки. Вот что можно говорить о ядерной безопасности в этой ситуации?
1: Ситуация с Запорожской станцией, она все-таки немножко, наверное, менее опасна, чем ситуация с работающими станциями, как раз потому, что станция в Запорожье была остановлена в 2022 году, то есть она уже очень долго, реакторы находятся в режиме останова, холодного останова, то есть они уже там выделение энергии уже, ну, если не минимально, то на самом деле, то заметно меньше, чем на работающем блоке. Там все равно нужна система охлаждения еще, но вот, скажем так, я все-таки думаю, что аварии с каким-то значительным выбросом радиоактивности, там такую аварию устроить очень сложно, даже если, так сказать, специально это стараться делать. Но, тем не менее, понятно, что пока там есть еще топливо, которое еще какую-то энергию выделяет, конечно, опасность есть, и там есть отработавшее топливо хранится, там тоже есть сценарии, скажем так, при которых может возникнуть опасность. Но я все-таки считаю, что вот масштабные аварии с выбросом, масштабным выбросом радиоактивности там уже не получится, к счастью. При этом любая работающая станция, будь то в Украине или в России, она, конечно, является гораздо более серьезным в этом смысле объектом. И хотя у любой станции есть система защиты, физической защиты, система защитных сооружений, вот каждый реактор закрыт специальными защитными сооружениями. Вот. Но, тем не менее, если у вас реактор работает, то там варианты существуют, при которых может случиться достаточно серьезный инцидент. Ну, я все-таки оцениваю так, что вот, скажем так, аварию размера Чернобыля устроить, опять же, довольно сложно, вот, но вполне можно себе представить аварию по образцу той, которая случилась, например, на Фукушиме в 2011 году, то есть когда нарушаются какие-то все системы обеспечения электричеством. Поэтому, конечно, очень исключительно важно вот установить этот принцип и его строго придерживаться, который заключается в том, что никакой военной активности вокруг станции, на станциях, по отношению к станциям, по отношению к тем линиям электропередач, которые их питают, вот никакой военной активности проводиться, конечно, не должно. И этот принцип надо

0: настаивать и настаивать на нем, насколько это возможно.
1: А насколько быстро можно выявить и локализовать утечку радиации, ну, в ситуации боевых действий, каких-то войны?
0: Конечно, любая работа в зоне боевых действий, она исключительно сложна, и если вообще возможно, вот мы же видим, как сейчас происходит вот вокруг Запорожской станции, когда там периодически нарушается снабжение станции электроэнергией, повреждаются вот эти линии электропередачи, а станция то, так сказать, остается без внешних источников энергии, переходит на свои дизельные генераторы. А вот сейчас с помощью МАГАТЭ стараются, еще, по-моему, не восстановили снабжение по одной из двух линий передач, и там очень сложно, потому что выясняется, что вот повреждение случилось там именно в том месте, где был берег реки заминирован, вот его надо разминировать, там тоже свои сложности. Надо понимать, что, конечно, то, что вокруг идут военные действия, это исключительно усложняет любую задачу по ремонту или восстановлению какой-то работоспособности. Вот. Но вот, к сожалению, военные действия, они происходят, и они вот являются тем фоном, на котором людям, которые занимаются безопасностью, приходится работать.
1: Раз уж вы упомянули МАГАТЭ, подскажите, пожалуйста, а какова сейчас роль этой и других международных структур и организаций в подобных ситуациях? Есть ли у них какие-то реальные инструменты для предотвращения возможных атак на ядерные объекты?
0: К сожалению, ситуация такая, что вот их на самом деле нет. То есть, и если мы посмотрим на то, что делает МАГАТЭ, и на роль, которую агентство выполняет, то даже само присутствие МАГАТЭ инспекторов, персонала МАГАТЭ на станции в Запорожье, например, оно не подкреплено никаким мандатом. То есть у агентства нет на самом деле полномочий, по большому счету, даже наблюдать за состоянием безопасности. И то, что там миссия МАГАТЭ присутствует, это на самом деле очень большое вот достижение и генерального секретаря агентства, и самого агентства, и на самом деле требует определенного мужества от тех инспекторов, которые там работают. Вот. И надо отметить, и, конечно, то, что и Россия, и Украина согласились на присутствие этой миссии, это тоже очень важный шаг. Вот. Но никаких инструментов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, у МАГАТЭ на самом деле нет. То есть они не могут прийти, так сказать, к российскому руководству и сказать, что вот у вас есть определенные обязательства, которые вы, так сказать, должны выполнять, или к украинскому руководству, если уж на то пошло, потому что нет таких обязательств. И это есть, вот агентство сформулировало 7 основных принципов безопасности, но это декларация, которая, в принципе, которая с они правильные и хорошие принципы, но они, то есть под ними, что называется, никто не подписывался. Но тем не менее, МАГАТЭ выполняет очень важную роль. Вот они в том числе, например, они, то, что они просто там присутствуют, это тоже очень важно. То, что они, как можно понять из докладов вот, генерального секретаря МАГАТЭ, они участвуют в переговорах по установлению, скажем, вот, локального перемирия для там, починки вот этих самых линий электропередачи. То есть они все-таки определенным авторитетом пользуются. Но с другой стороны, вот тоже надо понимать, что их возможности ограничены. И я знаю, например, что очень много упреков в сторону МАГАТЭ связаны именно с тем, что агентство не может идентифицировать или, так сказать, сказать, чьи там дроны или снаряды прилетают на станцию. И там и Россия высказывает свое недовольство, и я знаю, что и Украина высказывает недовольство по этому поводу. Но ситуация такая, что вот так агентство устроено, что они не могут этого сделать. Атрибуция прилетов дронов в их задачу, что называется, не входит. И здесь уже нужны какие-то шаги от, скажем так, государств-членов МАГАТЭ и членов Объединенных Наций в том числе, которые должны как-то на себя взять ответственность и каким-то образом эту ситуацию попытаться внести, так сказать, большую ясность. В этом смысле вот мы видели, что на самом деле определенные шаги могут быть сделаны. То есть вот несколько дней или уже неделю назад было совместное заявление от имени Совета Безопасности, которая осуждала атаку на атомную станцию в Объединенных Арабских Эмиратах. И совместное заявление, там процедура такая, что это значит, что все члены Совета Безопасности поддержали это заявление, китайский представитель его озвучивал. Вот, то есть вот осуждение было, что называется, единогласно. Там не было голосования, но оно и не нужно было, потому что все с этим заявлением согласились. В принципе, можно было бы рассчитывать на то, что, так сказать, и члены Совета Безопасности, и все стороны конфликта как-то совместно выработают какую-то процедуру и какой-то способ каким-то образом повлиять вот на ситуацию с безопасностью в Украине или на Запорожской станции. Вот. Но это вопрос политический, то есть и в принципе, можно представить себе создание какого-то специального органа и наделение его полномочиями по вот атрибуции тех самых атак, ударов и прочего. Но вот политика здесь пока этого не дает сделать.
1: На ваш взгляд, ситуация вокруг ядерных объектов на территории Украины, она накаляется? Или вот тот случай с прилетом дрона в зону Чернобыльского отчуждения, это скорее случайность?
0: Я, конечно, сильно надеюсь на то, что это случайность, поскольку это было бы очень негативным развитием событий, если бы это кто-то специально, так сказать, направлял дрон на вот то самое хранилище. Был прилет по Чернобылю еще какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, когда по вот этой защитной структуре, которая возле реактора, там попал, по-моему, российский аппарат, там были показаны останки, и там повреждено было покрытие. То есть, ну, тоже вроде бы все основания есть на то, чтобы считать это, полагать, что это была случайность. И здесь я тоже думаю, что случайность. К сожалению, вот те сообщения о инцидентах вокруг Запорожской станции, в Энергодаре, это город, в котором живут люди, обслуживающие станцию, в последнее время, конечно, есть ощущение, что там ситуация становится сложнее. И я знаю, что Росатом по этому поводу очень много высказывает беспокойство. Сложность заключается в том, что вот есть очень большое, так сказать, недоверие в отношениях и понятно, что и России, и Украины, и, в принципе, сложно установить реальные масштабы вот тех событий, которые там происходят, и тем более как-то мобилизовать и сообщество мировое в целом, и там, Совет Безопасности, и управляющих МАГАТЭ на то, чтобы каким-то образом вот эту напряженность как-то смягчать. Понятно, что ничего, так сказать, хорошего в этой ситуации нет.
1: Павел Подвиг, руководитель проекта «Ядерное вооружение России», был на связи с программой «Человек имеет право».Чеченский активист Мансур Мавлаев, который критиковал Кадырова и сейчас сидит в следственном изоляторе в Алматы в ожидании решения по делу об экстрадиции в Россию, сообщил, что его родственников похитили. Сначала кадыровцы схватили и жестоко пытали его брата, а теперь из дома насильно забрли родителей. Где они, неизвестно. В группе поддержки убеждены, на семью давят, чтобы сломить Мавлаева, пока Казахстан решает его судьбу. Экстрадиционный арест действует до июля. Похищение родственников как способ давления на критиков Кадырова – практика, которую правозащитники фиксируют уже много лет. Среди тех, чьи близкие исчезали или подвергались преследованиям и пыткам, блогер Тумсо Абдурахманов, на которого за рубежом было совершено несколько покушений, а его родственники в Чечне подвергались давлению и задержаниям. Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, чью мать Зарему Мусаеву вывезли из дома в Нижнем Новгороде в Чечню и отправили в колонию. И назвать можно еще десятки и десятки семей.
2: Сначала брат, теперь родители. Чеченские власти давят на активиста через его семью, пока Казахстан решает, выдавать ли его Москве. Мансур Мавлаев, чеченский активист, открыто критиковавший Кадырова, сообщил у себя в Инстаграме, что его отец и мать насильно увезены в неизвестном направлении. Где они сейчас, семья не знает. Это уже второй удар по его близким за несколько дней. В мае был похищен и брат Мансура, Залимхан. Его вернули с тяжелыми травмами и госпитализировали. Он до сих пор не может нормально сидеть и спать. Сторонники Мавлаева говорят прямо. Цель одна – сломить его через семью. Мавлаев – это активист из Чечни. В 19-20-х годах он передавал оппозиционным чеченским телеграм-каналам информацию о похищениях, пытках и фабрикации уголовных дел в республике. В 2020 году его арестовали, и, по словам адвоката Мавлаева, дело было сфабриковано. Следователи сами предложили ему на выбор, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения уехал в Москву, но в августе 2022 года в его дом ворвались вооруженные люди. По словам адвоката Мавлаева, это были кадыровцы вместе с сотрудниками ФСБ. Его увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали.
3: Это город Шали, в котором я, кстати, родился. Это центральная мечеть. И не доезжая до этой круговой, если завернуть налево, здесь находится Шалинская рода. Назад отъехать, вот здесь у них находится нелегальная тюрьма. Вот здесь машины отобраны у жителей.
2: Мавлаеву удалось бежать и нелегально, без документов, добраться до Кыргызстана. Там его задержали за незаконный переход границы. В это время стало известно, что российские власти объявили его в международный розыск. Мавлаеву назначили 6 месяцев лишения свободы и собирались депортировать в Россию. Но в день депортации он на ходу выпрыгнул из машины и снова сбежал. На этот раз поехал в Казахстан. В Алматы Мавлаев 1,5 года жил тихо. Снял комнату под чужим именем и устроился тренером в спортклуб. Но его нашли. С мая прошлого года Мавлаев сидит в следственном изоляторе Алматы. Генпрокуратура Казахстана дала добро на экстрадицию в Россию.
4: Но из случая вытворения меня там просто-напросто убьют.
2: Официально российские власти преследуют Мавлаева за вымогательство. По версии следствия, он угрожал распространить интимное видео какого-то чеченца, за что требовал 50 тысяч рублей. Мавлаев это обвинение отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и второе дело о финансировании экстремизма. Силовики будто бы сами перевели деньги с его телефона на криптокошелек запрещенного канала. Казахстан дважды отказал Мавлаеву в убежище, но Верховный суд страны временно приостановил выдачу. Пока рассматривается его жалоба в Комитет ООН по правам человека, который также призвал Казахстан не торопиться. В мае этого года арест продлили до июля. Юридических инструментов для обжалования выдворения больше не осталось. Мавлаев обратился к депутатам Европарламента с просьбой вступиться за него. Сам он говорит прямо: «Если его выдадут, то убьют».
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте. Что сейчас известно о судьбе родителей и брата чеченского активиста Мансура Мавлаева?
5: Пока ситуация вокруг его дела и его семьи она не изменилась, все выглядит так, как будто нет никакой надежды, потому что ситуация ухудшается. Сам Мавлаев остается под риском депортации обратно в Россию, и эскалация, так скажем, этого конфликта, да, между самим Мавлаевым и чеченской властью, она дошла до пика своего, то есть забрали его родственников. Прям самых близких, то есть прям даже маму забрали, как уже новые методы, открытые методы, которые применяются местной властью. Вот, и ждем лучших новостей, и пока даже непонятно, то есть, причем власть, она не объявляет открыто, что она требует в ответ. То есть обычно как, если они хотят что-то, да, то есть если они совершили какой-то акт агрессии в твою сторону, то необходимо, чтобы они предъявили какие-то требования. Но они это не делают. То есть все еще действует эта психологическая игра, где вот, агрессор ждет от тебя, от жертвы, чтобы ты додумался, что же ему надо, чтобы он отстал. То есть это, кстати говоря, их метод прям с самого начала правления в Чечне.
1: Поясните, пожалуйста, а кто такой Мансур Мавлаев? Чем он так не угодил властям Чечни или, говорят, даже самому Рамзану Кадырову, что вот его хотят срочно экстрадировать в Россию, как-то добраться до него, он в Казахстане, а его семью куда-то похитили и, возможно, пытают?
5: Проблема, то есть я все не могу сказать, потому что там много очень персональной информации и информации, которая еще не опубликована. И если я это буду говорить, то это получается, я должен буду за это отвечать. И в рамках закона я имею в виду в целом. И если то есть, человек, который владеет этой информацией, не подтвердит это, получится, что я себя дискредитирую. Но Мавлаев не угодил тем, что он ударил кадыровцев в целом ниже пояса, прям затронул максимально то, что они в целом не ожидали. То есть для самих кадыровцев это стало сюрпризом. Они не ожидали, что это некий троянский конь окажется у них прям во дворе.
1: Но он распространил какую-то информацию, известную только ему, или предпринял какие-то конкретные действия?
5: Да, совершенно верно. Максимально чувствительные вопросы, с которыми вроде бы Кадыров сам якобы боролся, оказались у него перед носом.
1: Вы заинтриговали, конечно, нас всех, но, тем не менее, поясните, а вообще вот Рамзан Кадыров, он настолько прямо обидчивый, но есть, можно ли его хоть чуть-чуть критиковать в республике, хоть кому-то, хоть как-то, или если только появляется какой-то намек на него самого, членов его семьи, или на что-то связанное с Чеченской республикой, то этого человека тут же поймают, потребуют от него извинений, а если нет, начнут давить вот через семью.
5: Как это бывает по классике с любым диктатором, который обладает безразмерной, безграничной резиновой властью, Кадыров не любит вообще в целом, чтобы о нем думали плохо. И все дошло настолько, пошло все настолько плохо, что даже хвалить Кадырова это еще недостаточно. Нужно его хвалить хорошо, чтобы ему понравилось. Потому что потом, за то, что ты неправильно его похвалил или недостаточно его похвалил, придут претензии о том, что вот тут ты не так сказал, нужно было вот так. То есть все равно будет некие недовольства. Все на самом деле корень идет еще там, к самому где-то к 2007 году или даже чуть раньше, где Кадыров уже стал президентом Чечни на тот момент. И он за любые приятные слова дарил квартиры, дома, машины. И постепенно это превратилось в некую, так скажем, внутреннюю традицию. И стало, ну, это стало нормализоваться. То есть, а что вы только за машины будете меня хвалить? А давайте теперь просто так, за то, что я у вас есть. И потом это вот доходит до такой клиники психологической, что а почему вы вообще меня ругаете? Я все для вас делаю, то есть я тут разрываюсь на все части, чуть ли не умираю, а вы меня еще ругаете. И любая критика, любое недовольство и его проявление и это серьезный повод для Кадырова рассмотреть в качестве преследования этого человека. И не только его, но и его семьи.
1: А скажите, можно после того, как побывал в руках кадыровцев, ну, на примере вашей семьи, в общем, наверное, можно, но вот сейчас, можно ли выйти живым из этой системы? Ну, не всегда здоровым, но могут ли просто пригласить на профилактическую беседу, обойтись без пыток и угроз расправой?
5: Есть разные стадии, если их можно назвать стадиями. Входное введение такое, тебя просто вызовут на так называемую профилактическую беседу, и где тебе там все объясняют. То есть часто мы вообще не можем сказать, что есть какой-то критик в Чечне, который там что-то обсуждает или ругается. Да, то есть, сейчас уже достаточно того, что взяли твой телефон на какой-нибудь ДПС не проверял, посмотрел в него, пошерстил твои там чаты и увидел, что ты, допустим, какие-то лайки ставишь, или что-то смотришь, или в рекомендациях у тебя что-то появилось. А это означает, что ты чем-то таким интересуешься, что против режима. И тебя зовут на эту профилактическую беседу. Там могут быть такие же люди, как ты, которые там попали только лишь потому, что они интересовались. Так, просто потому, что у них мозг построен с критическим мышлением. И вот они пошли, их собирают, и им начинают все объяснять. Объясняют разными методами. То есть может один просто начальник ОМВД прийти и прям сразу же с агрессивных вопросов начать задавать. Так, кто тут против власти? Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, кто чем недоволен. Да? То есть никто ничего не скажет в остальной своей части. Но если кто-то скажет что-то против, то его выведут, проведут в другой кабинет уже, более закрытый, и с ним будут общаться оперативники, которые печально известны тем, что применяют вообще пытки и насилие да, просто так, потому что им нравится иногда. А другая часть будет оставаться, и им, возможно, дальше после начальника будет объяснять еще какой-нибудь имам местной мечети, что даже вот в соответствии с... То есть, как его начальник ОМВД все будет говорить через там, авторитарность свою, через даже говорить через исполнительную власть о том, что все законно, а потом уже местный имам будет рассказывать о том, что это прям даже божественная власть снизошла Кадырову, и поэтому все должны подчиняться. И то есть происходит некая попытка, да, такая, на самом деле, дешевая, но промыть мозги, и человека могут, то есть не могут, а всех заставляют подписать документ о том, что они пришли добровольно, и что это была практическая беседа, после которой у них нет вообще никаких претензий. Они уходят, если второй, то есть, естественно, их берут в некий такой внутренний список, и если что-нибудь происходит, их могут вызывать на дополнительные разговоры, беседы, допросы. И в целом, если ты проявляешь дальше такой интерес, вообще дальше продолжаешь пользоваться своим критическим мышлением, то тебя дальше заново могут пригласить, уже пытать, а может быть дальше уже и уголовное дело, а теперь уже и отправить на войну.
1: Ну, а если что-то совсем страшное, тогда уже и до родственников доберутся. Или могут
5: Конечно, это обязательно.
1: прийти побеседовать с родственниками, что вот вразумите своего там сына, брата.
5: Всегда. Потому что даже когда ты попадаешь в ОМВД, тебе угрожают, что вам не жаль, окей, вам вас не жаль, себя самих, но пожалейте своих родителей, своих братьев и сестер. Вот, подумайте о них. Может быть, вы такие смелые, вам ничего не страшно. Вот. Ну, подумайте о других, о своем окружении. То есть сразу же, это входит вообще в пакет первых угроз. Но начинается это уже после того, как человек несколько раз уже совершил, так скажем, да, преступление мышления против власти. Если он это снова и снова, то и он там скрывается, решил уехать, чтобы его не взяли. Все, сразу. Очередь приходит за его братом, за его сестрой, за отцом, за матерью, и сотрудники МВД вообще на этим не стесняются. У нас даже есть тут кейсы в Европе, где человек сбежал из Чечни, потому что его преследовали по фейковым делам, просто потому что у него был конфликт с местным оперативником, он ему подкинул наркотики, хотел его посадить, человек убежал, и он уже тут получал убежище, но его брата в Чечне забрали, прям не стесняясь, все это было на видео, его там пытали и сказали, что если этот, который уже уехал, да, если он не вернется, то его брат отправит на войну. И парень вернулся. Да, того отпустили, брата отпустили, а сам о человеке пока еще ничего не известно.
1: Ваша семья в полной мере подверглась кадыровским репрессиям. Вашего брата страшно пытали, еле вы его вытащили оттуда. Вам пришлось тоже срочно покинуть Россию. Ваша мама сейчас в заключении как заложница. Вашего папу лишили статуса судьи в отставке, хотя он был неприкосновенной персоной. К вашим родственникам приезжали. Сейчас вашу семью оставили в покое или власти предпринимают все, чтобы ваша мама не вышла на свободу?
5: Проблема с Кадыровым – это то, что Кадыров одновременно, то есть он одновременно пытается показать, с одной стороны, что он какой-то щедрый человек, а с другой стороны, он пытается быть очень таким, то есть все равно ведет политику жестокую. И теперь она у него вообще безграничная. Эта жестокость, она безграничная. У него он потерял, он выглядит какой-то, как на самом деле, как психопат, у которого нет никакого ощущения, восприятия какой-нибудь человечности или гуманности. Хотя вроде бы человек, который говорит, что он лидер, что он первый, что он ведет, да, что он должен быть мудрым, он должен быть умным, он должен быть, то есть, иметь чувство сострадания. Но он эти качества, на самом деле, не то, что он потерял, я не думаю, что он даже когда-либо их имел. И тут он перед всем, не только чеченским народом, да, созвав целый митинг против нашей семьи, сжигая наши фотографии, это буквально означает, что если бы мы были бы дома, то он бы и нас сжег, и Кремль ничего бы с этим не сделал, и сказали бы, Песков бы спокойно сказал, а нам об этом ничего не известно. То есть он, то есть, поднял такую акцию против одной просто семьи. И сейчас, если он отпустит, да, он еще объявил кровную месть против всех нас. И когда ты объявляешь эту кровную месть, тебе как-то нужно будет объясниться перед народом, что вот я объявил кровную месть, но ее не исполнил. И в этой ситуации, то есть, выживает только одна сторона, другая должна погибнуть. Но в целом, на самом деле, Кадыров объявлял кровную месть вообще куче людей. Я думаю, единственный, кто из этой всей ситуации в итоге исчезнет, это он и его семья, скорее всего. Потому что он сам причина его же проблем. И с нашей семьей это в том числе. Единственная проблема для меня – это то, что наша мать, и она остается в тюрьме, и состояние у нее, конечно, не улучшается, только ухудшается. Единственная связь, которая у нас с ней есть, это через письма, где она пишет повторно, раз за разом, о том, что ее мучает диабет, ее мучают болезни, которые вместе с диабетом, и все будет так, как будто бы нет твоей надежды совершенно. Но я пытаюсь ее, не знаю, подбадривать и говорить, что все равно в очень скором будущем все будет хорошо. Но посмотрим. То есть, я пока, ну и вообще мы, наша семья, пытаемся хвататься за любую соломинку в этом океане.
1: Спасибо, Абубакар. Абубакар Янгулбаев, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Национальный российский мессенджер «Макс» развивается, и в нем появляется все больше новых функций. Электронная подпись, чат-боты, электронный аналог паспорта. Чем больше функций, тем больше сообщений о взломах, вирусах и утечках данных. Пенсионеры переводят мошенникам деньги. Ростовский таксопарк лишился прибыли, а у чиновников крадут аккаунты. В общем, все так, как и в других мессенджерах. Только вот «Макс» создавался российскими властями как безопасная альтернатива.
6: Телеграм и WhatsApp в России работают с ограничениями. Пользователи, а вслед за ними и мошенники, стали переходить в национальный мессенджер «Макс». Ключевым фактором его привлекательности для злоумышленников, как пишет РБК, стало доверие россиян. Ведь «Макс» рекламируется как безопасная платформа, на которой в том числе оперативно удаляют фейковые аккаунты. Впрочем, мошенники нашли выход и стали за деньги арендовать профили реальных людей. Такие страницы реже попадают под фильтры системы безопасности и вызывают меньше подозрения. На сделку, как пишет пророссийское издание «Добро Медиа», уговаривают школьников и студентов. Для них эти деньги, а предлагают якобы до 1500 рублей, ценнее. Далее цитата из «Добро Медиа». По данным МВД России, мошенники в «Макс» и телефонные аферисты – это в основном жители Великобритании. Есть и другой способ получить доступ к чужим аккаунтам. Так блогеры рассказывают о схеме, когда мошенники представляются брендами и предлагают сотрудничество.
7: Мое сотрудничество с брендом привело к тому, что я лишилась Макса. А дело в том, что мне приходит сообщение о сотрудничестве с брендом одежды. Я не знаю, почему я доверилась, почему я отключила свою бдительность, что вообще было в тот момент со мной. Но я такой лох. Почему-то перешла по ссылке. Там надо было выбрать, где мне будет удобно общаться с менеджером. Или телега, или Макс. Я выбрала Макса, ввела свой номер телефона. Мне пришел на телефон код подтверждения. Я ввела тоже этот код подтверждения. И в итоге я поняла, что я все в жопе.
6: Работают в МАКСе старые схемы обмана. Через мессенджер вам звонят якобы сотрудники Росгвардии, службы безопасности банка или даже представители ЖЭКа. Под разными предлогами просят ввести, например, код, который приходит в приложение, и таким образом могут получить доступ не только к МАКСу, но и к привязанным к нему сервисам. Например, к банковскому аккаунту. Вот история Сергея из Иркутска.
8: У меня многое было завязано на МАКС, в том числе вход в госуслуги. Поэтому, когда пришло сообщение, а потом звонок от контакта госуслуги, я был уверен, что говорю с госслужащим. Они представились, спросили, подавал ли я заявку на получение кредита. Я перепугался, говорю, нет. Мы ведь с женой наоборот, продали гараж, чтобы досрочно гасить ипотеку. Поэтому на счетах и были 1,5 миллиона. Окей, давайте аннулируем вашу заявку. Может быть, и запрет на оформление кредитов поставим? Я согласился, продиктовал 4 цифры из пришедшего сообщения, а дальше сами знаете. Все наши 1,5 миллиона ушли на чужой счет.
6: Другой пример. Менеджеру таксопарка в Ростовской области через МАКС написал якобы их водитель. Он сообщил свою фамилию, имя, отчество, а также полные данные об автомобиле. И попросил поменять в его личном аккаунте старый номер телефона на новый. Менеджер поверил позвонившему, и в итоге мошенники вывели со счетов 13,5 тысяч рублей. Об этой истории рассказала представитель Общественного совета по развитию такси в Ростовской области Елена Стеценко, призвав таксопарки быть внимательнее. По словам замначальника УМВД Екатеринбурга Андрея Ершова, мошенники становятся все более изобретательными. Например, они берут с сайтов правоохранительных органов фото действующих сотрудников, оживляют их с помощью искусственного интеллекта и по видеосвязи звонят жертвам. Таким образом, использовалось и фото самого Ершова. Жертвами взлома уже стали министр из Самары Александр Фомин, основанное депутатом Заксобрания Новосибирской области сообщества «Клуб Молчанина», глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев. Последний написал, цитата, «Ну вообще без берегов, опять старая схема». Тем временем компания Apple удалила приложение из App Store, объяснив такое решение обязанностью соблюдать санкции. У части пользователей МАКС перестала работать на айфонах. А 10 июня мессенджер удалили из Huawei App Gallery для всех регионов, кроме России. Ранее крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare присвоил мессенджеру статус шпионского приложения.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Еще когда запускали только этот МАКС, его критиковали, не нравился код, не нравился подход, не нравилось то, к какому количеству данных это приложение имеет доступ. И вот потом начали появляться сообщения о каких-то утечках, серьезных утечках данных из этого приложения. Какие из них, правда, какие-то были опровергнуты. Что сейчас подтвердилось и что известно о безопасности мессенджера МАКС для пользователей?
9: Когда МАКС только появился, с технической точки зрения он ничем не отличался, сказать по правде, от других мессенджеров, которые достаточно много данных собирают и, конечно же, следят за пользовательской активностью. Если бы не одно «но». Да, конечно же, МАКС, в отличие от других приложений, принадлежит, по сути, госкорпорации, которым управляет сын главы администрации президента, и по которому принят отдельный закон о том, что этот мессенджер должен стать, вернее, уже стал национальным мессенджером. И, конечно, проблема тут в так называемом бэкэнде, и в том, что стоит за основным кодом. А это, конечно же, закон Яровой, это сбор всех данных, это полная идентификация и максимальный анализ пользовательской активности, в том числе и затем, как пользователи включают и потребляют VPN. И все это, с одной стороны, говорит, что это приложение абсолютно небезопасно. Но то, что приложение удалили с Apple Store, это не причина того, что МАКС признали в качестве spyware, в качестве шпионящей программы. Нет, ничего подобного не произошло. Удалили его именно по причине санкционным. По крайней мере, то, что мы сейчас знаем из позиции Apple, что якобы это соблюдение санкционных ограничений. Хотя непонятно, что мешало яблочной компании с самого начала появления мессенджера МАКС эту компанию удалить из App Store, мира, учитывая, что и владельцы, и руководство уже давно находятся в санкционных листах. Однако вот это произошло только что. На этом основании, конечно, Макс начал уходить в такую цифровую темноту. И пока он еще держится на Google Play Market, ну, естественно, это сопряжено уже с большим неудобством и большим количеством рисков для самих пользователей Макса, лишенных доступа к нормальной инфраструктуре.
1: Ну вот, кстати, Макс ведь как национальный мессенджер стал одним из, точнее, основным каналом для кодов госуслуг. А как это влияет на риски мошенничества? Ведь когда он появлялся, этот Макс, говорили, что главная и основная причина перехода на него и блокировки других мессенджеров – это вот эти мошенники, которых расплодилось, видимо-невидимо. И сейчас вот будет наш безопасный этот самый Макс. А выглядит так, что он совсем не безопасный. Мошенников там как было, так и есть, а то если не больше.
9: Ну, мошенники, конечно, есть всегда и везде, на любой платформе. Это всегда больше не технический вопрос, а психологический. Конечно, мошенники ходят там, где есть люди, поэтому с самого начала они покупали верифицированные аккаунты для Макса. А вот сейчас мы видим, что принят был вчера второй пакет «Антифрод 2.0», его назвали, поправок против мошенничества. В изначальной версии законопроекта предусматривалось, что единственный способ авторизации будет через Макс. Теперь эту историю убрали, слава богу, к финальной версии. Скорее всего, это связано с тем, что после удаления с App Store перестали пуши приходить. Если бы это был единственный способ авторизации, никто бы в Макс нормально авторизоваться бы не смог. Тем не менее, я думаю, что у Макса есть, конечно, сейчас серьезные проблемы. Будут проблемы с безопасностью, особенно если он вылетит с Play Market. Это значит, что не просто вы не сможете установить приложение, проблемы будут с обновлениями. Это значит, что начнут все больше и больше появляться всякие дыры, уязвимости, через которые будут проходить мошенники, уже взломщики, эксплуатировать эти дыры. К чему это может привести, сложно пока сказать, но, естественно, мы видим, что тенденции крайне нездоровые, и пользователям, которые начали полагаться на Макс, лучше бы уже сегодня отнестись со всем вниманием к тому, что сопряжено с использованием этого мессенджера.
1: А какая разница, ну, то есть насколько принципиальна разница между взломом инфраструктуры этого мессенджера и взломом конкретного аккаунта? Ну, то есть, если эти злоумышленники доберутся глобально до чего-то, что будет? И если кого-то одного поймают, взломают, что будет?
9: Наверное, и в том, и в другом случае, возможно, потеря данных, особенно авторизационных данных, когда Макс становится одним из способов авторизации. Это может быть потеря вообще полностью аккаунта и использование этого аккаунта для последующих атак. Конечно, для пользователя ничего хорошего, потому что, с одной стороны, это возможность эксплуатации текущей инфраструктуры мошенниками, а еще и возможность эксплуатации дыр хакерами и разного рода киберпреступниками. И в итоге эти два фактора складываются в увеличение пользовательских рисков, сопряженных с использованием Макса, который на Яблоке уже нормально не обновляется. А в ближайшее время национальный мессенджер, видимо, ждет судьба российских банковских приложений. Судьба, сказать честно, незавидная, да, когда национальный мессенджер находится в цифровом подполье, и власти должны людям отправлять смс-ку, мол, срочно обновите приложение, пока его не удалили из очередного магазина.
1: Да, при том, что эту смс-ку могут прислать в том числе и мошенники вам, и вы обновите что-то и поставите себе что-то небезопасное совсем. Вот в этой ситуации какие меры защиты владельцев аккаунтов в этом Максе наиболее эффективны? И стоит ли все-таки вообще заводить там аккаунт, если нет такой острой необходимости?
9: Ну, сказать «не пользуйтесь Максом», наверное, проще всего, да, но, тем не менее, люди, которые живут в России, у них кажется, что иногда нет выбора, потому что система теперь заточена под то, чтобы человек везде нажимал кнопку в этом Максе. В данном случае мы рекомендуем одно – заведите отдельный максофон, пускай он там живет вместе с российскими национальными суверенными сертификатами, которые тоже вот сейчас внедряют с принятием нового пакета законов, пускай он живет там с какими-то дырами, но, по крайней мере, вы не будете давать доступа к другим приложениям, причем чувствительным приложениям, где хранятся ваши данные или какие-нибудь цифровые активы и мессенджеры. Поэтому, наверное, самое безопасное – это использование отдельно в отдельном телефоне, либо, по крайней мере, в отдельном профиле. Там в некоторых Самсунгах тоже есть функция шелтеров, так называемого безопасного место, workspace, где это приложение может изолированно жить, не соприкасаясь с другим.
1: А есть смысл каким-то образом ограничить возможность авторизации на госуслугах через МАКС и заходить, ну, собственно, другим способом, непосредственно через госуслуги, минуя МАКС, и вообще не давать, отозвать свое разрешение на его использование для госуслуг? Или это уже невозможно?
9: Пока это возможно, и слава богу, в новом законе мы видим, что предусматривается возможность авторизации через номер мобильного телефона, а вторым способом как раз названы госуслуги ЕСИА, биометрия. Поэтому, конечно, человек все еще имеет возможность каких-то более токсичных способов авторизации. Ну, я бы рекомендовал из всех этих, наверное, меньшим злом будет использование мобильного телефона.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Саркис Дарбинян, киберадвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Саркис. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
10: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
11: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
12: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
13: Очень осторожно.
14: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
15: Я не употребляю информацию.
16: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
17: В большом счете я за свободу слова.
18: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
21: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
21: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
21: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
22: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий и 264-й выпуск «Музыки на свободе». Сегодняшние хедлайнеры — это знаменитая манчестерская группа «A Certain Ratio». На всей истории этой группы я останавливаться не стану, а послушаем их последние несколько альбомов. А начинает программу Чен Маршалл, она же Кэт Пауэр. Очень популярная американская певица, 72-го года рождения. Значит, будем считать, что ей уже полтинник стукнул, с чем ее и поздравляем. И Кэт Пауэр, она выпустила вообще много альбомов, 10 штук я насчитал. И вышел у нее уже третий альбом кавер-версии. То есть очень любит она петь чужие песни, ну, естественно, в собственной интерпретации. Так что был у нее альбом уже под названием «Covers» в 2000 году, потом альбом «Jukebox» в 2008 году, и теперь снова «Covers». На этом альбоме Кэт Пауэр поет песни из репертуара «The Pogues», Ника Кейва, Игги Попа, Билли Холидей даже, Ланы Дель Рей, что удивительно. Но я выбрал песню менее известной группы, группы «Dead Man's Bones», кстати, в которой главную роль играет известный актер Райан Гослинг. И эта песня под названием «Papa Power».

Cat Power и песня Papa Power из репертуара Dead Man's Bones, альбом Covers. Следующий парень у нас из Кении, зовут его Фадли Итулия, и у него вышел второй альбом Шиндиши. Он прекрасно играет на гитаре и неплохо поет. Слушаем песню «Амина».

Кенийская песня называется «Амина», опел Фадили и Тулия. Теперь маленький у нас будет сюжетец, как обычно бывает из двух номеров, и в этот раз он посвящен лейблу Phantom Limb. Это такой лондонский лейбл, основанный, кстати, моим приятелем по имени Джеймс Уэлла. Раньше он работал в другом, более крупном известном лейбле под названием Fat Cat. Ну а потом как-то вкусы его радикализировались, и они организовали этот самый Phantom Limb со штабом в моем любимом, пожалуй, даже любимом в мире английском городе Брайтоне. Музыку они выпускают в высшей степени экзотическую, и вы в этом сами сейчас убедитесь. Сначала послушаем альбом, дебютный, судя по всему, альбом под названием просто «А», девушки по имени Хекла. Хекла Магнус Доттер, ее полное имя. Родилась она, как нетрудно догадаться по фамилии, в Исландии, но работает, как и многие другие, в креативном хабе в городе Берлине. С альбома «А» Хеклы слушаем песню «Хатбур». Скажу только, что Хекла не только поет, ну и в первую очередь она заметна тем, что является исполнителем на замечательном советско-изобретенном электронном инструменте термин «вокс». Но по-английски это называется «термин».

Хекла Магнусдоттер из Исландии, альбом «А». Представляю лейбл Phantom Limb. Да, он был образован, кстати говоря, совсем недавно, 5 лет тому назад, в 2017 году. И еще одна группа, пожалуй, даже довольно известная на Phantom Limb, это дуэт из Индонезии, то есть это самая авангардная, продвинутая, невероятная, я думаю, музыканты не только в Индонезии, но и вообще в Юго-Восточной Азии. Называется дуэт «Сеньява». Когда-то давным-давно какой-то из их альбомов, а альбомов у них очень много, мы слушали. В дуэте состоят Рулли Шабара, который поет, и Вакир Суриади, который играет на всяких инструментах, электронных, ударных, шумовых, струнных и так далее. Последний альбом «Сеньява», который как раз вышел на Phantom Limb, называется «Алкиса», и с него «Алкиса», часть вторая.

Дуэт Синьява из Индонезии, альбом «Алкиса». Таким образом, мы послушали кое-что из репертуара «Phantom Limb» этого замечательного лейбла из английского Брайтона. Ну а теперь продолжим наше путешествие по лучшим альбомам 2022 года. Сегодня у нас будет такая занятная категория под названием, я бы сказал, «Самый необычный альбом». И это у нас дебютный альбом Молли Льюис. И это художественный свист. То есть Молли Льюис сейчас живет в Лос-Анджелесе, и, насколько я понимаю, очень востребована в киноиндустрии. Родилась она в Австралии, и занимается она свистом, то есть whistler, свистунья. Ее дебютный альбом, такой мини-альбом, там 6 или 7 треков, называется он «The Forgotten Age», «Забытый край». И, ну, давайте послушаем 2 трека с этого альбома, благо они тут все довольно короткие. Сначала заглавную песенку.

Молли Льюис – мастерица художественного свиста, альбом «The Forgotten Edge». Вы могли заметить, что это очень-очень обаятельные записи, и я никак не могу удержаться от того, чтобы поставить еще один трек с этого же альбома, повторю, самого необычного моей версии альбома 2022 года. Эта пьеска называется «Oceanic Feeling» – «Океаническое чувство».

Молли Льюис, «Свистунья», альбом «The Forgotten Edge». Ну, а теперь к нашим хедлайнерам. «A Certain Ratio» были созданы в 1977 году в городе Манчестере и стали одним из заметнейших ансамблей тамошней легендарной сцены наряду со всякими там Joy Division'ами и прочими. Certain Ratio всегда уклонялись в сторону, ну, не скажу фанка или диско, но такой достаточно ритмичной танцевальной музыки. То есть я бы назвал их стиль по аналогии с постпанком постфанк. В группе состояли Джесс Кэр, бас, вокал, Мартин Москроп, гитара, труба, Дональд Джонсон, ударные инструменты. Потом состав группы неоднократно менялся, и в результате в нынешнем составе появились два новых участника — саксофонист Тони Квигли и Мэтт Стилл. И вот с последними несколькими альбомами этой группы мы с вами сейчас и познакомимся. Сначала альбом 2020 года, 11-й, кстати говоря, по счету, с «A Certain Ratio», назывался «ACR Loco». И с него, пожалуйста, песня «Берлин».

A Certain Ratio из Манчестера, альбом ACR, но это, естественно, сокращение Certain Ratio, ACR Loco. На следующий год, то есть в 2021 году, вышел альбом Loco Remesclada, в котором имеются, с одной стороны, ремиксы на песни из альбома Loco, с другой стороны, новые треки тоже, из которых я выбрал трек под названием «Down and Dirty». И там было написано, что это ремикс мистера Дэна. Я подумал, что это Дэниел Миллер, шеф лейбла грамзаписи Mute Records. Но нет, оказалось, что это не Дэниел Миллер, а что это Дэн Кэри. Итак, «Down and Dirty».

Certain Ratio, Down and Dirty с альбома Loco Remezclada. И последний релиз английских манчестерских этих постфанкеров — это сборник их EP-шек. Вышло у них три EP в 22-м году, и затем они были соединены в один альбом под названием EPACR. И отсюда мы послушаем сразу два трека. Во-первых, отличный совершенно вокальный трек «Feel No Fear», «Не чувствуй страха», поет Денис Джонсон.

Денис Джонсон и A Certain Ratio Feel No Fear на альбоме EP ACR он вышел, ну а до этого вышел на EP-шке. И последний трек этой группы в нашей сегодняшней передаче — Souls in the City, часть вторая. Слово «Souls» пишется с буквой «S» как знак доллара.

Souls in the City, Neo-Funk, Neo-New Wave. Это манчестерская группа A Certain Ratio и их продукция последних лет. Поехали дальше. Теперь группа из Турина. Из итальянского Турина. Гаражное трио под названием Slogs. Были они уже в нашей передаче. В 2018 году у них вышел дебютный альбом под названием «Holy Motors». Помните, надеюсь, этот симпатичный французский фильм. Ну, а теперь вот второй альбом. Называется «Knife in your hand» — «Нож в твоей руке» и песня «No Makeup».

Туринское трио «Слокс» с вокалисткой Айви Клауди, ну и там еще два парня, Тони Мачете на барабанах и Бадди Фас на гитарах. Песня называлась «Без грима». Следующий наш персонаж из Мадрида. И, в общем, это такой ветеран испанской культуры, можно сказать, потому что он и бард, поэт, писатель, автор песен и так далее. Зовут его Мигель Пухадо. На самом деле писатель, есть у него несколько книг, в том числе одна книга о французском знаменитейшем барде Жорже Брассансе, которого он сам, этот Мигель Пухадо, кстати говоря, очень напоминает, как внешне, так и по манере. Альбомов у него очень много, где-то около 20 штук, и последний из них называется «De Foc et de Velut» — «Пожар и волосы». И я заметил, что песни там в основном, ну, такого сатирического или политического содержания. Я, в частности, выбрал трек под названием «Es fácil dirse anarquista», то есть «Так легко сказать, что ты анархист».

0: Трелл.
1: Мигель Пухадо из Испании, альбом «De Foc y de Velut». И завершит сегодняшнюю программу выступление, наверное, самой известной южноафриканской рок-группы. Она называется BLKJKS. Это как бы сокращение, то есть минус все гласные буквы «Black Jacks». Группа из Йоганнесбурга существует с 2000 года. И это ребята, кстати говоря, черные. Я уже не знаю, с какого они племени, вот, но, в общем-то, ребята коренного, так сказать, населения. В 2009 году у них вышел очень известный альбом «After Robots», который снискал им массу всякой хорошей прессы, а также концертных туров и фестивальных выступлений. Потом они как-то надолго замолчали. И вот лейбл Glitterbeat не так давно выпустил их второй альбом. Называется «Abantu», что в переводе с одного из южноафриканских наречий означает «Before Humans», «До людей». Слушаем с него песню «Me Killapile». И с этой самой песенкой я с вами и прощаюсь. Всего доброго. До встречи ровно через неделю. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе». И до скорой встречи.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
3: Переговорщики Абрамович, Шрёдер и Патриарх Иерусалимский.
4: Шрёдер хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими.
3: Европа и ее условия. Чтобы вступить в переговоры с Путиным, надо понять, чего ты хочешь.
5: Если вы хотите торговать с Украиной, потому что ему нужна, в первую очередь, украинская территория для того, чтобы продемонстрировать какие-то успехи, то, пожалуйста, предлагай.
3: Бензиновый кризис в России. Власти говорят о хорошей погоде.
6: Полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей.
3: В России не осталось НПЗ на европейской части, которые не были бы атакованы ВСУ.
7: Из 10 самых крупных НПЗ 8 повреждены в разной степени. Из НПЗ второго ряда примерно 70%.
3: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов. Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет.